0: что делал Иисус, когда вырос?
1: Исцелял больных, помогал людям.
2: Да, все это Иисус делал, но его распяли на кресте, как преступника, и он умер.
1: Я читал, что Иисус ожил, он воскрес из мертвых.
3: Иисус воскрес, и он сейчас живой.
2: Поэтому мы верим, что Бог простил наши грехи, и мы будем жить вечно. Давайте прославим Его.
4: Пришло время заканчивать.
5: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
4: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

приветствие всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Дэвида Вилкерсона. 6 часов – свидетельство. 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». 8 часов – проповедь. 9 часов – чтение книги. И 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Сегодня мы поговорим на тему «Возрастающая вера». И сказали апостолы Господу: «Умножь в нас веру». Эти люди, которые находились в близком окружении Христа, просили своего учителя о чем-то очень важном. Они нуждались в большем понимании значения и действия веры. В сущности, они говорили: «Господи, какую именно веру Ты ожидаешь от нас? Дай нам откровение той веры, которая угодна Тебе. Мы хотим уразуметь, понять, что такое вера во всей полноте ее значения». На первый взгляд их просьба кажется достойной похвалы. Но я полагаю, что ученики просили Иисуса об этом, потому что они были в смущении. В предыдущей главе Христос привел их в недоумение, говоря: «Верный в малом и во многом верен. Если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное?» Иисус знал, что по плоти его ученики не хотели исполнять то, что они считали незначительным в вере, и поэтому он сказал им: «Если вы будете верными в малых вещах, являющимся фундаментальными вопросами веры, вы будете верными и в большем. Итак, покажите, что вы достойны доверия в основных требованиях веры, иначе как вам можно доверить что-то большее?» Если мы честны, мы признаем, что весьма похожи на учеников Иисуса Христа. Мы также хотим сразу же приступить к более существенным вопросам веры, получить такую веру, которая передвигает горы, и, подобно ученикам, мы часто оцениваем веру по видимым результатам. Посмотрите на тех людей, которые, как мы считаем, имеют великую веру. Большинство этих людей совершили нечто значительное для царства. Программы бесплатного питания, служение для больных и нуждающихся, мега-церкви, библейские колледжи, миссионерские программы. Мы вспоминаем Джорджа Мюллера, человека, который строил приюты для сирот в Англии и содействовал основанию внутренней миссии Китая. Мюллер никогда не просил финансовой поддержки. Вместо этого он промаливал каждый грош для этих святых дел, и зачастую в последнюю минуту приходили крупные суммы. Сегодня многие христиане считают Мюллера олицетворением человека веры. Мы вспоминаем также о Риесе Хоулсе, человеке, известном как Ходатай. Биография Хоулса полна историй о чудесных ответах на его ходатайственные молитвы. Этот человек приобрел одно за другим имение, которое он использовал для Божьего царства, и все это было по вере. Подобно Мюллеру, Хоулс вымаливал каждый цент, который он получал как раз в нужный момент. Некоторые считают, что его великий труд может служить еще одним определением того, что такое вера. Многие посетители церкви на Таймс-сквер испытывают то же самое, видя наше служение Богу. Они восхищаются великолепными зданиями, которые дал нам Господь в распоряжении, охватывающие целый квартал на Бродвее. И все это без всяких долгов. Они видят нашу программу «Дома Сары для женщин», наши передвижные столовые для голодающих и другие дела веры и говорят нам: «Должно быть, ваши лидеры являются людьми великой веры. Какие невероятные результаты!» Недавно на адрес нашего служения пришло письмо от одного молодого заключенного, который является сейчас христианином и нашим подписчиком. Он слышал, как я сказал в записанной на кассету проповеди: «Может быть, придет день, когда я должен буду пойти в тюрьму за проповедь против гомосексуализма». Этот молодой человек заверил меня, что если это случится, заключенные христиане всей страны засыпят всю пенитенциарную систему письмами с требованием освободить меня. Он говорит, что среди обитателей тюрем я известен как человек великой веры, потому что я основал служение Teen Challenge, программу реабилитации наркоманов и другие служения для таких проблемных людей, каким является он сам. Поэтому, доказывал он, вы более нужны не в тюрьме, а за ее пределами. Я благодарю Бога за Teen Challenge и за все ее подразделения, фермы, ранчо, попечительские центры, библейские школы, и благодарен Господу за всякое другое служение, которое Он воздвиг и благословил на этой земле. Но я заявляю, ничто из этих великих
видимых дел не олицетворяет Божьего определения веры. В действительности, никакое дело или вопрос, какими бы значительными они ни были, не имеют никакой ценности для Господа, если не делаются малые, невидимые дела веры. Способные, умные люди совершали подобные дела, но без Бога. Сан Мьюнг Мун и его последователи заплатили много миллионов долларов, построив комплексы зданий, основали широкомасштабные служения милосердия, даже приобрели средства массовой информации. Однако ничто из этого не является Божьим масштабом веры. В Божьих очах истинная вера не имеет никакого отношения к размерам или количеству дел, которые вы собираетесь совершить. Скорее, она определяется тем, что находится в центре вашей жизни и к направлению, в котором она движется. Видите ли, Бога не так заботит то, что представляется вам великим, как то, чем вы становитесь. Уверены ли вы, что это Господь положил вам на сердце мечту, которая требует чуда, чтобы осуществиться? Были ли вы призваны, чтобы выступить в новом направлении, которое требует сверхъестественной веры? Нуждаетесь ли вы, чтобы Бог совершил чудо в вашем доме, физическое, финансовое или духовное? Вас ожидают запертые двери и неудачи до тех пор, пока вы не уразумеете слов Иисуса. Если вы в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Другими словами, Иисус говорит: вы говорите, что нуждаетесь в каком-то откровении, которое сделает вас способными совершать великие дела. Но как вы можете получить такого рода веру, если на вас не могут положиться другие люди, давая вам что-то? Слова Иисуса должны были озадачить учеников. Их учитель знал, что у них не было ничего и тем более того, чтобы дал им какой-либо другой человек. Они оставили все, чтобы стать его учениками, и они изо всех сил следовали за ним. Казалось, его слова были просто неприменительными к ним. Но вопрос заключается в том, что же имеет в виду Иисус, говоря о том, что чужое? Он говорит о наших телах и душах, которые он приобрел своей собственной кровью, как написано: «Вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья». И Иисус говорит нам: «Ваши тела больше не принадлежат вам, и если вы не заботитесь об этом теле, если вы не позволите мне заглянуть в вашу внутренность, покончить с вашим грехом и освятить вас, то как вы можете надеяться на то, что я доверю вам что-то большее? Сначала оглянитесь назад и посмотрите на то, как вы распорядились тем, что я уже доверил вам». Теперь, когда ученики просили об увеличении веры, у Иисуса уже был готов для них ответ. «Если бы вы имели веру, зерно горчичное, и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она бы послушала бы вас». И снова на первом плане у Господа были меньшие дела веры, символически представленные единственным зернышком горчичного семени. Этот стих о переселении смоковницы всегда интриговал меня. Когда мы читаем его, нам представляется человек великой веры, который, стоя возле дерева, командует: «Иди, переселись в море и расти там». Затем мы рисуем в своем воображении, как дерево вместе с корнями исторгается из земли и плывет по воздуху в направлении моря, пока не погрузится в его волны. Что хотел сказать Иисус этим образом? Смоковница не может быть посаженной в море и жить. Она бы тотчас погибла. Более того, наш Бог не является каким-то шоуменом. Он не делает и не предполагает делать чего-то ради того, чтобы произвести эффект. Однако мы знаем и то, что каждое слово, сказанное Иисусом, предназначено для нашего наставления. Итак, какой же смысл оно несет здесь, в себе? Вы можете сказать: этот стих означает то, что наш Господь – Бог невозможного.
Я не согласен. Даже во дни Иисуса несколько человек могли бы выкопать с корнями какое-нибудь дерево, притащить его к морю и посадить его там. Сегодня это даже легче осуществить, имея могучие машины, способные в считанные секунды выкорчевывать большое дерево, какая требуется для этого вера. Я верю, что это утверждение говорит об искоренении того, что растет в нашем сердце. Иисус говорит о корнях зла, о скрытых делах, с которыми мы должны покончить, будучи его последователями. Он говорит, прежде чем вы сможете поверить, что Бог силен передвигать горы, вы должны удалить корни, и для этого вам не нужна какая-то великая апостольская вера. Все, что вам требуется, это самая малость веры. Я прошу, чтобы вы сделали нечто весьма существенное, удалили из вашего сердца корни греха. Я хочу исследовать ваше сердце и удалить из него все, что не похоже на меня. Единственное и первое действие веры, которое мы должны сделать прежде всего и прежде всякого другого дела, это быть верным в том, что дал нам Бог. Мы просто не можем думать о том, чтобы совершить что-то во имя Бога, если в нас все больше укореняется грех. И призыв искоренить грех не относится только к пастырям, учителям и евангелистам. Это дело каждого христианина, поэтому спросите себя, что является тем грехом, который глубоко укоренился в вашем теле и духе? Может, это порнография, жадность, зависть, раздражительность, страх быть отвергнутым, заниженная самооценка, ощущение своей никчемности и бесполезности? Иисус учит нас, если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Конечно же, это повеление носит духовный смысл. Мы знаем, что не этот наш физический глаз толкает нас на грех, но скорее глаз нашего похотливого сердца. Но как мы можем искоренить то, что годами росло внутри вас? Чтобы искоренить подобные твердыни, нужна вера. Действительно, в этом и состоит суть проповеди Иисуса о горчичном зерне. Он говорит нам, что верою мы можем исторгнуть из своего сердца всякий греховный корень, даже тот, с которым Бог имел дело в продолжении многих лет. Мы заплатим трагическую цену, если пренебрежем своей обязанностью искоренить свой грех. Если мы сознательно позволяем злому корню оставаться в нас, мы лишаемся всякого духовного оружия, чтобы противостать дьяволу. Во-первых, мы выпускаем из рук наш меч, а затем теряем все свое снаряжение. В конечном итоге у нас пропадает всякая воля к борьбе. Скажите мне, как мы можем разрушить твердыни, если у нас не остается никакого оружия? Как написано во втором послании к Коринфянам, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. В предыдущей главе Саул и его 300-тысячная армия израильтян наголову разбила аммонитян и Иоваса Галаадского. В результате этой великой победы вера Израиля сильно возросла. Однако Бог предостерег их. «Если вы не будете слушать гласа Господа и станете противиться повелениям Господа, то рука Господа будет против вас, как была против отцов ваших». Теперь в 13 главе мы находим Саула и народ, ходящих в непослушании. Это началось, когда Саул совершил жертвоприношение, которое ему запрещено было совершать. Народ присоединился к нему, говоря: «Кто говорил, что Саул не должен быть нашим царем, того следует предать смерти». Когда же на сцену выступил благочестивый пророк Самуил, он, однако, принес к Саулу следующие страшные слова: «Ты поступил безрассудно, не исполнив повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне утвердил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда». Тут же мы видим и результат непослушания Израиля.
Всего лишь 4 стихами ниже мы читаем: «И вышли из стана филистимского 3 отряда для опустошения земли». 3 отряда, отделившись от основных сил филистимлян, распространились по Израилю, вторгаясь в селение. Эти захватчики без закона грабили добычу, включая вооружение израильтян. Почему Божий народ не противостал захватчикам? В конце концов, они имели много оружия, включая захваченное в сражении с амонитянами. Печальная истина состоит в том, что вследствие греха у израильтян не осталось боевого духа. Как только они увидели приближающегося врага, они в страхе бежали. У Израиля не осталось ничего, кроме вил, сошников и других сельскохозяйственных орудий. Но они не могли перековать их в воинские орудия, потому что у них не было кузнецов. Как написано, кузнецов не было по всей земле израильской, ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья. Божье слово говорит посредством данного отрывка нам очень ясно. «Если вы будете продолжать жить в непослушании мне, я больше не буду ходить с вами. Вам может казаться, что вы делаете мое дело, но вы не будете иметь ни моего присутствия, ни благословения, ни силы». Вера проявляется главным образом в послушании, в наличии силы, чтобы повиноваться Божьему Слову, и сатана это знает. Вот почему он хочет, чтобы вы продолжали цепляться за этот последний, оставшийся корень в вашей душе. Он знает, что это лишает вас всякой защиты, похищая у вас оружие и нейтрализуя ваш боевой дух. Я вижу, как это происходит по всему миру со служителями и рядовыми верующими. У них есть все необходимое, чтобы совершать свои добрые дела. И когда они оглядывают свое поле деятельности, они радуются великой жатве. Но при всем этом они находятся в опасности. У них в сердце находится грабитель, какой-то запинающий грех, с которым они не хотят покончить. И он грабит их, лишая их воли к борьбе. Впоследствии, когда сатана вторгается в их жизнь, они сдаются без боя. У них просто нечем защищаться от него. Подобно Саулу, всякий верующий, у которого в сердце коренится грех, заканчивает смятением, раздвоенностью и страхом. Писание говорит о них: «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев». Такие люди могут говорить себе: «У меня остается еще 2 орудия – молитва и вера в Божье Слово». Но, к сожалению, это не так. Давид говорит: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Мы просто должны сказать всем своим злым корням: «Исторгнитесь!» И должны верить, что они уйдут согласно обетованию Божьего Завета. Только тогда к нам вернется боевой дух. Мы вновь обретем Божий обоюдоострый меч и увидим, как быстро приходят ответы на наши молитвы. И в конце концов мы исполнимся дерзновением и радостью, обращая демонов в бегство. Существует еще и другой шаг в получении возрастания в вере. Иисус ответил на просьбу его учеников о вере еще и по-другому. Он сказал им: «Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: „Пойди скорее, садись за стол“? Напротив, не скажет ли ему: „Приготовь мне поужинать и, предпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, а потом ешь и пей сам“? Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: „Мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать“». Ясно, что Христос говорит здесь о нас, своих слугах, и о Боге нашем Господине. Короче, Он говорит, что мы должны кормить Бога. Вы можете недоумевать, какую такую пищу могли бы мы принести нашему Господу, что может утолить Его голод? Библия говорит нам: без веры угодить Богу невозможно. Говоря просто, Божьим излюбленным блюдом является наша вера. Это та пища, которая угодна Ему.
Примеры этого мы видим на всем протяжении Писаний. Когда один сотник попросил Иисуса исцелить его больного слугу, просто сказав слово, Христос наслаждался живой верой этого человека. Он сказал: «Истинно говорю вам, и в Израиле я не нашел такой веры». Иисус говорит здесь: «Вот язычник, человек, чуждый обществу Израиля, и он насыщает мой дух. Какую питательную пищу дает мне вера этого человека». Подобным же образом 11 глава послания к евреям представляет великий пир для Господа. Эта знаменитая глава описывает веру Божьих возлюбленных воинов на всем протяжении истории. Как часто наша вера расходуется на наши личные нужды, а не на то, что заботит Бога. Как часто наши молитвы состоят из подобных нужд: «Господи, я добросовестно тружусь на Твоем поле жатвы, пашу для Тебя, а теперь прошу у Тебя то или это, чтобы продолжить свой труд. Я благодарен Богу за посланные с неба мечты и желания». Большинство действующих сегодня служений, в которых прославляется Бог, являются исполнением видений, совершившихся посредством возложенной Богом цели на сердце человека. Однако многие, получившие эти видения, не понимают, что прежде чем мечта сможет исполниться, Бог часто посылает годы очищения, обличения и сокрушения сердца. Таков его образ действий. Иисус говорит нам: «Я хочу, чтобы вы накормили меня, дали мне возможность формировать вас и преображать в мой образ. Только принесите мне вашу веру, я дам вам истинное видение». Мы можем обрести победу над своими корнями, но можем и забыть, что только Божья милость одержала эту победу для нас. Иисус предупреждает: станет ли Господь благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Слово «ничего не стоящее» означает здесь не имеющие никаких заслуг, не зарабатывающие ничего благодаря делам или каким-либо личным качествам. Иисус говорит: после того, как вы верою покончите со своими греховными корнями, не говорите: «Я сделал это, я одержал победу». Нет, вас спасла только одна лишь благодать вашего Отца. Некоторые люди становятся гордыми, когда они одерживают победу над грехом. Они думают: я привел в порядок свою жизнь. Бог должен быть благодарным мне за то, что он теперь имеет такой чистый сосуд, как я. Но Иисус говорит: нет, истина заключается в том, что вы только начинаете исполнять свой долг. С того самого дня, как вы были спасены, я повелел вам оставить ваш грех. Почему же вы медлили, дожидаясь, пока пройдет 5, 10, 20 лет, чтобы подчиниться мне? У вас нет никакого повода, чтобы поздравлять себя. Победа приходит, когда мы признаем наличие у нас корней греха, раскаиваемся и доверяемся Божьим новозаветным обетованиям. Были ли вы честны с Богом, признавая, что корни вашего греха разрушают вас? Раскаялись ли вы от всего сердца, проявляя веру в Его заветное обетование дать вам победу над вашим грехом? Только тогда Господь даст вам эту победу. За свою жизнь я знал двух лидеров религиозных культов, которые имели много последователей. Оба культа все еще существуют. Эти люди были провидцами, исполненными харизмы, дерзновения и ревности. Они были неутомимыми евангелистами, служили бедным и нуждающимся. Они построили библейские школы и образовали коммуны для совместного проживания своих последователей, посылали миссионеров по всему миру. Их преданные последователи бросали все, чтобы вместе с ними совершать служение. Но оба этих весьма одаренных человека имели глубокие корни похоти. И поскольку они отказались исторгнуть их, оба они оказались втянутыми в ужасные моральные грехи. Один из этих людей путешествовал в специально оборудованном автобусе. Однажды он пригласил зайти меня внутрь, и, зайдя, я ощутил тяжелое, гнетущее, демоническое влияние.
Впоследствии ужасающая аморальность этого служителя была раскрыта и изобличена. Другой религиозный лидер был сильным проповедником, имеющим ясное призвание евангелиста. Он обладал также организаторскими способностями, привлекая сотни молодых людей к служению миссионерской работе. Сверх того, этот служитель был образцовым мужем и прекрасным семьянином. Но он имел пристрастие к порнографии, и так как он не хотел расстаться со своим грехом, его похоти вышли из-под контроля, приведя его организацию к сексуальному безумию. Он установил правило, что каждая молодая женщина, которая выходила замуж, должна провести свою первую ночь с ним. Затем он превратил некоторых женщин в проституток, посылая их заниматься тем, что он называл «евангелизацией любовью». Этот некогда помазанный человек провел свои последние дни, переезжая с места на место в своем передвижном доме на колесах, подобно посаженному в клетку льву. Глубоко укоренившийся грех превратил его в развратного безумца. Оба эти человека хотели передвигать горы. Они проповедовали и учили о вере, и сотни людей были затронуты их служением. Но я заявляю вам, что Бог не принимал в их делах никакого участия. Почему? Их ревность была плотской, потому что они отказались искоренить свой грех. В результате их великие дела закончились полнейшим крахом. Иисус говорит о таких людях. Многие придут, говоря: «Мы исцеляли больных, изгоняли бесов, совершили много великих дел». Но Он скажет: «Отойдите от Меня, делатели беззакония, Я никогда не знал вас». Не говорит ли сейчас Иисус к вам о корнях ваших грехов? Если да, то послушайтесь Его голоса, чего бы это ни стоило. Он настоятельно советует нам: забудьте сейчас о евангелизации. Оставьте на время свои мечты и видения. Я дал вам одно единственное зернышко веры, и я хочу, чтобы вы были верны в этом одном малом. Придите же ко Мне и просите, чтобы Я искоренил ваш грех посредством веры. Затем накормите Меня вашим послушанием. Сделайте это, и тогда вы увидите, как Мое святое видение исполнится в вашей жизни. Аминь.

Хочется ли в небо? Очень хочется отряхнуть бы с ног земную пыль и в надежде, что все беды кончатся, в вечность беспредельную вступить. Что нас ожидает у причала, не расскажешь в самых лучших снах. Даже если на земле печальной было много доброго у нас, и легко, без тени сожаления, оторвавшись от привычных дел, прошептать в счастливом изумлении: «Господи, как сладок мой удел!»

всемогущий Бог, спасение мое. Ты слава и вечность, любви бесконечность, да славится имя Твое. Тебя я всю жизнь искал.

Дорогие друзья, вы слушаете христианское радио «Радио МВ». Глашатай благой вести, евангельских принципов жизни и библейских истин.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: В тот день, когда надеялись неприятели иудеев взять власть над ними, а вышло наоборот, что сами иудеи взяли власть над врагами своими. И все князья в областях поддерживали иудеев, потому что напал на них страх перед Мардохеем. Ибо велик был Мардохей в доме у царя, и слава о нем ходила по всем областям, так как сей человек Мардохей поднимался выше и выше. Есфирь, 9 глава, 1, 3 и 4 стих. Книга Есфирь. Одержать верх над врагами. Артаксеркс продолжил оказывать почести Мардохею, дал ему перстень, который снял у Амана, одел его в царское одеяние. После того, как Есфирь попросила отвратить злобу Амана, он сказал, чтобы Мардохей и она разослали во все области письма, в которых бы говорилось, чего они хотят. Те так и сделали, дав повеление иудеям стать на свою защиту. В день, когда враги намеревались уничтожить иудеев, те избивали всех врагов своих, побивая мечом, умерщвляя и истребляя. В столице иудеи умертвили 500 человек и 10 сыновей Амана. В областях 75 тысяч, но не стали грабить, хотя и было разрешено это делать. На следующий день они умертвили в Сузах еще 300 человек. Так в своей верности Бог сорвал все попытки врага уничтожить его земной народ. А должны ли мы, верующие, использовать этот пример из книги Есфирь, чтобы объединиться для борьбы с теми, кто угнетает нас? Наш Господь Иисус мог призвать на свою защиту 12 легионов ангелов, но не сделал этого. Он говорит своим последователям: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Многие из тех, кто осуществлял гонение его народа, были привлечены к нему поведением верующих.

Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящие, ни будущие, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Послание Римлянам 8:38-39.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие друзья, а сейчас вы услышите продолжение вчерашнего свидетельства. После этого моего брата повезли на суд, чтобы ему дали хотя бы 3 суток для того, чтобы разобраться с ним. Но судья, который должен был назначить этот краткосрочный арест, ни в какую не согласился на это. Работники милиции стали бегать по разным инстанциям, злились, звонили начальникам, которые были выше этого судьи. Но, увы, кого-то из них не было на рабочем месте, кто-то был в дороге и еще не приехал. И так они бегали полдня, умоляли судью, говоря, что они 5 месяцев разыскивали этого человека. Неужели мы так просто его отпустим? Но судья был неумолим. Он сказал: «Нет, мы возьмем с него небольшой штраф и отпустим домой». Милиционер, который вез моего брата в машине, сказал ему: «Ты, наверное, родился в рубашке. Мы ничего не можем с тобой сделать». Брат пришел домой, сел в кресло и закурил. Глаза его были широко открыты, и он чувствовал себя как во сне. Затем он сказал: «Я не понимаю, что со мной произошло. Все друзья его были уверены, что его посадят, и он не вернется домой». Сидя в кресле, он время от времени повторял: «Я не понимаю, что со мной произошло. Как будто в этом мире есть какая-то сила, которая мне помогла». Он не знал Бога, но сделал такой вывод, видя это явное чудо. Конечно же, по моим щекам потекли слезы, и я сказал: «Да, эта сила действительно существует. И это не просто сила, это сила любящего Бога. Он любит меня, тебя и каждого человека. Это именно и была его сила, которая спасла тебя от осуждения, от тюрьмы. И вот теперь ты находишься дома». И что произошло дальше? В течение 3 месяца он видел, как моя жизнь переменилась на 100%. Но он все еще не мог поверить, что это сделал Бог. Когда он был трезв, он просил, чтобы я ничего не говорил ему о Боге. Когда же он, напившись, сидел пьяный, он подзывал меня к себе и говорил: «Пожалуйста, расскажи мне, чему вас там учат в церкви». Я говорил: «В церкви нас учат одному — любить ближнего, как самого себя». На что он отвечал: «А мне хочется сильнее пнуть ближнего». Он был ожесточен. Он не имел работы, здоровье его было подорвано, жена развелась и ушла от него. Ведь кому нужен муж-наркоман? Он просто-напросто пришел к своему концу, к свиному корыту. Время шло, и однажды он сказал мне: «Брат Вадим, найди мне такого человека, который освободил бы меня от наркомании. Я буду ему рабом всю жизнь». Я знаю, как ему было тяжело. Когда не было наркотиков, он зубами рвал подушку, потому что все кости ломит. Температура, и ничего не помогает, пока вновь не принять дозу наркотика. Я видел в его глазах грусть и глубокую печаль. Я видел, насколько он несчастен. Но у меня для него был только один ответ: решение твоей проблемы в Иисусе Христе. Это личность, которая освободит тебя от наркомании, и ты будешь служить ему на протяжении всей своей жизни. И этот благословенный момент наступил в его жизни. Я расскажу о 2-м чуде. Я работал недалеко от дома, и 3 месяца я молился, чтобы Господь возродил его к новой жизни. Я просил, чтобы Иисус вошел в его жизнь, как он когда-то вошел в дом Закхея и изменил его. Однажды я пришел домой на обед, и у меня сильно болел желудок, так что я даже не кушал. Я лег в спальне, а брат мой сидел в зале и, как всегда, курил. Я же лежал и корчился от боли. Наконец, я мысленно воззвал к Иисусу: «Иисус, ты видишь, как мне больно и тяжело. Пожалуйста, исцели меня». И тут произошло то, что я никогда не ожидал. Я почувствовал, как сила Божия сошла на меня и самым настоящим образом придавила меня к постели, так, что я даже не мог пошевелиться.
Когда же эта сила отступила от меня, я подумал, наверное, это сон. Как только я так подумал, а Библия говорит, что свидетельство двух-трех истина, как эта сила снова придавила меня к постели. В этот момент мне так было хорошо, в сердце моем было такое ощущение, что я нахожусь в присутствии Господа. Когда и это действие прошло, я подумал, наверное, Бог крестил меня Духом Святым. Мне об этом говорили в церкви. Но я не говорил на иных языках. Я встал и начал ходить по комнате. Не болит. Я немножко пробежал. Не болит. Я стал бить себя по животу. Боли нет. В этот момент, как я с тех пор всегда говорю, хотя эта пословица сугубо человеческая, Бог одним выстрелом убил двух зайцев. Во-первых, Он укрепил меня в вере, дав мне знать, что Он всегда слышит и видит меня. Во-вторых, это было знамением для моего брата, который в этот момент сидел и думал, идти ли ему сегодня на собрание или нет. Со слезами радости на глазах я вбежал в его комнату. Он испуганно смотрел на меня, не зная, что произошло. Я сказал, «Ты видел, что я заходил в свою комнату больной и мучился от боли в желудке?» «Видел». «А теперь посмотри». И я стал бить себя по животу, говоря, «Бог полностью меня исцелил силою Святого Духа. Это так прекрасно!» Смотря мне в глаза, он видел, что в моих словах не было никакой лжи. И он сказал, «Сегодня я пойду в собрание». Как только прозвучал призыв к покаянию, брат обогнал тех, кто был впереди, и первым склонился перед платформой. Такой же молитвой, как когда-то я молился, он просил Иисуса войти в его жизнь и изменить его. Никто и ничто не могли изменить его, но Иисус Христос, когда вошел в его жизнь, воистину изменил. С того благословенного момента он бросил пить, курить, заниматься наркоманией. Его жизнь радикально изменилась. Вследствие его греховной жизни у него было много всевозможных болезней. Он был на учете в туберкулезном диспансере и много там лечился. В последние дни его особенно мучила эта болезнь. Во время молитвы он просил братьев помолиться о его исцелении. Когда молитва была совершена, он почувствовал, что исцелен. Придя в диспансер, он попросил, чтобы его сняли с учета, так как теперь он полностью здоров. Ему, конечно, не поверили, но когда сделали снимок, то доктор чуть было не уронила очки. Она увидела, что легкие его полностью были чистые. Брат воздал славу Богу и засвидетельствовал ей о Христе. Доктор хорошо знала моего брата, так как он даже в больнице не раз устраивал драки, и его оттуда увозили в милицию. Поэтому она была чрезвычайно удивлена, как резкой переменой в его здоровье, так и полной переменой его характера. Затем брат получил еще одно исцеление. У него была злокачественная опухоль на левой половине груди. Врачи сказали, что нужно брать пункцию из позвоночника и удалять эту опухоль. Он опять попросил братьев, чтобы они помолились об этом Богу. Братья помолились, и 3 дня эта опухоль еще оставалась. Но на 4-й день я был свидетель тому, как утром умылся и подошел к зеркалу. Вдруг глаза его широко раскрылись. От опухоли ничего не осталось. Слава нашему Господу! Я своими глазами видел это второе чудо. Его 3-й болезнью была язва 12-перстной кишки. Но через возложение рук братьев и молитву к Богу он также расстался и с этой болезнью. До уверования он был худым и больным человеком, но теперь Господь сделал его здоровым и крепким. Бог помог ему устроиться на работу. Это было еще одно чудо. Когда он пришел, чтобы подать заявление на работу, он увидел на двери кабинета информацию о сокращении рабочих мест. Узнав о цели его прихода, начальник сказал, «Ты что, разве слепой? Посмотри, что там написано. Мы сокращаем людей, а ты пришел устраиваться на работу. Выйди, пожалуйста, отсюда».
Он вышел и остановился в коридоре и стал мысленно молиться. «Иисус, я молился и просил Тебя, чтобы меня приняли на работу. Почему меня не принимают?» Через какое-то время начальник вышел из своего кабинета и в коридоре встретился с другим начальником. Затем этот другой начальник обратился к моему брату и сказал: «Что ты здесь стоишь? Давай свою бумагу». Брат подал ему заявление, и он тут же наложил на него резолюцию и расписался. «Теперь ты устроен на работу», — сказал начальник. От радости брат заплакал и не шел домой, а просто бежал. Бог благословил его жизнь. У него появилась верующая жена. Все соседи удивлялись, какая прекрасная пара. Когда его жена вошла в дом, то первое, что она сделала, это снабдила наши кровати прекрасными белыми простынями. Я подумал, неужели нам теперь придется мыть ноги перед тем, как ложиться спать? Конечно, люди, которые живут нормальной жизнью, ничего особенного в этом не видели бы. Но для нас, живших в грехах и наркомании, это была большая перемена. Когда мы уверовали, то я на опыте убедился, что жизнь с Иисусом — это начало рая на земле. Господь благословил нашу жизнь. Мы так полюбили Его, а вернее, Он возлюбил нас, и мы стали служить Ему. Впоследствии Он доверил мне и моему брату пасторское служение. Брат мой старший несет это служение в России. Жена его занимается детским служением, а его старшая дочь — регент хора. Одним словом, когда пришел Иисус, с нами произошло то, что пережил Закхей. Он вселил в нас любовь, Он вселил в нас радость, мир, счастье, то есть открыл нам небо на земле. Дорогой друг, если ты думаешь, что никто не может изменить тебя и не видать тебе счастья на земле, то ты глубоко ошибаешься. Голос Христа и сегодня направлен к тебе. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Матфея 11:28. Помни, что жизнь грешника продлится и после смерти, потому что душа человека бессмертна, но продлится она в аду, где будет плач и скрежет зубов. Тот, кто не живет на земле с Иисусом и в вечности не будет с Ним, но если ты принял Иисуса и живешь с Ним, то и в вечности ожидают тебя небеса, где твой Господь Иисус будет вечно с тобой. Да благословит вас Господь, а тем, кто еще не знает Его, да откроет вам Бог путь свой, чтобы вы пришли к Нему и прославили Его здесь на земле и в вечности.

приходишь вновь, волнует ли тебя тревога, или на колени ставит боль? Ты ищешь, Боже, утешение, или в трудностях большой совет? А может, ждешь ты откровений, и на нужду ты ждешь ответ? Быть может, день

беда, когда с проблемой вновь столкнешься, когда наступят холода. Ты прибежишь к нему, как раньше, а он, как раньше, все поймет, не обвинит в лукавой фальше, ни в чем тебя не упрекнет. Он верный друг, и ты доволен, но хочет ближе подойти, познать его, пока не болен, к его ты сердцу путь найди.

момент творения. Возвращение на круги своя. Это была самая большая птица, когда-либо жившая на Земле. Рост ее достигал 4 метров, и она с легкостью обгоняла лошадь. Скорее всего, эта хищная ископаемая птица, получившая название «птица-ужас», преследовала лошадей и сбивала их с ног ударами своих острых когтей. В арсенале устрашающих способностей этой птицы недоставало только одного – умения летать. Птица-ужас обитала в мире, в котором жили и другие большие птицы. Размах крыльев одной из них достигал 5 метров. В те давние времена в теплом климате росли папоротники высотой до 50 метров. Обитали громадные аллигаторы, сумчатые и другие необычные животные, скрывавшиеся в лесах секвой и фиговых деревьев. Что же это было за место? Представьте себе, Антарктика. Да, это было давно, хотя и не так давно, как считают эволюционисты. Находки всех этих окаменелостей на территории Антарктики говорят о том, что климат на Земле когда-то был гораздо теплее. Подобные окаменелости были найдены в Сибири, на Аляске и в Арктике. Когда мы читаем в книге «Бытия» о том, как пар поднимался от Земли, орошая растения, нам кажется, что речь идет о тропических лесах. Если климат на Земле действительно теплеет, может быть, он просто возвращается в свое нормальное состояние? Такого свидетельства в пользу того, что автор Священного Писания – сам Бог, древние жители Ближнего Востока просто не могли бы выдумать. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящие, ни будущие, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Послание Римлянам 8:38-39.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте передачу «По страницам Библии».

0: Книга Исход, глава 13. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Освяти мне каждого первенца, разверзающего всякие ложи сна между сынами Израилевыми, от человека до скота. Мои они». И сказал Моисей народу, «Помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь оттуда, и не ешьте квасного. Сегодня выходите вы в месяце Авиве. И когда введет тебя Господь в землю Хананеев, и Хиттеев, и Амореев, и Евеев, и Иевусеев, о которой клялся он отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай это служение в этом месяце. 7 дней ешь пресный хлеб, и в 7-й день праздник Господу. Пресный хлеб должно есть 7 дней, и не должно находиться у тебя квасного хлеба, и не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих. И объявив тот день сыну твоему, говоря, «Это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта, и да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими, чтобы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкою вывел тебя Господь из Египта. Исполняй же устав этот в назначенное время из года в год. И когда введет тебя Господь в землю Хананскую, как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе, отделяй Господу все разверзающее ложе сна и все первородное из скота, какое у тебя будет мужского пола, Господу. А всякого из ослов разверзающего заменяй агнцем, а если не заменишь, выкупи его. И каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай. И когда после спросит тебя сын твой, говоря, что это, то скажи ему, рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из Рома, из дома рабства. Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле египетской, от первенца человеческого до первенца из скота. Посему я и приношу в жертву Господу все, разверзающее ложе сна мужского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю. И да будет это знаком на руке твоей и вместо повязки над глазами твоими, ибо рукою крепкою Господь вывел нас из Египта. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка, ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. И обвел Бог народ дорогою пустынною к Черному морю. И вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской. И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою заклял сынов Израилевых, сказав, «Посетит вас Бог, и вы с собою вынесете кости мои отсюда». И двинулись сыны Израилевы из Сокхофа, и расположились станом в Ефаме, в конце пустыни. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, чтобы идти им и днем, и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. Книга «Исход», глава 14. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом при Пи-Гахо-Рифом, между Мигдолом и между морем, перед Ваал-Цефоном, напротив его поставьте стан у моря. И скажет фараон о сынах Израилевых, они заблудились в земле этой, заперла их пустыня. А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними,
1: и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и познают египтяне, что я Господь». И сделали так. И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона и рабов его против народа этого, и они сказали: «Что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам?» Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою, и взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокою. И погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря, при Пи-Гафирофе перед Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и очень устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу, и сказали Моисею: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведши нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне?» Но Моисей сказал народу: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господня, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». И сказал Господь Моисею: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и протяни руку твою на море и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за вами, и покажу славу мою на фараоне, на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его, и узнают египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его». И двинулся ангел Божий, шедший перед станом израильтян, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их. И вошел в середину между станом египетским и между станом израильтян, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими всю ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались египтяне, и пошли, вошли за ними в средину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из толпа огненного и облачного, и привел в замешательство стан египтян, и отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне: «Побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян». И сказал Господь Моисею: «Протяни руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их». И протянул Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря. И вода возвратилась, и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море, не осталось ни одного из них. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря. Воды были им стеною по правую и по левую сторону. И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян. И увидели израильтяне египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, какую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили. Исход, глава 15. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника его ввергнул в море. Господь — крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он — Бог мой, прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его. Господь — муж брани, и Иегова имя Ему. Колесницы фараона и войско его ввергнул он в море, и избранные его военачальники потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница Твоя, Господи, прославилась силою. Десница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и он попалил их, как солому. От дуновения Твоего расступились воды, влага стала, как стена. Огустели пучины в сердце моря. Враг сказал: «Погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя». Ты дунул духом Твоим, и покрыло их море. Они погрузились, как свинец, в великих водах. Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес? Ты простер десницу Твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью Твоею народ этот, который Ты избавил, провожаешь силой Твоею в жилище святыни Твоей. Услышали народы и трепещут. Ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья Едомовы. Трепет объял вождей моавитских. Уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас. От величия мышцы Твоей да онемеют они, как камень, доколе проходит народ Твой, Господи, доколе проходит сей народ, который Ты приобрел. Введи его и насади его на горе достояния Твоего, на место, которое Ты соделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки Твои, Владыка. Господь будет царствовать вовеки и в вечность. Когда вошли кони фараона с колесницами его и с всадниками его в море, то Господь обратил на них воды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря. И взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова, в руку свой тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием. И воспела Мариам перед ними: «Пойте Господу, ибо высоко превознесся Он, коня и всадника его ввергнул в море. И повел Моисей израильтяна Черному море, и они вступили в пустыню Сур. И шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды. Пришли в Мерру, и не могли пить воды в Мерре, ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя Мерра. И возроптал народ на Моисея, говоря: «Что нам пить?» Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его, и сказал: «Если ты будешь слушаться голоса Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям его, и соблюдать все уставы его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на египтян, ибо я, Господь, целитель твой». И пришли в Елим. Там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом при водах.
0: Книга «Исход», глава 16. «И двинулись из Елима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Елимном и между Синаем, в 15-й день 2-го месяца по выходе их из земли египетской. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». И сказал Господь Моисею: «Вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в 6-й день пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни». И сказали Моисей и Аарон всему обществу сынов Израилевых: «Вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской, и утром увидите славу Господню, ибо услышал Он ропот ваш на Господа. А мы что такое, что ропчете на нас?» И сказал Моисей: «Узнаете, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеба досыта. Ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против Него. А мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа». И сказал Моисей Аарону: «Скажи всему обществу сынов Израилевых: предстаньте пред лицо Господа, ибо Он услышал ропот ваш». И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и вот слава Господня явилась в облаке. И сказал Господь Моисею, говоря: «Я услышал ропот сынов Израилевых, скажи им: вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь Бог ваш». Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу: «Что это?» Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им: «Это хлеб, который Господь дал вам в пищу». «Вот что повелел Господь: собирайте его каждый постольку, сколько ему съесть, по гомору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре, собирайте». И сделали так сыны Израилевы и собрали, кто много, кто мало. И мерили гомором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть. И сказал им Моисей: «Никто не оставляй сего до утра». Но они не послушали Моисея и оставили от сего некоторое до утра. И завелись черви, и оно воссмердело, и разгневался на них Моисей. И собирали его рано поутру каждый столько, сколько ему съесть. Когда же обогревало солнце, оно таяло. В 6-й же день собрали хлеба вдвое, по 2 гомора на каждого. И пришли все начальники общества и донесли Моисею, и он сказал им: «Вот что сказал Господь: завтра покой, святая суббота Господня. Что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра».
2: и отложили то до утра, как повелел Моисей, и оно не воссмердело, и червей не было в нем. И сказал Моисей: «Ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня, сегодня не найдете его на поле. Шесть дней собирайте его, а в седьмой день — суббота, не будет его в этот день». Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли. И сказал Господь Моисею: «Долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя, никто не выходи от места своего в седьмой день». И покоился народ в седьмой день. И нарек дом Израилев хлебу тому имя «Манна». Она была как кориандровое семя белое, вкусом же, как лепешка с медом. И сказал Моисей: «Вот что повелел Господь: наполните манной гомор для хранения в роды ваши, дабы видели хлеб, которым я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли египетской». И сказал Моисей Аарону: «Возьми один сосуд и положи в него полный гомор манны, и поставь его перед Господом для хранения в роды ваши». И поставил его Аарон перед ковчегом свидетельства для хранения, как повелел Господь Моисею. Сыны Израилевы ели манну 40 лет, доколе не пришли в землю обитаемую. Манну ели они, доколе не пришли к пределам земли Ханаанской. А гомор есть десятая часть Ефы.

у камина. Холод сковывает землю, и снега, снега повсюду. Ночь пробралась тяжкой тенью, ветер гонит в дом простуду. Позабуду все на свете, сяду тихо у камина. Пусть чихает снегом ветер, темнота пусть щиплет спину. В ярких всполохах увижу золотого лета блики. Час рассвета станет ближе, чем снегов шальные лики. Ведь горит огонь небесный, сердце верой согревая. Знаю, я услышу песню, что звучит в пределах рая.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении «Радио МВ». Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Своё дитя от самого рождения Господь благословляет день за днём, чтобы душа с особым наслаждением могла Его хвалить всегда во всём.

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям –

написанном по Божьему вдохновению в Священном Писании, слова «справедливость» и «праведность» очень мало отличаются друг от друга. Одно и то же слово оригинала переведено на английский и как «справедливость», и как «праведность». В Ветхом Завете справедливость Бога выражена ясным, богатым языком. И так прекрасно, как нигде не выражено во всей мировой литературе. Когда было объявлено о разрушении Содома, Авраам заступился за живших в нем праведников, зная, что Бог в этой чрезвычайной для людей ситуации будет действовать так, как ему присуще. «Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Бытие, 18 глава. Авторы псалмов и пророки Израиля представляли себе Бога как всемогущего правителя, возвышенного и справедливого. Облако и мрак — окрест Его, правда и суд — основа престола Его. Псалом 96:2. О долгожданном Мессии было предсказано, что Он будет судить людей праведно и к бедным будет справедлив. Святые мужи, исполненные нежности и сочувствия к другим людям, возмущаясь несправедливостью мирских правителей, молились: «Боже отмщений, Господи, Боже отмщений, яви себя! Восстань, судья земли, воздай возмездие гордым! Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут?» Псалом 93. Эти слова следует понимать не как мольбу об отмщении за личную обиду, но как желание увидеть, что моральная справедливость торжествует в человеческом обществе. Такие люди, как Давид и Даниил, признавали себя неправедными, видя праведность Бога. Поэтому их покаянные молитвы обретали великую силу и действенность. «У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд» — Даниила 9:7. А когда видение Иоанна, долго не наступавший суд Божий, начал наконец постигать мир, апостол увидел победоносных святых, стоявших на поверхности моря из стекла, смешанного с огнем. В руках они держали Божьи арфы. Песнь, которую они пели, была песнью Моисея и Агнца. И темой этой песни была божественная справедливость. «Великий и чудные дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь Святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят! Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Откровение, 15 глава. Справедливость воплощает в себе идею морального равенства. А неравенство есть отсутствие равенства в человеческих мыслях и делах. Суд — это применение справедливости и равенства по отношению к моральным ситуациям. И этот суд может быть благосклонным или неблагосклонным к подсудимому, в зависимости от того, справедлив или несправедлив был подсудимым в своем сердце и в своем поведении. Иногда люди говорят: «Справедливость требует, чтобы Бог сделал это», словно они знают намерения Бога. Это ошибка и в мыслях, и в словах, потому что здесь выдвигается принцип справедливости, не зависящий от Бога. Справедливости, которая заставляет Бога вести себя определенным образом. Конечно, такого принципа не существует. Если бы он существовал, то был бы выше Бога, ибо только высшая власть может требовать повиновения. Истина в том, что нет и никогда не будет ничего за пределами природы Бога, что могло бы повлиять на него хотя бы в малейшей степени. Все Божьи помыслы проистекают из его несовершенной сущности. Ничто не вышло в существо Бога из вечности, ничто из него не было взято, и ничто в нем не было изменено. Справедливость применительно к Богу — это название, которое мы даем тому, что есть Бог, и не более того.
И когда Бог действует справедливо, Он делает это не для того, чтобы соответствовать какому-то независимому критерию, а просто поступает так, как Он поступил бы в данной ситуации. Подобно тому, как золото само по себе является химическим элементом и никогда не может ни измениться, ни идти на компромисс, а всегда и всюду остается золотом, где бы его ни находили, так и Бог есть Бог, всегда единственный во всей полноте своего существа и никогда не может быть кем-то, кроме самого себя. Все во Вселенной хорошо настолько, насколько оно соответствует природе Бога, и настолько плохо, насколько не соответствует ей. Бог сам является своим собственным независимым принципом моральной справедливости. И когда Он выносит приговор нечестивым и вознаграждает праведных, Он просто действует, исходя из своих внутренних побуждений, подчиняясь только самому себе. Все это кажется, но только кажется, разрушает надежду на оправдание вернувшегося к Богу грешника. Архиепископ Кантриберский искал разрешение этого кажущегося противоречия между справедливостью и милостью Бога. «Как ты щадишь злых?» — спрашивал он у Бога. «Если ты полностью справедлив, если ты полностью справедлив». В поисках ответа он посмотрел на Бога, ибо знал, что ответ в том, что есть Бог. Ответ, который получил святой Ансельм, можно перефразировать следующим образом. Существо Бога едино. Оно не состоит из гармонично взаимодействующих частей, а просто едино. В Его справедливости нет ничего такого, что препятствовало бы действию Его милости. Думать о Боге как о некоем добром судье, вынужденном соблюдать закон, со слезами и с извинениями, приговаривающим человека к смертной казни, значит думать о том, что недостойно истинного Бога. Бог никогда не противоречит сам себе. Ни одно из свойств Бога не находится в противоречии с каким-либо другим Его свойством. Сочувствие Бога проистекает из Его доброты, а доброта без справедливости — это не доброта. Бог щадит нас, потому что Он добр, но Он не мог бы быть добрым, если бы не был справедливым. Святой Ансельм приходит к выводу, что Бог наказывает нечестивых только потому, что они заслужили это, а щадит нечестивых только потому, что Он добр. Таким образом, Бог делает то, что приличествует Ему, как сверхдоброму Богу. В этом причина Божьих действий, и понять ее может человек лишь после того, как поверит Богу. Христианское учение об искуплении грехов более просто объясняет, как Бог может быть справедливым и все-таки оправдывать несправедливых. Именно благодаря искупительной жертве Христа справедливость не попирается, а наоборот соблюдается, когда Бог щадит грешника. Богословие учит, что милосердие не будет эффективным до тех пор, пока справедливость не сделает свое дело. Справедливое наказание за грех было бы осуществлено, когда Христос умер вместо нас на кресте. Для мирского человека это событие может ничего не значить. Однако у верующего оно вызывает радость. Миллионы людей морально и духовно преобразились благодаря этой вести. Прожили жизнь, исполненную великой нравственной силой, и спокойно умерли, доверяя этой вести. Весть о совершившемся правосудии и действующем милосердии не просто принятая богословская теория. Она объявляет о событии, которое стало необходимым, потому что человечество в нем глубоко нуждалось. Из-за нашего греха нам всем был вынесен смертный приговор. Когда бесконечная справедливость столкнулась с нашей хронической и умышленной несправедливостью, между ними вспыхнула жесточайшая война. Война, которую выиграл Бог и которую Он должен был выиграть. Но когда кающийся грешник устремляется ко Христу в поисках спасения, ситуация изменяется на противоположную. Справедливость сталкивается с изменившейся ситуацией и объявляет верующего человека справедливым. Таким образом,
Справедливость на

удовольствие совершать любую несправедливость, а на призыв к покаянию не обращать внимания, в то время как смерть приближается к ним с каждым днем. Если мы на самом деле ответственные и нравственные существа, то мы не посмеем так легкомысленно относиться к нашему вечному будущему.

Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящие, ни будущие, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Послание Римлянам 8:38-39.

Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «По страницам Библии». А в 9 часов слушайте чтение книги.

Сегодня мы поговорим на тему «Семь тысяч не поклонились». Слово о тайном Божьем остатке. Я хочу взять вас с собой на гору Хариф в Израиле, в одну темную пещеру, где сидит сейчас одинокий Божий пророк. Этот святой человек уже пожилой, вероятно, ему за 80, и он чувствует себя одиноким и совершенно махнул рукой на общество. 40 дней назад этот пророк умолял Бога умертвить его. Он убеждал его: этот народ слишком далеко зашел, и церковь стала настолько отступнической, что нет никакой надежды поправить ее состояние. Каждый вождь является марионеткой дьявола. Пробуждение в настоящее время невозможно, и не остается никакой надежды. Господи, с меня довольно. Пожалуйста, забери мою жизнь. Кто же был этот пророк? Это был святой Илия. И в такое отчаянное состояние он пришел буквально через несколько часов после того, как одержал величайшую победу в своем длящемся всю жизнь служении. Вспомните эту историю. На горе Кармил Илия противостал 850 лжепророкам в смертельном поединке, в котором победил Бог. 450 из этих пророков служили языческому богу Ваалу. Другие 400 были священниками идолопоклоннических рощ, устроенных нечестивой царицей Иезавелью. Теперь, исполняя демонический ритуал, пророки Ваала начали плясать и громко вопиять, пытаясь разбудить своего бога. Когда это безумие наконец закончилось, пророки лежали в совершенном изнеможении, истекая кровью. Затем настал черед Илии. Он просто призвал имя Господа, и моментально с неба спал сверхъестественный огонь. Все пожирающие огненный вихрь поглотил как жертвоприношение пророка, так и 12 ведер воды, налитые вокруг него. Он пожирал даже камни, из которых был сделан жертвенник. Какое внушительное проявление всемогущей Божьей силы! Лжепророки при виде этого задрожали от страха, а отпадшие израильтяне, бывшие там, пали на колени, восклицая: «Господь есть Бог, Господь есть Бог». Илия испытал такой прилив сил, что пробежал, обогнав колесницу Ахава, целых 25 миль до самого столичного города Изреэля. В его голове, должно быть, проносились волнующие мысли: кто может противостоять тому, что совершил сегодня Бог? Это должно стать величайшим, переломным моментом в истории Израиля. Илия был убежден, что народ теперь будет слушать его. Я верю, что он решил идти прямо к заброшенному храму, чтобы восстановить в Изреэле чистое поклонение. Но не успел он еще приблизиться к городу, как к нему обратился посланный Иезавелью гонец. Царица грозилась: пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них. В течение 24 часов после своей невероятной победы на горе Кармил Илия снова оказался в пустыне, дрожа под можжевельным кустом. В его голове все перевернулось, и в течение одной ночи все его надежды на пробуждение развеялись как пар. 40 днями позже мы видим, что Илия сидит в горной пещере в полном одиночестве. На еврейском языке в оригинале это звучит как «прекратить» или «остановиться». Это также подразумевает жаловаться или ворчать. Очевидно, Илия решил: «Все кончено. Разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Я не думаю, что Илия говорил это с гордостью. Я остался единственным в этой стране проповедником, который ненавидит грех и боится Бога. На мой взгляд, его просто подавляло чувство одиночества. Дело в том, что многие молитвенники зачастую бывают одинокими, и только немногие из них любят бывать в обществе или бывают общительными. Почему? Всякий, кто борется в молитве, уединенной с Господом, разделяет бремя его сердца. Они начинают видеть все глазами Бога
и могут видеть истинное состояние, в котором находится Божий народ. Они трезво оценивают всякое безрассудство и плотские проявления, которые они видят в его доме, и это повергает их ниц. Они молятся, как молился Илия, сокрушенным и обремененным сердцем. Если вы человек молитвы, вы, наверное, ощущали себя одиноким, подобно Илии. Возможно, вы также оплакиваете свою страну, может быть, вы взываете, как Амос: «Господь, не дай мне сидеть спокойно в то время, как твоя церковь находится в таком великом рабстве». Может быть, вы недоумеваете, подобно Илии, где же эти благочестивые лидеры и пастыры с сокрушенными сердцами? Где те, кто еще верит в святость, а не в плотские методы? Я чувствую себя каким-то фанатиком. Пожалуйста, Господь, покажи мне тех, которые видят вещи такими, какими я их вижу. Но вернемся к Илии, который одиноко сидит в этой пещере. Чувство крайнего одиночества должно было просто подавлять его. Затем он услышал все тот же тихий, спокойный голос, вопрошающий его: «Что ты здесь, Илия?» И снова Илия отвечает: «Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Наконец Господь сказал Илии: «Впрочем, я оставил между израильтянами 7000, всех этих колена не преклонились пред Ваалом, и всех этих уста не лобызали его». Бог говорит здесь: «У меня есть 7000 тайных поклонников, Илия. Они возрастают в моем духе, и они все несут то же бремя, что и ты». Эти 7000 представляют святой остаток, который Бог готовит сегодня к грядущему кризису. У Бога есть также некоторый остаток и в нашем поколении, который не поклонился перед идолами нынешнего века. Чтобы более полно поднять эту концепцию, нам необходимо исследовать, что же происходило в Израиле во дни Илии. Поклонение Ваалу взяло начало от Вавилонской башни во дни Немрода. Эти люди заявляли: «Сделаем себе имя». Эти гордые люди буквально достигали звезд. Во дни Илии считалось, что бог Ваал дает своим поклонникам успех, славу и процветание. Те, кто лобызали ноги этого идола, жаждали полноты удовлетворения всяческих материалистических и чувственных похотей. Кто же были эти поклонники Ваала? Это были избранный Божий народ, отпадшие поклонники Иеговы. Как и я, вы можете недоумевать, как мог Божий народ впасть в такое вопиющее идолопоклонство? Божий народ подвергся мощному обольщению Евангелия процветания. Их захватил дух алчности и корысти, и теперь жизнь их вращалась вокруг богатства и признания. Конечно, в успехе нет ничего плохого, если вы поступаете по воле Божьей, прилепляетесь ко Христу, верно жертвуете десятине, подчиняетесь Его воле. Но в Израиле это носило не святой, смешанный характер. Народ поклонялся Иегове, потому что они боялись его суда, но они также жаждали материального. Прямо сейчас тот же самый дух Ваала восстает в Америке. На Уолл-стрит перед зданием фондовой биржи Соединенных Штатов мы видим самый образ этого языческого бога. Это бронзовая фигура громадного быка, которая олицетворяет рост биржевого курса и ассоциируется с ним всевозрастающее процветание, великое богатство и слава и все человеческие достижения. Это те боги, которым поклоняются наши страны. Подумайте только, человек считается преуспевающим, если он накапливает миллионы. Он может иметь достаточно много денег, чтобы жить спокойно всю оставшуюся жизнь. Возможно, он даже получил некоторое признание в обществе. Не похоже, чтобы имело какое-то значение то, что его брак разваливается, что он ведет разгульную жизнь с блудницами, или что он губит невинных людей в своей погоне за славой, властью и богатством. Согласно принятым в мире стандартам, он продолжает считаться олицетворением успеха. Какое смешанное, перевернутое с ног на голову представление об успехе. Однако очень и очень многие стремятся достичь его. Вся страна спрашивает:
Кто хочет стать миллионером, страстно желая напасть на золотую жилу и одним махом разбогатеть? Эта извращенная концепция успеха проникла и в церковь. По всей Америке в церквях действует все тот же дух вала. Многие верующие одержимы жаждой преуспевания и желают быстро стать богатыми. В результате они ведут расточительную жизнь и погружаются в бездонную пропасть долгов. Этот дух породил также абсурдное понимание успеха, сходное с мирским. Когда недавно пятидесятническое движение в Канаде проводило семинар для преуспевающих пасторов, в качестве особого условия для участия в нем было оговорено, что в семинаре могут принимать участие только служители, чьи общины насчитывают не менее 1000 членов. Очевидно, единственным критерием успеха считалось большое количество членов церкви. Я стал свидетелем чего-то подобного, когда впервые начал трудиться с бандитами-наркоманами в Нью-Йорке. Меня представили одному известному евангелисту, который проводил евангелизацию в одной из местных церквей. То, что сказал этот человек, буквально повергло меня в шок. Он сказал: «Если ты не добьешься своего до 50 лет, ты не добьешься успеха никогда. У меня еще остается 5 лет, чтобы добиться всего. В настоящее время я работаю над телепрограммой, которая может стать моим последним шансом, чтобы достичь этой цели». Я был ошарашен. Что он имел в виду, говоря о том, чтобы добиться всего? Что он хотел, какой-то славы? Для меня добиться своего означало иметь достаточно денег, чтобы оплачивать счета за электричество в реабилитационном центре Teen Challenge. Или же это означало найти еще одного наркомана, желающего, чтобы Иисус спас его? Слишком часто мы измеряем успех в служении величиной церкви или ее бюджета. Если вы попросите среднего христианина описать, как Бог его благословил, он, вероятно, ответит: «Господь дал мне новую машину, красивый дом, хороший доход». Однако когда-то этот же самый человек мог ответить: «Бог благословил меня, дав мне молитвенное бремя и свежее видение о погибающих душах. Он обновил мою духовную жажду по нем». Иисус описывает, как такие верующие становятся теплыми. «Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщенные богатством и другие пожелания, входят в них, заглушают слово, и оно бывает без плода». Проще говоря, все, что мешает нашему хождению с Иисусом, является грехом. Если мы позволяем чему-то проникнуть в наше сердце, жажде успеха, денег или шумного одобрения толпы, это повергнет нас на колени перед валом. Наши духовные очи будут ослеплены, и наши сердца охладеют, и не будут больше горячо жаждать Иисуса. Успехом в Божьих очах является полнейшая отдача себя на служение Господу. Такие Божьи слуги не напрягают силы, чтобы добиться своего или обеспечить спокойную жизнь на земле. Они только хотят знать своего Господа и служить Ему. Прежде чем я впервые стал пастором церкви, я ходил в лес и проповедовал там птицам и деревьям. У меня не было никаких амбициозных планов и мечтаний. Я только хотел знать Божье сердце. И поэтому я ежедневно молился, ища Господа и служа Ему. Я исписал пометками свою Библию, исследуя ее от корки до корки. Позднее в качестве молодого, тощего, неопытного проповедника я был пастором небольшой общины в одном крошечном городке Пенсильвании. Мы проводили служение в неподдающемся описанию здании с рубероидной кровлей. Наша община состояла в большей части из фермеров и шахтеров, и я был никому неизвестным. Благодаря примеру моих молящихся отца и деда, Бог уже сделал меня молитвенником. И сегодня я могу искренне сказать, что все последующие пережитые мною благословения исходили из того драгоценного времени начала моего служения Господу. Я был сокрыт, не видим никому, но все это время Бог знал мой адрес, и я мудро распорядился своим временем.
Сегодня я настолько советую каждому молодому служителю делать то же самое. Я постоянно слышу от молодых проповедников по всей стране, что не отчаялись, не в силах найти свое место в служении. Мой совет им следующий. Перестаньте искать служение, а вместо этого посвятите свое время поискам Бога. Он знает, где вас найти, и позовет вас, когда увидит, что вы готовы. Забудьте о том, что делают другие. Может показаться, что они обгоняют вас по части великих дел, но в действительности вы не можете иметь большего служения, чем молитва. Старайтесь преуспевать у Божьего престола. Если вы служите Господу и молитесь за других, вы уже преуспели в Его глазах. Всякое истинное служение начинается с молитвы. Проверьте, находитесь ли вы среди 7000, которые не поклонились Ваалу. Мы знаем, что на всем протяжении Библии число 7 ассоциируется с вечной Божьей целью. Поэтому я верю, что число 7000, которое упоминает Бог, обращаясь к Илии, просто указывает на всякого, принадлежащего к его остатку. Число людей, которые он отделил для себя, могло бы составлять 70 или 7 миллионов. Единственное, что имеет значение, это их полнейшая преданность Господу. Итак, каковы же характерные черты этого остатка? Вот три определяющих признака. Первое. Неизменное стремление к Господу. Каждый верующий из этого остатка принял твердое решение противостать волне зла. Эти 7000 верующих во дни Илии оставались верными истине, невзирая на великое отпадение Израиля. Их окружение было одержимо чувственными похотями. Даже члены их семей и близкие друзья предались идолослужению. Однако, несмотря на эти обольщения века, эти 7000 могли противостать этой волне. Встали ли вы уже на сторону Иисуса? Может быть, вы боитесь порвать со своими старыми друзьями? Вы хотите быть со Христом, но вас также привлекает что-то от вашей старой жизни? Могу вам сказать, что так не будет продолжаться долго. Вы только снова погрязнете в своих старых путях. Вы не можете свидетельствовать грешникам о Христе, если вы выпиваете с ними или смеетесь, когда они рассказывают похабные истории. Павел предостерегает: «Выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому». В какой-то момент вам придется определиться и сделать выбор, заявляя: «Мне нет дела до того, что говорят или делают другие. Я Господень, и я не поддамся безнравственному духу этого века». Второе. Готовность отождествлять себя с бедными. В то время как общество стремится к тому, чтобы ассоциировать себя с богатыми и преуспевающими, вы становитесь в один ряд со страждущими и обездоленными. Подобно Авдию, вы можете иметь некоторый успех или занимать видное положение. Хотя этот благочестивый муж был управителем в доме Иезавели, он избрал для себя страх Божий и засвидетельствовал, что сердце его было с бедными, проявляя заботу об этих 100 оборванных, страдающих пророках. Я благодарен Богу за каждого верующего, которому Он дает успех. Наше служение получает щедрые дары от некоторых весьма преуспевающих верующих, которые любят заботиться о нуждах бедняков. Но мой вопрос к вам. Можете ли вы увидеть себя в следующем стихе Библии? «Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильные». И незнатные мира, и уничиженные, и ничего не значащее избрал Бог для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. В Церкви Иисуса Христа просто-напросто не так уж много богатых людей. Сам Иисус сказал, как трудно имеющему богатство войти в Царство Божие. Почему это так? Потому что очень
немного богатых людей желают быть заодно с презираемыми миром, которых призвал и избрал Бог. Мне вспоминается несколько богатых посетителей, которые восхищались нашими служениями поклонения в церкви на Таймс-сквер, но они не хотели, чтобы их друзья знали о том, что они бывают там. На наше служение бывает слишком много бедных, слишком много этнических американцев, там происходит слишком много непредвиденных вещей. В конечном итоге эти люди предпочли посещать более респектабельные церкви. Я также думаю об одной дорогой женщине из нашей церкви, которая раздает евангельские трактаты возле наших офисов. Она говорит на ломаном английском языке и одета не по последней моде. Когда я встретил ее недавно на улице, Господь побудил меня дать ей пожертвование. Но когда она увидела в моей руке деньги, она улыбнулась и сказала: «О нет, я принесу свою десятину завтра». Она решила, что я напоминаю ей об уплате десятины. Она уже участвовала в Господнем труде, однако на первом месте в ее мыслях была церковь, чтобы она могла внести свою десятину. Она быстро добавила: «Господь сохранил меня, пастор». Она входит в Божий остаток и, вероятно, даже не подозревает об этом. Однажды я нечаянно подслушал, как несколько хорошо одетых посетителей нашей церкви заметили: эта женщина производит плохое впечатление о церкви. Она бедно одета и с трудом говорит по-английски. Я говорю им: если вы хотите быть частью святого Божьего остатка, вам лучше держаться здесь на земле общества этой женщины, иначе, как говорит Иисус, вам не будет позволено быть с нею и в славе. Она уже является там, сияющей звездой. И третье – уверенность в надежде. Эти 7000 во времена Илии терпели, потому что они имели надежду на грядущий день избавления. Подобным же образом сегодня блаженной надеждой церкви является скорое возвращение Иисуса. При одном трубном звуке всякое нечестие прекратит свое существование. Наш Господь удалит всякое убийство младенцев, все эти кричащие извращения, всякий этнический геноцид. Конечно же, мы должны евангелизировать, совершать служение и трудиться, пока еще не кончился день. И тем не менее, все это время мы должны жить в надежде на приход Царя Иисуса. И Он принесет с собой новый мир, где Он будет править со своего вечного престола. Характеризуют ли эти черты вас как часть Божьего святого остатка? Если да, то Бог хвалится вами. Этот человек отдал мне свое сердце, он полностью сосредоточен на мне и всецело принадлежит мне. Аллилуйя!

У Господа сокрыты наши доли, и наши дни Он знает наперед. Да будет, Господи, Твоя святая воля и в том, что есть, и что еще нас ждет. Ведет Он нас дорогой земной, такой непонятной подчас. Мы устаем и падаем порою, но Он с любовью поднимает нас. Бывает так, что волны испытаний грозят в пучину ввергнуть веры чел. Но чем сильней борьба, темнее ночь страданий, тем ближе к нам великий, вечный Бог. И что такое жизни миг ничтожный в сравнении, где будем с Богом жить? Как хорошо, что от путей своих греховных смогли мы души наши уберечь. Как хорошо, что мы не променяли на мира будущего свет. Как хорошо, что вовремя сказали Иисусу «да», а миру твердо «нет». Теперь спешим к святым вратам отчизны и верим твердо, близок встречи час. И, может быть, осталось в этой жизни совсем немного плакать и страдать. У Господа сокрыты наши доли, и наши дни Он знает наперед. Да будет, Господи, Твоя святая воля и в том, что есть, и что еще нас ждет.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: В тот день, когда надеялись неприятели иудеев взять власть над ними, а вышло наоборот, что сами иудеи взяли власть над врагами своими, и все князья в областях поддерживали иудеев, потому что напал на них страх перед Мардохеем. Ибо велик был Мардохей в доме у царя, и слава о нем ходила по всем областям, так как сей человек Мардохей поднимался выше и выше. Есфир, 9 глава, 1, 3 и 4 стих. Книга Есфир. Одержать верх над врагами. Артаксеркс продолжил оказывать почести Мардохею, дал ему перстень, который снял у Амана, одел его в царское одеяние. После того, как Есфирь попросила отвратить злобу Амана, он сказал, чтобы Мардохей и она разослали во все области письма, в которых бы говорилось, чего они хотят. Те так и сделали, дав повеление иудеям стать на свою защиту. В день, когда враги намеревались уничтожить иудеев, те избивали всех врагов своих, побивая мечом, умерщвляя и истребляя. В столице иудеи умертвили 500 человек и 10 сыновей Амана, в областях 75 тысяч, но не стали грабить, хотя и было разрешено это делать. На следующий день они умертвили в Сузах еще 300 человек. Так в своей верности Бог сорвал все попытки врага уничтожить его земной народ. А должны ли мы, верующие, использовать этот пример из книги Есфирь, чтобы объединиться для борьбы с теми, кто угнетает нас? Наш Господь Иисус мог призвать на свою защиту 12 легионов ангелов, но не сделал этого. Он говорит своим последователям: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Многие из тех, кто осуществлял гонение его народа, были привлечены к нему поведением верующих.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящие, ни будущие, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Послание Римлянам 8:38-39.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаю вашему вниманию послушать продолжение истории о жизни Чарльза Финея. Я уже говорил о том, что заехал в Эстерн, возвращаясь со съезда духовенства в Ютике. В этом месте началась серия пробуждений, которые позже назвали «Уэстернское пробуждение». Насколько я помню, сначала эти пробуждения привлекли к себе внимание, и им стали противиться известные служители Востока страны. Они объединились и выработали так называемые «новые меры» для борьбы с пробуждением. Церкви в том регионе в основном были пресвитерианскими, однако там было три служителя-конгрегационалиста, которые называли свою группу «Ассоциация Анейда». В то время они опубликовали памфлет, направленный против подобных пробуждений. Насколько нам известно, этот памфлет не произвел впечатления на публику. Более того, он не привлек к себе вообще ничего внимания. Мы думали, что, скорее всего, эта ассоциация связана с активистами того движения противления, которое возникло на Востоке. Ее лидер, всем хорошо известный преподобный Уильям, поддерживал и пропагандировал специфические доктрины доктора Эммонса. Члены ассоциации называли их «схемой Божьего действия». Своеобразные взгляды Уильяма привели к тому, что он стал с подозрением относиться ко всему, что не соответствовало его взглядам в проповеди или в методах, используемых для продвижения пробуждения. Казалось, он сомневался в истинности покаяния людей, которые впоследствии не стали следовать его пониманию Божьего действия и Божьего суверенитета. Мы не одобряли его взгляда в этом отношении, а для него было естественным сомневаться в подлинности пробуждения. Общественность не отвечала на письма и публикации этой ассоциации, в которых они выражали противление пробуждению. Те из нас, которые трудились для продвижения пробуждения, также не отвечали на эти письма, слухи, публикации, так как были слишком заняты спасением душ. Их публикации сильно искажали факты той работы, которую мы вели. Таким образом, неправильное представление о пробуждении распространилось далеко за пределы той местности, где мы трудились. Но все, что они публиковали, было неправдой. Я постараюсь объективно рассказать о характере этого пробуждения, о мерах, принятых для его продвижения. В меру своих возможностей открою истинный характер и результаты этого движения. Есть множество свидетелей, которые живы по сей день и могут подтвердить правдивость того, о чем я говорю, или могут поправить меня, если я ошибаюсь. А сейчас я вернусь в Уэстерн, Анейда Каунти, где началось пробуждение. Как уже упоминалось, в Уэстерне на своей ферме жил мистер Гейл. Он нанял на работу несколько молодых людей, которые занимались хозяйственными делами и в то же время обучались у него. Одновременно он пытался восстановить свое здоровье. Я приехал прямо к нему домой и в течение нескольких недель гостил у него. Кажется, мы приехали в четверг, и после обеда было назначено молитвенное служение в здании школы, расположенной возле церкви. В церкви не было постоянного служителя, а мистер Гейл был не способен проповедовать из-за своего слабого здоровья. Думаю, какое-то недолгое время у них был служитель, а затем, непосредственно перед моим приездом, у них вообще никто не проповедовал. Это была пресвитерианская церковь, в состав которой входили несколько прихожан и трое старейшин. Духовное состояние членов церкви было на очень низком уровне. У них, казалось, не было никаких перемен в жизни, ни дерзновения, ни инициативы, ничего того, что могло бы заставить их трудиться для спасения грешников или освящения церкви. Мистер Гейл пригласил меня на молитвенное собрание, и я согласился пойти. Меня попросили вести это собрание.
Я отказался, так как собирался после обеда уехать, и скорее предпочитал послушать, как они молятся и общаются. Служение начал один из старейшин церкви, прочитав главу из Библии и слова гимна, который затем пропели люди. Потом он долго молился, возможно, увещевал или повествовал. Трудно было дать этому какое-то определение. Он рассказывал Господу, как на протяжении многих лет они еженедельно собирались на молитвенные собрания, но не получали ответа на свои молитвы. Он говорил такие вещи и делал такие признания, которые меня шокировали. Когда этот старейшина закончил, другой продолжил в том же духе. Он прочитал гимн и после пения долго молился, так же, как и первый, только говорил уже о том, что первый старейшина упустил. Третий старейшина не внес ничего нового. Должен сказать, что я, подобно Павлу в Афинах, возмутился духом. Они уже собирались распускать собрание, но один из старейшин спросил, есть ли у меня какие-то замечания. Когда я шел к кафедре, то еще не знал, о чем буду говорить, но на меня сошел Дух Божий, и я проанализировал их молитвы, признания и рассуждения. Я все им объяснил и спросил, поняли ли они, что их молитвенное собрание было ничем иным, как насмешкой над Богом, поскольку они пришли открыто глумиться над Ним, полагая, что вся вина за происходящее может быть приписана Его суверенности. Сначала я увидел, что они разозлились. Некоторые из них позже рассказывали, что в тот момент были готовы встать и уйти. Но я продолжал говорить об истинной сущности их молитв и признаний до тех пор, пока главный старейшина, который начал собрание, не встал, воскликнув в слезах. «Брат Финей, это правда!» Он упал на колени и зарыдал. Это было сигналом для начала общей реакции. Все, и мужчины, и женщины, опустились на колени. Присутствовали не больше 12 человек, но это были активные члены церкви. Они рыдали, исповедовались и открывали свои сердца пред Богом. Помнится, эта сцена продолжалась около часа. Я редко был свидетелем подобного исповедания. Как только они немного успокоились, тут же стали умолять меня остаться и проповедовать у них и в воскресенье. Я посчитал это голосом Господа и согласился. Это было в четверг вечером. В пятницу я провел время с Богом. Ушел в церковь, чтобы там молиться, и меня посетил Господь. Новость разнеслась по округе, и в воскресенье пришло много людей. Я проповедовал целый день, и сила Божья сошла на людей. Каждый видел, что началась работа благодати. Были назначены служения среди недели в разных частях города, и труд увеличивался изо дня в день. Тем временем я очень много молился и видел, что в церкви возобладал молитвенный дух, особенно среди сестер. Как позже узнал, миссис Б и миссис Экс, жены двух старейшин церкви, почти сразу же начали много упражняться в молитве. У каждой из них были неверующие дети, и они согласились с усердием молиться о том, чтобы их семьи преобразовались. У миссис Экс было очень слабое здоровье, и в течение долгого времени она не выходила на улицу и не посещала собраний. Но поскольку выдался хороший день, она пришла на молитвенное собрание, о котором я рассказывал, и ушла домой, вдохновленная тем, что там получила. Насколько помню, где-то через неделю я посетил семью мистера Экс. Он выглядел бледным и взволнованным. «Брат Финей, наверное, моя жена умрет. Она настолько вошла в молитвенное состояние, что не отдыхает ни днем, ни ночью. Целое утро, — говорил он, — она была в своей комнате, воздыхая и борясь в молитве. Боюсь, это полностью лишит ее сил».
Услышав мой голос в гостиной, она вышла из спальни, озаряя все вокруг божественным светом. Ее лицо светилось радостью и надеждой, которые могли прийти только с небес. Она воскликнула: «Брат Финей, Господь пришел!» Этот труд распространится по всему региону. Облако милости накроет нас всех. Мы увидим такую работу благодати, какой никогда не видели. Ее муж выглядел удивленным и смущенным, не зная, что сказать. Для него это было чем-то новым, но не для меня. Ранее я уже был свидетелем подобных сцен и верил, что молитвенный дух возобладал. Более того, я чувствовал это в глубине души. Работа продолжалась, распространялась, и было очевидно, что Дух Божий совершал это. В 9 милях оттуда находился поселок под названием Ром. Между ними было маленькое селение под названием Элмерс-Хилл. Там стояло большое здание школы, где я каждую неделю читал лекции. Вскоре стало очевидно, что работа продвигается в сторону Рома и Ютики. В 3 милях к северо-востоку от Рома располагался населенный пункт, который называли поселком Райтов. Элмери-Хилл приходило очень много людей из Рома и из поселка Райтов. Очень скоро наш духовный труд начал оказывать на них воздействие. Но я должен рассказать несколько случаев, которые произошли во время пробуждения у Уэстерни. У миссис Б, о которой я упоминал, была большая семья, но ее дети были необращенными. Один из сыновей был богословом и проживал в Ютике, а все остальные жили с родителями. Это была очень дружелюбная семья, а старшую дочь они считали почти идеалом. Я несколько раз приходил, чтобы с нею побеседовать, но члены семьи настолько старались щадить ее чувства, что я не мог обличить ее в самоправедности. Очевидно, ее убедили в том, что она, если и не в полной мере, то почти идеал христианки. Жизнь девушки была настолько безупречна, что сложно было обличить ее в каком-либо грехе. Вторая дочь была тоже очень милой девушкой, но она считала, что недостойна того, чтобы ее сравнивали с первой в отношении любезности и совершенства характера. Однажды я разговаривал со старшей дочерью С и пытался заставить ее взглянуть на себя как на большую грешницу, несмотря на свою высокую нравственность. Находившаяся рядом вторая дочь сказала мне: «Мистер Финей, я думаю, вы слишком жестоки с С. Вы можете так разговаривать со мной. Я этого заслуживаю, но не С». После нескольких неудачных попыток привести С к покаянию, я решил дождаться подходящего времени и поговорить, когда она будет вне дома или просто одна. Этого не пришлось долго ждать. Я стал с ней беседовать и с Божьей помощью снял покрывало с ее сердца. Она признала себя грешницей. Дух Господень коснулся ее с огромной силой. Семья была очень удивлена этим. Их даже огорчили те перемены, которые произошли с С. Но Бог довел это дело до конца. Недолго сопротивляясь, девушка сдалась и вошла в царство самой прекрасной новообращенной, которую я когда-либо видел. Ее исповедание было настолько глубоким, что после покаяния она стала сильной в вере и ясно понимала, что такое истина. Она поняла, в чем состоит ее долг, и мгновенно понесла эту благую весть своим друзьям и знакомым. В то же время младшая дочь К очень переживала о спасении своей души. Я приходил повидаться с этой семьей каждый день, а иногда даже 2 или 3 раза в день. Их дети один за другим приходили к покаянию, и мы ожидали вскоре увидеть также и К, прекрасной новообращенной. Но по какой-то причине она медлила, и было ясно, что в ней есть противление духу. Однажды
я зашел ее навестить и застал в гостиной одну. Спросил, как она поживает, и девушка ответила: «Мистер Финей, я теряю осознание греховности. Я больше не переживаю за свою душу так, как раньше». Как раз в тот момент открылась дверь в комнату и зашла миссис Б. И я рассказал ей о том, что только что услышал от К. Миссис Б в это время тяжело вздохнула и упала ниц на пол. Она не могла встать и начала молиться со стонами, воздыхая и вскрикивая. В тот момент я осознал, что К точно покается. Миссис Б немногое могла выразить словами, но ее слезы и вздохи были свидетелями великой борьбы, происходившей в душе. Во время этой сцены Дух Божий явно сошел на нее. Видя это, Кэ встала на колени, и прежде чем поднялась, ее лицо засияло так же, как лицо ее сестры С. Дети семьи Б, сыновья и дочери, все тогда пришли к покаянию, кроме младшего, который был еще в то время ребенком. Один из сыновей стал проповедником Евангелия и совершал этот труд на протяжении многих лет. Дорогие друзья, продолжение истории о жизни Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Некоторые говорят, что глаза — это отражение души человеческой. В глазах так много можно прочесть о любви, о ненависти, нежности или боли. Может быть, но мне кажется, что в руках больше силы. Я, конечно, не говорю о силе физической, этого никто не будет оспаривать, но о силе магнетической, о силе духовной. Кто не знает власти рук дирижера, когда он, возвышаясь над всеми, вдруг властно и величественно, как орел свои крылья, поднимает руки, и все вокруг, и публика, и оркестр замирает в ожидании. Подумайте о руках хирурга, который одним движением скальпеля разрезает живое человеческое тело, и от искусства рук которого зависит жизнь человека. Подумайте о руках художника, взволнованно и напряженно всматривающегося в белую плоскую поверхность полотна. Руки, руки, мозолистые руки труженика и изнеженные руки богача. Все вы живете своей жизнью, осязаете по-своему и по-своему дарите от силы или нежности своей. Руки могут быть нежными, покорными, требовательными или грубыми. Руки могут привлечь, руки могут оттолкнуть. Руки могут обещать блаженство, обмануть, соблазнить, скомкать или бросить. Руки матери, бережно держащие своего ребенка. Сколько в них заботы и любви, что от одного прикосновения нежной и уверенной руки затихают все его страхи. Первые с опаской пройденные шаги ребенка, поддерживаемого ободряющими руками. Постепенно отпускает он ведущие его руки и начинает сам робко идти по длинному коридору жизни. Руки, которые нас принимают, когда из теплого и неосознанного бытия мы впервые появляемся в этом странном туманном мире. И когда настанет наш последний час, чьи-нибудь руки, любящие и дрожащие от горя или боли, или равнодушно холодные, навеки закроют наши глаза. Руки, как много сказано и как мало. Но я надеюсь, что хоть одна частичка моих чувств и мыслей затронула чью-нибудь душу. Руки ласковые, трепетные, неловкие, верные, нерешительные, властные, любимые, любящие. Руки человеческие. Но есть еще одни руки. Руки Спасителя Иисуса Христа, прибитые гвоздями к Голгофскому кресту. Руки спасающие и благословляющие всех грешников, приходящих к Нему с открытым сердцем.

сошедший к нам однажды. Он был рожден пророком человека, и сын он есть небесного Отца, и он принес с собой законы света, законы Божьи, Дух Святой, себя. И Бог сказал: «Се есть мой сын любимый, и все должны любить его в сердцах. Он вам учитель, путь он вам откроет к небесным и божественным мирам». И Бога Сын спустился к человекам, и Он пророчил все, что есть закон, но не закон, который человеком был создан, Богом дан был Он. Ходил скорбя среди людского рода, и всем больным и нищим помогал. Учил Он жить по праведным законам, Он человекам заповеди дал. Иисус был чист в Своем Святейшем Духе, Он справедлив был, честным, всех любил. Он больше проповедовал среди нищих, с богатыми же редко говорил. Он говорил всегда разумно, ясно, все притчами глаголил, объяснял. А если было где что непонятно, то избранным еще раз разъяснял. В словах Его священно было слово, из уст Его сходила доброта. Он сердцем говорил всегда с народом, Он весь сиял, всегда и всех любя. И верил кто в Его святые силы, и кто любил, вручив Ему себя, тот становился навсегда отныне на путь святой с Ним вместе до конца. А кто не верил и не шел дорогой, которую Он людям показал, тот был наказан строго и сурово, страдал Он и невзгоды познавал. И было много тех, кто шел отдельно, и зависть в них была, и сквернота, и им мешал так жить, как им хотелось, тот, кто учил всех жить, других любя. И захотелось им прогнать такого, распять его пред всеми на глазах. Он предан был своим же верным другом, но он все знал, придет тот час. Но знайте же, вернусь я к вам обратно, он говорил своим ученикам, умру я и на третий день воскресну, в меня кто верил, жизнь тем вечную дам. Он был распят, лишь ненависть и злоба была к нему у многих во сердцах, и он страдал за нас, народ греховный, он, умирая, кровью истекал. И он воскрес, явился человеком, блаженны все, кто вместе с ним идет. Наказан будет строгим Божьим гневом тот, кто иным путем пойдет.

Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящие, ни будущие, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Послание Римлянам 8:38-39.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Тринадцатая глава. Очень важная и значительная часть книги «Деяния». Тут мы имеем начало величайшего движения Христовой Церкви. Первые ее миссионеры идут с благой вестью к язычникам. Это было началом инвазии мира Евангелием Иисуса Христа. И важно отметить то, что это движение имело свое начало не в каком-либо союзном комитете или на каком-то церковном съезде, нет, но собралась группа людей в языческом городе Антиохии, и предстали они перед Господом в молитве, ожидая указания от Него. И вот когда они так служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Такими словами открывается вторая часть книги «Деяния», то есть 13 главой. И начинается она, как и первая часть этой книги, действием Духа Святого. Но следует отметить, что история Иерусалимской церкви и в данном разборе история распространения благой вести среди язычников из Антиохии не только начались, но и продолжались в силе действующего Духа Святого и под его водительством. В этой 13 главе Дух Святой упоминается 4 раза. Мы уже отметили, как во втором стихе сказано, что когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». В 4 стихе мы читаем: «Сии, бывшие посланы Духом Святым, пришли в Селевкию» и так далее. И потом в 9 стихе говорится о том, что Павел был исполнен Духа Святого. А в последнем стихе сказано: «А ученики исполнились радости и Духа Святого». Мы видим из этого, что Дух Святой является администратором Первой Апостольской Церкви. Он избирает людей, Он их посылает на дело свое, Он их исполняет силой для служения, и Он же дает результаты. Иначе говоря, мы видим во всей книге «Деяния», то есть на первых страницах истории церкви, что передовую, главную и основную роль в жизни первой христианской церкви играл Дух Святой. Вы заметили, что не церковь выбирала и назначала своих служителей, но Дух Святой. Не церковь посылала их на труд, а Дух Святой на им же назначенные поля. Он же снабжал их и для своего служения, то есть Он их исполнял своей силой и наделял их своими дарами. Вот почему в конце этой главы мы читаем, что язычники радовались и прославляли Слово Господне и уверовали, и что Слово Господне распространялось по всей стране, и что ученики исполнялись радости и Духа Святого. И все это происходило среди постоянного гонения. Нельзя читать книгу «Деяния» и не заметить, что по существу эта книга говорит о деяниях Духа Святого. 50 раз в ней упоминается Дух Святой. Не мудрено, что были такие невероятные результаты. Возлюбленные, когда мы даем Духу Святому первое место, тогда мы тоже увидим плоды Его действия. Конечно, не без противодействия дьявола. Но это только докажет, что царство сатаны попало под угрозой одной силой, которой он боится – силой Духа Святого. Вот почему ни в какой другой книге Нового Завета не упоминается так часто слово «преследование», как именно в книге «Деяния». Сегодня с Божьей помощью я хотел бы, из-за недостатка времени, кратце проследить в книге «Деяния» действие и водительство Духа Святого. Мы хорошо сделали бы, если почаще напоминали себе, что успех в деле Божьем зависит не от наших усилий, но целиком от Духа Святого. А Дух Святой может нас употребить только поскольку мы в правильном отношении к Нему. Законы Царствия Божия ничуть не изменились. И вот эти законы мы должны вновь обнаружить и подчиниться им, если мы хотим иметь успех в нашем труде для Господа. Весь секрет является в том, что Дух Святой должен занять в наших церквах, в нашем служении, в молитве, в свидетельстве, в проповеди, да, во всем первое место. Тогда только мы увидим повторение книги «Деяния» в наше время. После своего воскресения, перед тем, как он был вознесен на небо, Христос сказал: «Идите по всему миру и проповедайте Евангелие всей твари». Но вы заметили, что они сразу не пошли. Но прошло определенное время перед тем, как они стали его свидетелями. Видите, помимо того, что Христос им сказал «идите», он в то же время сказал «оставайтесь». На первый взгляд выглядит, как будто тут противоречие. Но в действительности тут нет никакого противоречия. Одно без другого было бы невозможно. Они не могли бы идти без того, чтобы оставаться в городе Иерусалиме и ожидать. Ожидать чего? Покуда они не были облечены силою свыше. Потому идти без этой силы, без того, чтобы оставаться до этого исполнения Духа Святого, было бы совершенно безрассудно. Как бы требование идти не казалось необходимым и обязательным, все их попытки и усилия спасать души оказались бы тщетными без этого ожидания. Поэтому они должны были ждать до тех пор, пока не сойдет Дух Святой и исполнит их силой идти. Вот почему день Пятидесятницы стал днем величайшего значения и важнейшего начала. Началом Церкви Христовой, началом свидетельства ее членов и началом ее распространения благой вести до самого края земли. Да, миссионерская деятельность Церкви началась в день Пятидесятницы. Оно иначе и не могло быть. Без Духа Святого не было бы ни церкви, не было бы никакого свидетельства и не было бы миссионеров. Но когда Дух Святой снишел в день Пятидесятницы, ученики, исполненные им, пошли вперед с благой вестью. Во второй главе мы читаем, что все 120, собравшиеся в горнице, исполнились Духа Святого. И заметьте, что они сразу начали делать. Они начали говорить. С этого момента они стали свидетелями Христовыми. И дальше мы читаем, что они ходили и благовествовали Слово всюду. Но помимо того, тут важно отметить, что не только не было бы возможно распространение благой вести до сошествия Духа Святого, но оно не могло бы продолжаться без постоянного присутствия и силы Духа в сердцах и служения Его свидетелей. Возлюбленные, точно так же, как оно тогда было невозможным, оно является невозможным и сегодня без Духа Святого. Как апостолы должны были постоянно исполняться Духа Святого, так и нам необходимо быть исполненными им. Возлюбленные, завершение Христова поручения проповедовать Евангелие всей твари зависит целиком от Духа Святого и нашего сотрудничества с Ним. Нет, дорогие мои, самые лучшие организации, союзы, методы, проповедники не в состоянии увенчать Христовый план евангелизации мира без силы и содействия Духа Святого. Мы можем быть ортодоксальными, доктринально непогрешимыми, верны Писанию, но если нет у нас огня Святого Духа, то мы медь звенящая и кимвол звучащий. Но книга «Деяния» безошибочно указывает нам тоже, что Дух Святой пришел не только исполнить духовной силой отдельных свидетелей Христовых, но быть руководителем и исполнителем всего роста и движения Церкви. Сегодня мы можем только кратко привести примеры этого действия и служения Духа Святого. Во-первых, только Дух Святой может обличать людей о грехах их. Припомните, что тысячи из тех, которые совсем недавно распяли Сына Божия в день Пятидесятницы, открыто заявили свое желание стать христианами. Когда Петр проповедовал силе Духа Святого, то сказано, что они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи-братья?» Это были из тех, которые совсем недавно кричали: «Прочь его, распни его, пусть кровь его будет на нас и на детях наших». Да, Христос сказал, что когда придет Дух, то Он обличит мир о грехе, о правде и о суде. Дальше мы видим, что Дух Святой лишь один мог совершить дело благодати в сердцах уже уверовавших. Возьмем хотя бы один такой пример. Петр, робкий, малодушный, струсив под обвиняющим пальцем девушки и открыто отрицающий своего Спасителя, вдруг делается смелым свидетелем Христовым, который безбоязненно перед многолюдной толпой обвиняет их в убийстве царя жизни. «Вы взяли и, пригвоздившие руками беззаконных, убили начальника жизни», — говорит он. И это было сказано в присутствии начальников народа и старейшин израильских. Да, Дух Святой один мог совершить это великое дело в сердце этого бывшего робкого ученика Христа и сделать его храбрым и безбоязненным проповедником Евангелия. Но мы видим тут в книге Деяний также и дисциплинированное действие Духа Святого. Вы помните, когда Анания и Сапфира солгали, то Петр не обвиняет их во лжи ему или церкви, а он говорит, что они солгали Духу Святому. «Для чего ты, — говорит он Анании, — допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому?» Возлюбленные, единственная эффективная церковная дисциплина и единый метод сохранения ее в чистоте и святости Христовой – это такое присутствие в ней Духа Святого, что настоящие, подлинные верующие к ней примкнутся, а ложные не захотят в нее войти. Такой двоякий результат был после совершения суда над Ананией и Сапфирой Духом Святым. «Верующих же более и более присоединялось Господу, сказано, а из посторонних же никто не смел пристать к ним». Затем мы видим, что Дух Святой призывает, назначает, уполномачивает и распределяет работников для своего дела. Например, Филиппу Дух велит оставить Самарию самый разгар пробуждения и говорит, чтобы он пошел на пустынную дорогу Газы. Здесь он должен сделать контакт с одной душой, которая оказалась с далекого африканского континента, где семя Евангелия еще не было посеяно. Это не была человеческая стратегия. Это было оперативное действие Духа Святого. Смотрите, кто лучше знает, как и куда распределять своих служителей, если не Дух Святой? Вот почему мы читаем в разбираемой нами главе, что после молитвы и поста Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». И только после того, как Дух Святой ясно указал, кого Он избрал на это дело, возложили они на них руки и отпустили их. Вы заметили, что они не послали их, а отпустили их? И в 4 стихе сказано: «Сии, бывшие посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр». Какую чудную гармонию мы тут видим между Духом Святым и членами Первой Христианской Церкви. Но дальше мы видим, что тот же Дух Святой является и председателем церковных советов. В церкви Он имеет решающий голос, дорогие мои. Дух Святой – окончательный авторитет. В 15 главе мы видим Духа Святого, председательствующего на первой миссионерской конференции в Иерусалиме. Он руководил ее решением. Когда кончилось заседание, то вот что мы читаем в его протоколе: «Угодно было Святому Духу и нам». Мы имеем здесь идеальный пример для каждого церковного, союзного и миссионерского заседания. Если бы среди нас так присутствовал Дух Святой, иначе говоря, если Он занял бы первое место, то боюсь, что произошел бы целый переворот в наших рядах. Как мы огорчаем Духа Святого нашими спорами, расколами и несогласиями? Мы заглушили его голос и лишились его дивного руководства и водительства. О, если бы Дух Святой действительно стал вновь хозяином и властелином наших общин, какой бы мы увидели успех в деле Божьем. Но заметьте также, как дивно Дух Святой руководит теми, которых Он избирает и посылает на дело свое. Ярким примером водительства Духа Святого является происшедшее в 16 главе книги Деяния. Павел со своими сотрудниками пытается идти с благой вестью в Асию, но сказано, что они не были допущены Духом Святым проповедовать слово там. Они хотят идти в Ефинию, но опять Дух не позволяет им. После этих двух запрещений Павлу дано видение ночью. Предстал некий муж-македонянин, прося его прийти в Македонию. Возлюбленные, разве это не убедительный пример, говорящий о полной несоразмерности человеческого знания и мудрости даже такого гения, каким был апостол Павел? Хотя нам не дано точного объяснения, почему Дух так поступил. Этот случай, однако, ясно говорит нам, что лучше всего знает нужды дела Божие Дух Святой. Вот почему мы должны всецело и безоговорочно подчиняться Его водительству и руководству. Позже Дух Святой открыл Павлу те же запертые двери, и его служение там было до того эффективно, что сказано, что все жители Асии услышали проповедь о Господе Иисусе как иудеи, так и эллины. Дорогие братья и сестры, когда мы сравниваем место, которое занимал Дух Святой в апостольской церкви, с тем, который Он занимает среди нас сегодня, то не говорит ли это нам, почему мы не имеем тех плодов и результатов, которые имели эти первые христиане? Вслед их свидетельства сказано, что Слово Господне распространялось по всей стране. Так ли можно сказать о нашем служении? Возлюбленные, читая эту дивную книгу «Деяния апостолов», я прихожу к одному заключению, что нам нужно возвратиться обратно к новозаветному христианству, назад к Пятидесятнице. Это должно быть самым первым желанием и воплем Господу, чтобы Он нас вновь исполнил Духа Святого и чтобы Дух Святой занял первое место в наших рядах. Тогда завершен будет Христовый план, и сие Евангелие Царствие проповедано будет по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Я должен закончить. Мой друг, радиослушатель, если ты еще не принял Христа, если ты не имеешь уверенности в прощении грехов, и ты настроил свой приемник, как думаешь, случайно, знай, что вовсе не было случайно. Тот же Дух Святой, о котором мы говорили, Он хочет сейчас, чтобы для тебя Христос стал реальным, личным Спасителем и Избавителем. И Он один это может сделать. Ты не в состоянии разумом своим познать и постигнуть Иисуса Христа. Дух Святой должен Его открыть тебе. И благодарение Господу, что Он готов это сделать сейчас, там, у твоего радиоприемника. Признай свой грех. Скажи: «Господи, я грешник, прости меня, спаси меня». Сделай это, мой друг, и ты познаешь радость прощения грехов и спасения твоей бессмертной души. Пусть сам Дух Святой тебе поможет это сделать сейчас.

Наш земельный участок, хотя и невелик, но на нем растет удивительно много сорняков. Я бы с удовольствием отказался от большинства из этих растений, так как они меня не слишком тревожат, если растут где-то на лугу. Но если они начинают разрастаться на огороде, тогда от них приходится избавляться. Во дворе и вокруг дома их можно просто скосить, с одним существенным условием. Крапиву и репейник нужно выдергивать и убирать, иначе корневища с оставшимися стеблями будут ранить босые ноги детей. Летом, приложив немало сил и стараний для того, чтобы с корнями выполоть богатый урожай крапивы и репейника, я задумался, зачем вкладывать столько сил, чтобы избавиться от докучливых растений. В конце концов, дети не такие уж и маленькие. Наступив на что-то острое или жгучее, они, скорее всего, справятся с ситуацией, несмотря на неприятные ощущения. Затем меня вдруг осенила мысль. Если Господь продлит жизнь человечеству, то на смену Ему придут новые поколения. Мы должны старательно контролировать буйный рост сорняков, чтобы сохранить здоровую окружающую среду для наших детей и всех тех, кто будет жить после нас до пришествия Христа. Главное заключается в том, что мы должны думать не только о своих земельных участках. Намного важнее сохранить в духовной чистоте наши дома и церкви для будущих поколений. Итак, призываю народ Божий осознать свою ответственность перед грядущими поколениями, которые будут жить после нас. Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род.

От малого произойдет тысяча, а от самого слабого – сильный народ. Я, Господь, ускорю совершить это в свое время. Исаии 60:22. Дела для Господа обычно начинаются с малого, но хуже они от этого не становятся. Слабость воспитывает веру, приближает к Богу и добывает славу Его имени. Наградой будет сила. Горчичное зерно – самое маленькое из всех, но из него вырастает дерево, на ветвях которого обитают птицы небесные. Мы можем начать с малого, и от малого произойдет тысяча. Господь великолепно знает таблицу умножения. Как часто Он говорит своему одинокому слуге: «Я размножу тебя». Одинокие и слабые, верьте в Господа, потому что Он будет там, где двое или трое собраны во имя Его. Самый слабый. Что может быть более презираемым теми, кто полагается на армии и силу? Но именно он является одной из тех частиц, которые образуют великий народ. Вечером на небе светит всего одна звезда, но проходит некоторое время, и уже все небо покрыто бесчисленными сверкающими огоньками. Мы не должны подвергать сомнению приумножение своих сил в будущем, ведь у нас есть обетование. «Я, Господь, ускорю совершить это в свое время. Не будет никакой спешки и суматохи, подобных тем, что мы можем видеть на митингах. Все будет сделано в свое время, но и не будет никакой задержки. Если Господь обещает ускорить что-либо, то делает это со скоростью молнии небесной».

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Послание Римлянам 8:38-39.

Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства, в час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги, в 3 часа – проповедь, в 4 часа – детский час, в 5 часов – проповедь Дэвида Вилкерсона. В 6 часов свидетельства, в 7 часов чтение Библии, затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пести.

Послание к Галатам, глава 4. «Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче!» Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Но тогда, не знавши Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познавши Бога, или лучше, получивши познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы? Боюсь за вас. Не напрасно ли я трудился у вас? Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я, как вы. Вы ничем не обидели меня. Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Ревнуют по вас нечисто и хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Хорошо ревновать в добром всегда, а не только в моем присутствии у вас. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос? Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. Ибо написано, «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братья, дети обетования по Исааку». Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободной». Послание к Галатам, 5 глава. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа.
еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. За что же гонят меня братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас! К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается — «люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух — противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Послание Галатам, глава 6. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере.
видите, как много написал я вам своею рукою. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. Впрочем, никто не тягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с духом вашим, братья. Аминь.

Как вы думаете, что происходит, когда человек переступает закон? Ущемляет ли это сам закон? Может быть, от этого закон ломается, рушится или искажается? Может быть, он теряет силу? Ответ будет совершенно ясен. Если мы посмотрим, какие последствия имеют преступление для того, кто его совершил. Человек, подверженный галлюцинациям, может выпрыгнуть с балкона 6-го этажа, решив, что умеет летать. Но попытка переступить законы природы заканчивается тем, что человек разбивается, а закон остается цел и невредим. То же самое справедливо и в отношении законов нравственности. Мы часто говорим о разрушении моральных норм. Но на самом деле разрушению подвергаются общество и люди, а не закон. Именно с этой точки зрения должны оцениваться и наши собственные многочисленные прегрешения перед законом Божьим. Переступая закон, мы делаем хуже самим себе, и нам самим предстоит платить за свои преступления. Мы, а не закон, нуждаемся в вечном спасении и обновлении души. Мы, а не закон, должны просить Господа о милости и терпении. Мы, а не закон, нуждаемся в Его прощении и Его славе. Господи, помоги мне увидеть и осознать плоды моих грехов. Помоги мне не впасть в заблуждение, что будто я могу сломать Твои вечные законы. Помоги мне убедиться, что чем строже я соблюдаю Твои заветы, тем богаче духовно становлюсь, а каждое прегрешение против Твоей мудрости обкрадывает меня».

0: Духовные размышления на каждый день.
1: В тот день, когда надеялись неприятели иудеев взять власть над ними, а вышло наоборот, что сами иудеи взяли власть над врагами своими. И все князья в областях поддерживали иудеев, потому что напал на них страх перед Мардохеем. Ибо велик был Мардохей в доме у царя, и слава о нем ходила по всем областям, так как сей человек Мардохей поднимался выше и выше. Есфирь, 9 глава, 1, 3 и 4 стих. Книга Есфирь. Одержать верх над врагами. Артаксеркс продолжил оказывать почести Мардохею, дал ему перстень, который снял у Амана, одел его в царское одеяние. После того, как Есфирь попросила отвратить злобу Амана, он сказал, чтобы Мардохей и она разослали во все области письма, в которых бы говорилось, чего они хотят. Те так и сделали, дав повеление иудеям стать на свою защиту. В день, когда враги намеревались уничтожить иудеев, те избивали всех врагов своих, побивая мечом, умерщвляя и истребляя. В столице иудеи умертвили 500 человек и 10 сыновей Амана. В областях 75 тысяч, но не стали грабить, хотя и было разрешено это делать. На следующий день они умертвили в Сузах еще 300 человек. Так в своей верности Бог сорвал все попытки врага уничтожить его земной народ. А должны ли мы, верующие, использовать этот пример из книги Есфирь, чтобы объединиться для борьбы с теми, кто угнетает нас? Наш Господь Иисус мог призвать на свою защиту 12 легионов ангелов, но не сделал этого. Он говорит своим последователям: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Многие из тех, кто осуществлял гонение его народа, были привлечены к нему поведением верующих.

Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящие, ни будущие, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. Послание Римлянам 8:38-39.

Дорогие друзья, а сейчас вы услышите продолжение вчерашнего свидетельства. После этого моего брата повезли на суд, чтобы ему дали хотя бы 3 суток для того, чтобы разобраться с ним. Но судья, который должен был назначить этот краткосрочный арест, ни в какую не согласился на это. Работники милиции стали бегать по разным инстанциям, злились, звонили начальникам, которые были выше этого судьи. Но, увы, кого-то из них не было на рабочем месте, кто-то был в дороге и еще не приехал. Итак, они бегали полдня, умоляли судью, говоря, что они 5 месяцев разыскивали этого человека. Неужели мы так просто его отпустим? Но судья был неумолим. Он сказал: «Нет, мы возьмем с него небольшой штраф и отпустим домой». Милиционер, который вез моего брата в машине, сказал ему: «Ты, наверное, родился в рубашке. Мы ничего не можем с тобой сделать». Брат пришел домой, сел в кресло и закурил. Глаза его были широко открыты, и он чувствовал себя как во сне. Затем он сказал: «Я не понимаю, что со мной произошло. Все друзья его были уверены, что его посадят, и он не вернется домой». Сидя в кресле, он время от времени повторял: «Я не понимаю, что со мной произошло. Как будто в этом мире есть какая-то сила, которая мне помогла». Он не знал Бога, но сделал такой вывод, видя это явное чудо. Конечно же, по моим щекам потекли слезы, и я сказал: «Да, эта сила действительно существует. И это не просто сила, это сила любящего Бога. Он любит меня, тебя и каждого человека. Это именно и была Его сила, которая спасла тебя от осуждения, от тюрьмы. И вот теперь ты находишься дома». И что произошло дальше? В течение 3 месяцев он видел, как моя жизнь переменилась на 100%. Но он все еще не мог поверить, что это сделал Бог. Когда он был трезв, он просил, чтобы я ничего не говорил ему о Боге. Когда же он, напившись, сидел пьяный, он подзывал меня к себе и говорил: «Пожалуйста, расскажи мне, чему вас там учат в церкви». Я говорил: «В церкви нас учат одному — любить ближнего, как самого себя». На что он отвечал: «А мне хочется сильнее пнуть ближнего». Он был ожесточен. Он не имел работы, здоровье его было подорвано, жена развелась и ушла от него. Ведь кому нужен муж-наркоман? Он просто-напросто пришел к своему концу, к свиному корыту. Время шло, и однажды он сказал мне: «Брат Вадим, найди мне такого человека, который освободил бы меня от наркомании. Я буду ему рабом всю жизнь». Я знаю, как ему было тяжело. Когда не было наркотиков, он зубами рвал подушку, потому что все кости ломит. Температура, и ничего не помогает, пока вновь не принять дозу наркотика. Я видел в его глазах грусть и глубокую печаль. Я видел, насколько он несчастен. Но у меня для него был только один ответ. Решение твоей проблемы в Иисусе Христе. Это Личность, которая освободит тебя от наркомании, и ты будешь служить Ему на протяжении всей своей жизни. И этот благословенный момент наступил в его жизни. Я расскажу о 2-м чуде. Я работал недалеко от дома, и 3 месяца я молился, чтобы Господь возродил его к новой жизни. Я просил, чтобы Иисус вошел в его жизнь, как он когда-то вошел в дом Закхея и изменил его. Однажды я пришел домой на обед, и у меня сильно болел желудок, так что я даже не кушал. Я лег в спальне, а брат мой сидел в зале и, как всегда, курил. Я же лежал и корчился от боли. Наконец, я мысленно воззвал к Иисусу: «Иисус, ты видишь, как мне больно и тяжело. Пожалуйста, исцели меня». И тут произошло то, что я никогда не ожидал. Я почувствовал, как сила Божия сошла на меня и самым настоящим образом придавила меня к постели, так, что я даже не мог пошевелиться.
Когда же эта сила отступила от меня, я подумал, наверное, это сон. Как только я так подумал, а Библия говорит, что свидетельство двух-трех истина, как эта сила снова придавила меня к постели. В этот момент мне так было хорошо, в сердце моем было такое ощущение, что я нахожусь в присутствии Господа. Когда и это действие прошло, я подумал, наверное, Бог крестил меня Духом Святым. Мне об этом говорили в церкви. Но я не говорил на иных языках. Я встал и начал ходить по комнате. Не болит. Я немножко пробежал. Не болит. Я стал бить себя по животу. Боли нет. В этот момент, как я с тех пор всегда говорю, хотя эта пословица сугубо человеческая, Бог одним выстрелом убил двух зайцев. Во-первых, Он укрепил меня в вере, дав мне знать, что Он всегда слышит и видит меня. Во-вторых, это было знамением для моего брата, который в этот момент сидел и думал, идти ли ему сегодня на собрание или нет. Со слезами радости на глазах я вбежал в его комнату. Он испуганно смотрел на меня, не зная, что произошло. Я сказал, «Ты видел, что я заходил в свою комнату больной и мучился от боли в желудке?» «Видел». «А теперь посмотри». И я стал бить себя по животу, говоря, «Бог полностью меня исцелил силою Святого Духа. Это так прекрасно!» Смотря мне в глаза, он видел, что в моих словах не было никакой лжи. И он сказал, «Сегодня я пойду в собрание». Как только прозвучал призыв к покаянию, брат обогнал тех, кто был впереди, и первым склонился перед платформой. Такой же молитвой, как когда-то я молился, он просил Иисуса войти в его жизнь и изменить его. Никто и ничто не могли изменить его, но Иисус Христос, когда вошел в его жизнь, воистину изменил. С того благословенного момента он бросил пить, курить, заниматься наркоманией. Его жизнь радикально изменилась. Вследствие его греховной жизни у него было много всевозможных болезней. Он был на учете в туберкулезном диспансере и много там лечился. В последние дни его особенно мучила эта болезнь. Во время молитвы он просил братьев помолиться о его исцелении. Когда молитва была совершена, он почувствовал, что исцелен. Придя в диспансер, он попросил, чтобы его сняли с учета, так как теперь он полностью здоров. Ему, конечно, не поверили, но когда сделали снимок, то доктор чуть было не уронила очки. Она увидела, что легкие его полностью были чистые. Брат воздал славу Богу и засвидетельствовал ей о Христе. Доктор хорошо знала моего брата, так как он даже в больнице не раз устраивал драки, и его оттуда увозили в милицию. Поэтому она была чрезвычайно удивлена, как резкой переменой в его здоровье, так и полной переменой его характера. Затем брат получил еще одно исцеление. У него была злокачественная опухоль на левой половине груди. Врачи сказали, что нужно брать пункцию из позвоночника и удалять эту опухоль. Он опять попросил братьев, чтобы они помолились об этом Богу. Братья помолились, и 3 дня эта опухоль еще оставалась. Но на 4-й день я был свидетель тому, как утром умылся и подошел к зеркалу. Вдруг глаза его широко раскрылись. От опухоли ничего не осталось. Слава нашему Господу! Я своими глазами видел это второе чудо. Его 3-й болезнью была язва 12-перстной кишки. Но через возложение рук братьев и молитву к Богу он также расстался и с этой болезнью. До уверования он был худым и больным человеком, но теперь Господь сделал его здоровым и крепким. Бог помог ему устроиться на работу. Это было еще одно чудо. Когда он пришел, чтобы подать заявление на работу, он увидел на двери кабинета информацию о сокращении рабочих мест. Узнав о цели его прихода, начальник сказал, «Ты что, разве слепой? Посмотри, что там написано. Мы сокращаем людей, а ты пришел устраиваться на работу. Выйди, пожалуйста, отсюда».
Он вышел и остановился в коридоре и стал мысленно молиться. «Иисус, я молился и просил Тебя, чтобы меня приняли на работу. Почему меня не принимают?» Через какое-то время начальник вышел из своего кабинета и в коридоре встретился с другим начальником. Затем этот другой начальник обратился к моему брату и сказал: «Что ты здесь стоишь? Давай свою бумагу». Брат подал ему заявление, и он тут же наложил на него резолюцию и расписался. «Теперь ты устроен на работу», — сказал начальник. От радости брат заплакал и не шел домой, а просто бежал. Бог благословил его жизнь. У него появилась верующая жена. Все соседи удивлялись, какая прекрасная пара. Когда его жена вошла в дом, то первое, что она сделала, это снабдила наши кровати прекрасными белыми простынями. Я подумал, неужели нам теперь придется мыть ноги перед тем, как ложиться спать? Конечно, люди, которые живут нормальной жизнью, ничего особенного в этом не видели бы. Но для нас, живших в грехах и наркомании, это была большая перемена. Когда мы уверовали, то я на опыте убедился, что жизнь с Иисусом — это начало рая на земле. Господь благословил нашу жизнь. Мы так полюбили Его, а вернее, Он возлюбил нас, и мы стали служить Ему. Впоследствии Он доверил мне и моему брату пасторское служение. Брат мой старший несет это служение в России. Жена его занимается детским служением, а его старшая дочь — регент хора. Одним словом, когда пришел Иисус, с нами произошло то, что пережил Закхей. Он вселил в нас любовь, Он вселил в нас радость, мир, счастье, то есть открыл нам небо на земле. Дорогой друг, если ты думаешь, что никто не может изменить тебя и не видать тебе счастья на земле, то ты глубоко ошибаешься. Голос Христа и сегодня направлен к тебе. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Матфея 11:28. Помни, что жизнь грешника продлится и после смерти, потому что душа человека бессмертна, но продлится она в аду, где будет плач и скрежет зубов. Тот, кто не живет на земле с Иисусом, и в вечности не будет с Ним. Но если ты принял Иисуса и живешь с Ним, то и в вечности ожидают тебя небеса, где твой Господь Иисус будет вечно с тобой. Да благословит вас Господь, а тем, кто еще не знает Его, да откроет вам Бог путь свой, чтобы вы пришли к Нему и прославили Его здесь на земле и в вечности.

Стихотворение «Условленное время». Еремии 46:17. «А там кричат, фараон, царь Египта, смутился. Он пропустил условленное время». Кричат и плачут там они, тревога и смятение. В беспечности царь пропустил условленное время. А что ты будешь выбирать? Разбои и смятение, свирепо Вавилон орать, и нет в них сожаления. Вот потому ты приготовь все нужное в дорогу. Враг беспощаден и суров, тут слезы не помогут. Вещал так в древности седой Господь через пророка. Сегодня, друг мой, нам с тобой дает он два урока. Весь мир к погибели идет, отвергнув дар спасения. Но каждому Господь дает условленное время. Спасительную благодать спеши без промедления всем сердцем и душой принять в условленное время. Как сын небесного Отца войдешь в чертоги рая, коль будешь верным до конца словам Христа внимать.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящие, ни будущие, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Послание Римлянам 8:38-39.

Вы слушаете христианское радио МВИ.

брат Дерек Принс, является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В настоящей радиобеседе мы продолжим нашу тему «Встречая будущее». В наших предыдущих радиобеседах мы беседовали о различных путях, которыми мы можем подходить к событиям в современном мире, двигающимся к своей кульминации. Вчера мы беседовали о нашем ответе, нашей реакции на эту кризисную ситуацию. Мы говорили о трех приемлемых способах реакции. Первый – оптимизм. Мы не склоняем вниз своей головы, мы не прячемся, мы поднимаем вверх нашу голову, наше искупление приближается. Второй способ – посвящение, полное, безграничное посвящение Богу и Его целям. Третий способ – поставьте себя в один ряд с Божьими целями. У Бога есть цели, которые осуществляются на земле. Мы должны найти их, эти цели, и быть с ними солидарными. Я читаю первое послание Иоанна, вторую главу, 17 стих. «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Когда вы объединены с Божьей волей, вы так непоколебимы, так непотопимы, так непобедимы, как сама воля Божья. Сегодня я желаю говорить на тему, что представляет собой Божьи цели сегодня. Очень важно, чтобы мы имели ясное понимание целей, которые поставил сам Бог, осуществлять их в сфере всего того, что происходит вокруг нас в мире. Первым и жизненно важным фактом есть такой факт. Божьи цели центрируются на Божьих детях. Бог интересуется людьми больше, чем вещами. Читаю пятую книгу Моисея, 32 главу, 9 стих. Вот что здесь сказано. «Ибо часть Господа — народ Его, и Иаков — наследственный удел Его». В этом стихе есть общее и частное. Общим есть Господня часть в Его детях, то есть то, что Бог получит из истории. Это Его народ. Вот над чем трудится Господь. Бог не заинтересован материальными ценностями, золотом и серебром, зданиями, банками, институциями, правительством, даже религией. Он заинтересован людьми. Его частью, его порцией есть Его народ. И дальше сказано, Иаков — наследственный удел его. Один особенный человек фигурирует здесь, а именно Иаков. Это символ людей, известных сегодня под именем Израиль. У Бога есть два заветных народа на земле. Об этом ясно говорит Священное Писание. Это люди, для которых посвятил себя Бог через завет, который Он сам заключил и который, как Он сам сказал, никогда не нарушит. Вот эти два народа. Израиль и Церковь Иисуса Христа. В основном Израиль сформирован из естественных потомков Авраама, Исаака и Иакова, имя которого было изменено впоследствии на Израиль. Церковь сформирована из сверхъестественного возрождения через или от Святого Духа. Израиль – это естественный народ, тогда как Церковь – это духовно возрожденные люди. И те, и другие связаны с Богом Заветом, раскрытым в Священном Писании, о котором сам Бог говорит, что Он никогда его не нарушит. Давайте послушаем, что говорит Бог о Своем Завете с Израилем, прежде всего в книге пророка Иеремии, 31 главе, в стихах 35 до 37. Читаю. «Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут. Господь Саваоф имя ему. Если сии уставы
перестанут действовать передо мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом предо мною навсегда. Бог здесь говорит, что так долго, как вы видите солнце, луну и звезды, и знаете, что они продолжают светить, так и вы знаете, что Израиль будет продолжать свое существование как нация перед Господом навеки. И дальше он дает еще одно сравнение. Стих 37. «Так говорит Господь, если небо может быть измерено вверху, и основания земли исследованы внизу, то и я отвергну все племя Израилево за все то, что они делали, говорит Господь». Итак, Бог говорит, так долго, как небеса остаются неизмеримыми, и основания земли не могут быть исследуемы, тогда как долго, как это продолжается, вы знаете, что я никогда не отброшу нации Израиля или не стану причиной того, что они перестанут быть моим народом завета. И фактически, чем больше мы стараемся измерить небо, тем оно становится больше неизмеримым. Другими словами, Бог говорит, что Израиль будет вечно его народом. Он никогда не отвергнет их. А вот что сказал Иисус о церкви в Евангелии от Матфея, 16 главе 18 стихе. «И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Врата ада символизируют, представляют собой все невидимые духовные силы зла, сатаны и всего его царства. Иисус говорит, что Он построит свою церковь таким образом, что не будет такой злой силы, которая могла бы одолеть, победить ее. Итак, мы имеем гарантию абсолютного продолжения существования и победы Церкви Иисуса Христа. Дальше, в отношении как к одному, так и другому народу, у Бога есть одна цель, которую Он осуществляет различными путями в соответствии с природой людей, но цель одна и та же. Это цель восстановления. Это раскрыто ясно в книге «Деяния апостолов», 3 главе, стих 19 до 21, где апостол Петр говорит евреям: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века». Существует 4 последовательных фазы, раскрытых и имеющих отношение к концу этого века. Первая фаза выражается словом «покайся». Бог призывает своих детей к покаянию, чтобы они могли стать вполне солидарными с Его целями, потому что так долго, как мы упорны и взбунтованы, и не подчиняемся Ему, мы никогда не сможем стать солидарными с Его целями. Бог говорит: «Если вы, мой народ, раскаетесь, придет время освежения». Это второе слово «освежение». И дальше Он говорит, что это время освежения приведет нас в период восстановления всего. Поэтому все станет на свое место, в свое подлинное положение, и в особенности Божий народ. Этот период восстановления всего так важен, что Бог говорил о нем устами всех своих пророков от древних времен. Это тема всех пророчеств. И тогда, в связи с этим периодом реставрации, восстановления, Священное Писание говорит, что мы можем ожидать возвращения Иисуса Христа с небес на землю. Итак, вот эти периоды – покаяние, освежение, восстановление и, наконец, возвращение на землю с небес Господа Иисуса Христа.

момент творения. Возвращение на круги своя. Это была самая большая птица, когда-либо жившая на Земле. Рост ее достигал 4 метров, и она с легкостью обгоняла лошадь. Скорее всего, эта хищная ископаемая птица, получившая название «птица-ужас», преследовала лошадей и сбивала их с ног ударами своих острых когтей. В арсенале устрашающих способностей этой птицы недоставало только одного – умения летать. Птица-ужас обитала в мире, в котором жили и другие большие птицы. Размах крыльев одной из них достигал 5 метров. В те давние времена в теплом климате росли папоротники высотой до 50 метров, обитали громадные аллигаторы, сумчатые и другие необычные животные, скрывавшиеся в лесах секвой и фиговых деревьев. Что же это было за место? Представьте себе, Антарктика. Да, это было давно, хотя и не так давно, как считают эволюционисты. Находки всех этих окаменелостей на территории Антарктики говорят о том, что климат на Земле когда-то был гораздо теплее. Подобные окаменелости были найдены в Сибири, на Аляске и в Арктике. Когда мы читаем в книге «Бытия» о том, как пар поднимался от Земли, орошая растения, нам кажется, что речь идет о тропических лесах. Если климат на Земле действительно теплеет, может быть, он просто возвращается в свое нормальное состояние? Такого свидетельства в пользу того, что автор Священного Писания – сам Бог, древние жители Ближнего Востока просто не могли бы выдумать. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

от умышленных грехов удержи раба твоего». Псалом 18:14 стих. Так молился муж сердца Божьего. Неужели праведному Давиду нужно молиться об этом? Как же искренне должны молиться мы, недостойные? Он просил Бога удержать его и не дать вергнуться в бездну греха. Наша греховная природа, она подобна необузданной лошади, хочет умчать нас прочь от Бога. Пусть Божьей милостью она будет обуздана, чтобы не быть ей причиной наших грехов. Что бы мы делали, если бы Божья милость и провидение не хранили нас? Молитва Давида обращена против самого худшего из грехов, греха, который совершается преднамеренно и по доброй воле. Даже самым благочестивым нужна помощь Божья, чтобы не совершать гнусные прегрешения. Апостол Павел предупреждает верующих о самых ненавистных грехах. «Умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». Как? Разве верующие хотят, чтобы их предостерегали о таких грехах? Да, хотят. Даже самые белые одеяния праведности покроются пятнами греховности, если их чистота не будет поддерживаться Божьей милостью. Умудренный опытом христианин, не хвали своим познанием, ты упадешь, если не будешь ходить пред лицем того, кто поддерживает тебя на пути твоем. Те, чья любовь горяча, вера непреклонна, надежда радостна, не скажут: «Мы никогда не согрешим», но будут просить Бога: «Не введи во искушение». В сердце даже самого искреннего верующего достаточно хвороста греха, который может воспламениться адским пламенем, если Бог не потушит падающие на его искры соблазна. Кто мог бы подумать, что праведный Лот будет творить беззаконие? Азаил сказал: «Что такое раб твой, пес мертвый, чтобы мог сделать такое большое дело?» Мы тоже иногда задаем подобные лицемерные вопросы. Пусть божественная мудрость исцелит нас от безумия самоуверенности. Чарльз Спирджен.

Слушать Христа значит в Господе жить, волю Его ежедневно творить, к ближним и дальним любовь проявлять, светом для гибнущих в мире сиять. Слушать Христа значит верить в Него, в сердце всегда иметь чувство Его, духом Его все наполнить года, душу Ему посвятить навсегда. Слушать Христа значит ложь отвергать, голос Ее всей душой презирать, чистым и ясным письмом Его быть, грешников падших к Нему приводить. Слушать Христа значит Богу служить, плачущим радость святую дарить, верою царство греха побеждать, плоть на Голгофском кресте распинать. Слушать Христа значит правды путем в мире идти, подымаясь над злом, крест свой с улыбкой блаженства нести, бой против злобы успешно вести. Слушайся, брат, Иисуса Христа, Он перенес за нас муки креста, чашу ужаснейшей смерти испил, жизнь добровольно за нас положил. Слушай Его и не слушай того, кто отвергает сегодня Его. Веруй в великую Божью любовь, веруй в Христову пролитую кровь. Слушать Христа значит счастье иметь, духом бессмертным всегда пламенеть, образ Его драгоценный носить, сердце свое воедино с Ним слить. Слушай Его, дорогой человек, будешь блаженным теперь и вовек. Сердце Спаситель заполнит собой, радость Его овладеет тобой.

Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящие, ни будущие, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Послание Римлянам 8:38-39.

Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги, а в 3 часа в эфир выйдет проповедь.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаю вашему вниманию послушать продолжение истории о жизни Чарльза Финея. Я уже говорил о том, что заехал в Вестерн, возвращаясь со съезда духовенства в Ютике. В этом месте началась серия пробуждений, которые позже назвали «Вестернское пробуждение». Насколько я помню, сначала эти пробуждения привлекли к себе внимание, и им стали противиться известные служители Востока страны. Они объединились и выработали так называемые «новые меры» для борьбы с пробуждением. Церкви в том регионе

в основном были пресвитерианскими. Однако там было три служителя конгрегационалиста, которые называли свою группу «Ассоциация Анейда». В то время они опубликовали памфлет, направленный против подобных пробуждений. Насколько нам известно, этот памфлет не произвел впечатления на публику. Более того, он не привлек к себе вообще ничего внимания. Мы думали, что, скорее всего, эта ассоциация связана с активистами того движения противления, которое возникло на Востоке. Ее лидер, всем хорошо известный преподобный Уильям, поддерживал и пропагандировал специфические доктрины доктора Эммонса. Члены ассоциации называли их «схемой Божьего действия». Своеобразные взгляды Уильяма привели к тому, что он стал с подозрением относиться ко всему, что не соответствовало его взглядам в проповеди или в методах, используемых для продвижения пробуждения. Казалось, он сомневался в истинности покаяния людей, которые впоследствии не стали следовать его пониманию Божьего действия и Божьего суверенитета. Мы не одобряли его взгляда в этом отношении, а для него было естественным сомневаться в подлинности пробуждения. Общественность не отвечала на письма и публикации этой ассоциации, в которых они выражали противление пробуждению. Те из нас, которые трудились для продвижения пробуждения, также не отвечали на эти письма, слухи, публикации, так как были слишком заняты спасением душ. Их публикации сильно искажали факты той работы, которую мы вели. Таким образом, неправильное представление о пробуждении распространилось далеко за пределы той местности, где мы трудились. Но все, что они публиковали, было неправдой. Я постараюсь объективно рассказать о характере этого пробуждения, о мерах, принятых для его продвижения. В меру своих возможностей открою истинный характер и результаты этого движения. Есть множество свидетелей, которые живы по сей день и могут подтвердить правдивость того, о чем я говорю, или могут поправить меня, если я ошибаюсь. А сейчас я вернусь в Уэстерн, Анейда Каунти, где началось пробуждение. Как уже упоминалось, в Уэстерне на своей ферме жил мистер Гейл. Он нанял на работу несколько молодых людей, которые занимались хозяйственными делами и в то же время обучались у него. Одновременно он пытался восстановить свое здоровье. Я приехал прямо к нему домой и в течение нескольких недель гостил у него. Кажется, мы приехали в четверг, и после обеда было назначено молитвенное служение в здании школы, расположенной возле церкви. В церкви не было постоянного служителя, а мистер Гейл был не способен проповедовать из-за своего слабого здоровья. Думаю, какое-то недолгое время у них был служитель, а затем непосредственно перед моим приездом у них вообще никто не проповедовал. Это была пресвитерианская церковь, в состав которой входили несколько прихожан и трое старейшин. Духовное состояние членов церкви было на очень низком уровне. У них, казалось, не было никаких перемен в жизни, ни дерзновения, ни инициативы, ничего того, что могло бы заставить их трудиться для спасения грешников или освящения церкви. Мистер Гейл пригласил меня на молитвенное собрание, и я согласился пойти. Меня попросили вести это собрание. Я отказался, так как собирался после обеда уехать, и скорее предпочитал послушать, как они молятся и общаются. Служение начал один из старейшин церкви, прочитав главу из Библии и слова гимна, который затем пропели люди. Потом он долго молился, возможно, увещевал или повествовал. Трудно было дать этому какое-то определение. Он рассказывал Господу, как на протяжении многих лет они еженедельно собирались на молитвенные собрания, но не получали ответа на свои молитвы. Он говорил такие вещи и делал такие признания, которые меня шокировали.
Когда этот старейшина закончил, другой продолжил в том же духе. Он прочитал гимн и после пения долго молился, так же, как и первый, только говорил уже о том, что первый старейшина упустил. Третий старейшина не внес ничего нового. Должен сказать, что я, подобно Павлу в Афинах, возмутился духом. Они уже собирались распускать собрание, но один из старейшин спросил, есть ли у меня какие-то замечания. Когда я шел к кафедре, то еще не знал, о чем буду говорить, но на меня сошел Дух Божий, и я проанализировал их молитвы, признания и рассуждения. Я все им объяснил и спросил, поняли ли они, что их молитвенное собрание было ничем иным, как насмешкой над Богом, поскольку они пришли открыто глумиться над Ним, полагая, что вся вина за происходящее может быть приписана Его суверенности. Сначала я увидел, что они разозлились. Некоторые из них позже рассказывали, что в тот момент были готовы встать и уйти. Но я продолжал говорить об истинной сущности их молитв и признаний до тех пор, пока главный старейшина, который начал собрание, не встал, воскликнув в слезах. «Брат Финей, это правда!» Он упал на колени и зарыдал. Это было сигналом для начала общей реакции. Все, и мужчины, и женщины, опустились на колени. Присутствовали не больше 12 человек, но это были активные члены церкви. Они рыдали, исповедовались и открывали свои сердца пред Богом. Помнится, эта сцена продолжалась около часа. Я редко был свидетелем подобного исповедания. Как только они немного успокоились, тут же стали умолять меня остаться и проповедовать у них и в воскресенье. Я посчитал это голосом Господа и согласился. Это было в четверг вечером. В пятницу я провел время с Богом, ушел в церковь, чтобы там молиться, и меня посетил Господь. Новость разнеслась по округе, и в воскресенье пришло много людей. Я проповедовал целый день, и сила Божья сошла на людей. Каждый видел, что началась работа благодати. Были назначены служения среди недели в разных частях города, и труд увеличивался изо дня в день. Тем временем я очень много молился и видел, что в церкви возобладал молитвенный дух, особенно среди сестер. Как позже узнал, миссис Б и миссис Экс, жены двух старейшин церкви, почти сразу же начали много упражняться в молитве. У каждой из них были неверующие дети, и они согласились с усердием молиться о том, чтобы их семьи преобразовались. У миссис Экс было очень слабое здоровье, и в течение долгого времени она не выходила на улицу и не посещала собраний. Но поскольку выдался хороший день, она пришла на молитвенное собрание, о котором я рассказывал, и ушла домой, вдохновленная тем, что там получила. Насколько помню, где-то через неделю я посетил семью мистера Экс. Он выглядел бледным и взволнованным. «Брат Финей, наверное, моя жена умрет. Она настолько вошла в молитвенное состояние, что не отдыхает ни днем, ни ночью. Целое утро, — говорил он, — она была в своей комнате, воздыхая и борясь в молитве. Боюсь, это полностью лишит ее сил». Услышав мой голос в гостиной, она вышла из спальни, озаряя все вокруг божественным светом. Ее лицо светилось радостью и надеждой, которые могли прийти только с небес. Она воскликнула: «Брат Финей, Господь пришел!» Этот труд распространится по всему региону. Облако милости накроет нас всех. Мы увидим такую работу благодати, какой никогда не видели. Ее муж выглядел удивленным и смущенным, не зная, что сказать. Для него это было чем-то новым, но не для меня. Ранее я уже был свидетелем подобных сцен
и верил, что молитвенный дух возобладал. Более того, я чувствовал это в глубине души. Работа продолжалась, распространялась, и было очевидно, что Дух Божий совершал это. В 9 милях оттуда находился поселок под названием Ром. Между ними было маленькое селение под названием Элмерс-Хилл. Там стояло большое здание школы, где я каждую неделю читал лекции. Вскоре стало очевидно, что работа продвигается в сторону Рома и Ютики. В 3 милях к северо-востоку от Рома располагался населенный пункт, который называли поселком Райтов. Элмери-Хилл приходило очень много людей из Рома и из поселка Райтов. Очень скоро наш духовный труд начал оказывать на них воздействие. Но я должен рассказать несколько случаев, которые произошли во время пробуждения у Вестерни. У миссис Б, о которой я упоминал, была большая семья, но ее дети были необращенными. Один из сыновей был богословом и проживал в Ютике, а все остальные жили с родителями. Это была очень дружелюбная семья, а старшую дочь они считали почти идеалом. Я несколько раз приходил, чтобы с нею побеседовать, но члены семьи настолько старались щадить ее чувства, что я не мог обличить ее в самоправедности. Очевидно, ее убедили в том, что она, если и не в полной мере, то почти идеал христианки. Жизнь девушки была настолько безупречна, что сложно было обличить ее в каком-либо грехе. Вторая дочь была тоже очень милой девушкой, но она считала, что недостойна того, чтобы ее сравнивали с первой в отношении любезности и совершенства характера. Однажды я разговаривал со старшей дочерью С и пытался заставить ее взглянуть на себя как на большую грешницу, несмотря на свою высокую нравственность. Находившаяся рядом вторая дочь сказала мне: «Мистер Финей, я думаю, вы слишком жестоки с С. Вы можете так разговаривать со мной. Я этого заслуживаю, но не С». После нескольких неудачных попыток привести С к покаянию, я решил дождаться подходящего времени и поговорить, когда она будет вне дома или просто одна. Этого не пришлось долго ждать. Я стал с ней беседовать и с Божьей помощью снял покрывало с ее сердца. Она признала себя грешницей. Дух Господень коснулся ее с огромной силой. Семья была очень удивлена этим. Их даже огорчили те перемены, которые произошли с С. Но Бог довел это дело до конца. Недолго сопротивляясь, девушка сдалась и вошла в царство самой прекрасной новообращенной, которую я когда-либо видел. Ее исповедание было настолько глубоким, что после покаяния она стала сильной в вере и ясно понимала, что такое истина. Она поняла, в чем состоит ее долг, и мгновенно понесла эту благую весть своим друзьям и знакомым. В то же время младшая дочь К очень переживала о спасении своей души. Я приходил повидаться с этой семьей каждый день, а иногда даже 2 или 3 раза в день. Их дети один за другим приходили к покаянию. И мы ожидали вскоре увидеть также и К, прекрасной новообращенной. Но по какой-то причине она медлила, и было ясно, что в ней есть противление духу. Однажды я зашел ее навестить и застал в гостиной одну. Спросил, как она поживает, и девушка ответила: «Мистер Финей, я теряю осознание греховности. Я больше не переживаю за свою душу так, как раньше». Как раз в тот момент открылась дверь в комнату и зашла миссис Б. И я рассказал ей о том, что только что услышала от К. Миссис Б в это время тяжело вздохнула и упала ниц на пол. Она не могла встать и начала молиться со стонами, воздыхая и вскрикивая. В тот момент я осознал, что К точно покается. Миссис Б немногое могла выразить словами,
но ее слезы и вздохи были свидетелями великой борьбы, происходившей в душе. Во время этой сцены Дух Божий явно сошел на нее. Видя это, Кэф встала на колени, и прежде чем поднялась, ее лицо засияло так же, как лицо ее сестры Эс. Дети семьи Б, сыновья и дочери, все тогда пришли к покаянию, кроме младшего, который был еще в то время ребенком. Один из сыновей стал проповедником Евангелия и совершал этот труд на протяжении многих лет. Дорогие друзья, продолжение истории о жизни Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Когда душа смирится пред Всевышним, и на пути препятствий больше нет, молитва поднимается все выше, и небо преклоняется ко мне. Объято сердце трепетным желанием прильнуть к Отцу, соединиться с Ним, наперекор всем бурям и страданиям Его искать, дышать лишь им одним, услышать голос тихий и приятный, задать вопрос и получить ответ. Вблизи к Нему все просто и понятно, в Его любви покой и мир и свет. Молчи, душа, и не мешай молиться, не торопись поднять меня с колен. Мне нужно обязательно пробиться туда, где нет ни потолка, ни стен. Душа моя, смирись перед Всевышним, и суета и лень ведут во тьму. Он очень любит и зовет, ты слышишь? Он ждет любви, отдай ее ему.

Дорогие друзья, послушание очень важно в жизни человека. Родители любят послушных детей и требуют от них послушания. Не так ли поступает и Господь, который был послушен Отцу Небесному до самой смерти? Священное Писание говорит, что послушание больше жертвы, ибо Бог может пользоваться для своих вечных целей только послушными. Богу нужны люди, готовые на Его труд. Если человек проявляет готовность к послушанию, Бог через него совершает нужное дело. И тогда человек не живет впустую, им пользуется Бог. Готовность к послушанию или само послушание из простых людей делает великанов веры. Иисус Христос — пример послушания. Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию. И, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного. Евреям 5:8-9. Виновник нашего вечного спасения ожидает от нас послушания, даже если оно связано со страданием, как сказано, «Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Дорогой друг, готов ли ты на этот шаг?

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ». МВ.

ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Послание Римлянам 8:38-39.

0: В одном из мест Писания, хорошо нам известном, апостол Павел в 12 главе 1 послании к Коринфянам, напоминая нам об установлении вечери Господней, он говорит о том, что он от самого Господа принял то, что и нам передал, говорит о сути причастия, его важности, ценности. И он обращает наше внимание на очень важный такой фактор нашего достойного участия. Мы об этом неоднократно говорим, мы это хорошо знаем. И вот в контексте достойного или недостойного участия, возможного недостойного участия, он учит нас, говорит нам рассуждать о теле Господнем. И с одной стороны, тело Господне – это тело Иисуса Христа Господа. Мы вспоминаем о Его страданиях и смерти. Написано: «Смерть Господню возвещаете». Мы говорим о кресте, мы говорим о страданиях на этом кресте. Писание утверждает, что Иисус Христос есть Агнец Божий, который был заклан за грехи и взял на себя грехи мира. И мы знаем, что именно в теле своем Он вознес на крест и проклятие, и грехи, и беззаконие, и немощи наши, судил грех. И мы благодарны Богу за эту победу. Поэтому очень важно для нас помнить о той цене благодати, которой мы оправданы, которой мы имеем надежду на вечную жизнь. Это одна сторона. Но есть еще одна сторона. Это наше рассуждение, внимание, тоже, которое достойно нашего рассуждения. Это тело церковь. Писание говорит о том, что и вы тело Христово. И Бог Отец поставил, написано, Иисуса Христа главою церкви, которая, опять же, есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. То есть тело Христово – это мы с вами, друзья. И вникая в учение, вникая в себя, рассуждая о теле Господнем, это в том числе рассуждать и о нас, о нашем состоянии, о нашем призвании. И вот этот образ церкви как организма, живого, действующего, очень важный, глубокий и многосторонний. Это то тело, через которое Бог проявляет себя в этом мире в том числе, через которое Он совершает свои задачи, свою миссию по спасению людей. Это задача церкви, проповедуя Евангелие, вести людей ко спасению, участвовать в Божьей работе в этом процессе. И, конечно же, есть, я думаю, определенные параллели, которые мы с определенной степенью сравнения или достоверности можем проводить как бы с нашим физическим телом, в котором мы живем, которое рождается, растет, развивается. И очень важно, чтобы, да, действительно, мы заботимся о питании, мы о здоровье заботимся, мы заботимся о том, чтобы мы были в форме, скажем так, физической, для того, чтобы выполнять задачи, которые стоят перед нами. И это тело наше физическое, оно может быть и уязвимым в том числе. Оно может уставать, оно может болеть, и оно может стареть. И оно, будем так прямо утверждать, оно стареет. Нравится нам этот факт, не нравится нам этот факт, но с момента нашего рождения запускается закон тления. Мы ветшаем. На определенном этапе нашей жизни становится более очевидным, более ощутимым, и нам не надо уже доказывать, что мы стареем. На определенном этапе мы этого и не замечаем. Мы всегда, кажется, будем молоды, свежи, бодры, активны и так далее, но тем не менее этот процесс есть, он существует. Но когда вот мы говорим о теле Христовом, о церкви, о теле нашем физическом, я задался этим вопросом, а может ли церковь как тело Христово стареть? И это вопрос, ну, не просто так, чтобы, знаете, на какую-то необычную тему поговорить. Я думаю, что это актуальное рассуждение. Давайте вместе прочитаем 12 главу книги Экклесиаста, это завершение этой книги, с 1 стиха. Первые 5 стихов. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. Доколе не померкли солнце и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем, то день, когда задрожат стерегущие дом и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мерющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут щели пения, и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс, ибо отходит человек в вечный дом свой». До этого слова. Экклесиаст, как бы подводя итог определенный, наверняка он знает, о чем он пишет, поэтому это позволяет мне сделать вывод, что он писал не в юности, не в молодости, а писал уже в достаточно преклонных годах, когда это не просто щихта слов, а это то, что он переживал. И вот в этих ярких, таких необычных образах он показывает нам или описывает нам неизбежную старость. Показывает, как время тяжелое, как здесь написано, как дни, когда человек скажет: «Нет мне удовольствия в этих днях». Это время, период какого-то такого угасания. Это время, как бы осеннее такое, если можно сказать, о жизненной поре. Время увядания, когда уже не яркий рассвет, как здесь вот есть написано, померкнет солнце, свет, луна и так далее. Одно дело там юность, яркие краски, яркий свет, когда там день в разгаре, это наши средние года. А приходит время, когда больше и больше мрака, сумрак, какая-то погода, тучи вслед за дождями, и их больше и больше становится, и какое-то такое, знаете, настроение не очень, мягко говоря, вдохновляющее. И в принципе нужно признать, что это печальная картина, которой автор, и я верю, Господь, напоминает нам о бренности нашего человеческого существования. Он говорит о том, что тело наше физическое, оно увядает, неизменный закон тления действует, и в конечном итоге отходит человек вечный в свой дом. И вот, читая эту картину, я хочу провести некоторые параллели с не просто физическим увяданием, старением. Я хочу провести некоторые параллели, исследовать симптомы старения. Почему я задаюсь этим вопросом? Могут ли быть подобные симптомы в состоянии церкви? Могут ли быть подобные симптомы, которые могут выявить, или признаки, которые будут говорить о том, что церковь стареет, или что-то закралось такое, что ведет ее к увяданию? И поэтому в ответ на вопрос, может ли церковь состариться, я не говорю, что она должна это сделать, но я говорю о том, что может, есть риск, определенная опасность в определенных условиях подвергнуться этому старению. Мы говорим не о физическом, а о духовном старении церкви. И я хочу порассуждать об этих симптомах, и в том числе, каким образом нам избежать этого старения. Во-первых, прежде всего, хочу оговориться, потому что я понимаю, что эта тема может быть для кого-то болезненной, когда мы говорим о старости, о преклонных годах. И прежде всего, хочу сказать, чтобы мы воспринимали эти рассуждения, вернее, не воспринимали как что-то оскорбительное, как что-то уничижительное, какая-то насмешка, высокомерие по отношению к пожилым людям. Отнюдь нет. Тем более, что в Библии мы очень много говорим о благословенной старости. Мы читаем об этом. Это время в том числе зрелости, опыта. Это время, скажем, какой-то уже годами жизни определенной мудрости. Это время или состояние особого какого-то авторитета, уважения. И в то же время Писание об этом говорит. Особое время попечения, заботы о таковых людях, которые особенно уязвимы. И поэтому, рассуждая сегодня, проводя эти параллели, я не ставлю задачу кого-то каким-то образом оскорбить. Будем осторожны, будем внимательны к этому. Тем более, когда мы рассуждаем и говорим, что стареющая церковь – это не просто церковь, которая сплошь состоит из пожилых людей. Здесь не об этом речь, не о земном нашем возрасте. По статистике ООН есть такое понятие «стареющая нация», «стареющие народы». И к этим народом относятся те народы, если доля людей старше 65 лет достигает 7% и более. И эта нация называется стареющей. Где-то более молодая нация, где-то более старая нация. И, в общем-то, надо признать, что картина удручающая с точки зрения того, что все народы стареют, кто-то быстрее, кто-то медленнее, в силу продолжительности жизни увеличивающейся, в силу того, что меньше детей рождается. Но, тем не менее, я посмотрел, что в нашей церкви 25% – это люди 65+. И я благодарен Богу за наших пожилых братьев и сестер, за эту значимую часть нашей церкви, значимую не только в ее процентном выражении, но и в том числе в том труде, служении, которое по силам выполняет наши братья, сестры, и я благодарен за вас. Немало молодежи, и опять же, я благодарен Богу за то, что церковь наша – это церковь разных поколений, многих поколений. И поэтому старость, о которой мы рассуждаем, это скорее не возраст, это скорее внутреннее состояние, потому что, оказывается, и молодые люди могут быть подвергнуты этому старению не по годам своим. Я же так говорил некоторым порою с вручением диплома об образовании, стоит же сразу и удостоверение пенсионное вручать, потому что жизнь не успела начаться, уже по состоянию внутреннему уже вроде как и закончилась. Я говорю с улыбкой, но тем не менее есть такие ситуации, когда на самом деле не начал или не успел еще пожить, а уже как бы, ну, уже все. Я буду говорить об этих симптомах, об этих признаках. Поэтому даже рассуждая, вспомнились некоторые народные, скажем так, мудрости, поговорки, пословицы, которые тоже говорят о старости, и люди, все-таки народная мудрость тоже есть, они подмечали вот эти особенности физического, может, душевного склада. Старость не радость, самая известная, наверное, поговорка, которую там упоминают, правда, потом и добавляют еще, но я не буду добавлять про старушку-электричку, но тем не менее, старость не радость. Это то время, когда мало довольствия, когда больше каких-то печалей и проблем. Придет старость, придет и слабость. К старости шаг укорачивается, а путь удлиняется, точно подмечено. Тот путь, которым ты ходил в молодости, казался для тебя таким коротким, а чем больше тебе лет, тем кажется он более длинным и неподъемным, этот путь. Написано, лето к осени дождливее, как сегодня, а люди к старости ворчливее. И тоже можно согласиться, что порой вот в этих годах уже больше начинается какого-то ворчания, какого-то, может быть, отчасти недовольства и тому подобное. И поэтому для людей были очевидны какие-то определенные изменения в физическом, душевном состоянии. Для нас более важным сегодня является исследовать духовные эти изменения. Некоторые симптомы, исходя из прочитанного места Писания и других мест Писания, которых очень много в Священном Писании. Первое – это немощность, это ослабление. Вот этот образ стерегущих дом и мужи силы, как они здесь названы, это ослабение рук, это ослабение ног, это дрожащие руки, это ограниченность действий, это ограниченность в активном труде, это бездеятельность даже в каком-то смысле, пассивность, определенное увядание физических сил, когда вот эти, мы говорим о ногах, непрочные опоры, шаткость походки, неуверенность в движении. И больше и больше для человека в этом состоянии, человека, который ослабевает, который подвержен этой немощи, все больше становится того, что является трудным. Трудно одно, трудно второе, трудно третье. То, что было, в общем-то, раньше вообще не задумывался. Люди иногда говорят, вот легкий на подъем, потому что сюда пошел, туда побежал, здесь поехал. Я сейчас говорю и о труде, в том числе в Доме Божьем. Потому что человек, когда вот в это состояние впадает с какой-то немощи, он не способен, он не дееспособен, он не способен к активному труду, служению, он не способен к духовным сражениям. Даже там пример, я вспоминал о истории Давида, который уже, я понимаю, в таких годах был, когда и меч было тяжело держать, оказался на поле брани, где Израиль воевал с филистимлянами, и написано, что руки его устали. И был момент, критический момент, когда он просто мог погибнуть, и если не один из сынов Саруиных, Авеса, если бы не заступил его, то, в общем-то, вся судьба Давида и закончилась бы там, на этом поле брани. После чего Израиль, правда, и сказал, не тебе, царь, ходить на эти сражения, будем сами воевать, я уже своими словами передаю. То есть тот возраст, когда тяжело. И вот это трудно, трудно, трудно, больше и больше приходит в нашу жизнь. Было раньше легко, был легкий на подъем, а потом становится человек тяжелым на подъем. Кузнечик отяжелел, мешает. Трудно подняться, трудно петь, трудно служить, трудно молиться, трудно ходить в собрания. Почему-то вдруг по пятницам, особенно я замечаю, когда начинаю молитву, путь в Дом Божий становится очень длинным для многих. Какая-то там старость нападает в этот пятничный вечер, там вдруг мы не можем этот путь преодолеть. Я с улыбкой, сарказмом, друзья, показываю, что это отчасти тоже показывает, что, ай, лучше я уже там где-нибудь дома побуду. И вот приходит эта пассивность, приходит эта уязвимость, как один брат попросил оказать какую-то услугу, послужить, на что услышал от того, к кому он обращался, о, это невозможно, это трудно, я не могу. На что в ответ, в общем-то, должен был констатировать, говорит, это уже старость пришла. И я с ним согласен. Не потому, что это невозможно, а потому, что просто это уже стало трудным. И знаете, вот люди в этой немощи какой-то, мы сейчас и о духовной немощи говорим, они усталы. Они ничего не делают, но они всегда усталы. И эта усталость, она не отходит от них. Почему-то она не разрешается отпуском, отдыхом, каникулы. Как кто-то сказал, что резкая усталость приходит даже от одного желания или мысли там, о работе. Только подумал про работу, сразу усталость свалилась. Еще не успел ничего сделать, а уже усталость. И вот это состояние, друзья, дряхлости, какой-то ветхости, какое-то бессилие выявляет определенное старение духовное. Второе – это слепота и глухота. И здесь, опять же, вот мы читаем с вами, скажем так, мутных, там, тусклых окнах, запертых дверях и так далее. То есть нарушение зрения и слуха. В такой жизни обычный человек тоже уязвим, когда притупляется зрение, слух его. Но мы переносим все, опять же, в духовную сферу, когда, к сожалению, потеря этого зрения или слуха уводит нас от Бога. Мы перестаем его видеть, мы перестаем его слышать, мы не имеем слова от Господа. Мы забыли, что такое рука Господня. Когда-то Варнава пришел в Антиохию, первое, что он видел, он говорит, рука Господня с ними. Язычники каются, церковь растет. Другой бы, может быть, совершенно другой увидел, либо не увидел вообще ничего, а этот увидел руку Божью. Псалмопевец говорит, всегда видел я пред собой Господа, Он одесную меня не поколеблюсь. А есть люди, которые на определенном этапе своего духовного движения перестали Бога видеть и задаются вопросом, где Бог? Почему-то кто-то видит, а кто-то не видит. В одном собрании были, кто-то слышал Бога, а кто-то не слышал. И проблема не в Боге, что от одних Он спрятался, а другим Он открылся. Проблема в том, что слух поврежден духовный, зрение наше притупилось. И оно не только притупилось с точки зрения, когда мы перестаем Бога видеть, мы перестаем видеть и друг друга в правильном состоянии, в нужде, когда кто-то или проходит то или иное испытание, либо даже, очевидно, просит о том, чтобы оказали помощь. И, к сожалению, иногда наше сердце оказывается ожесточенным, очерствевшим по поводу того, чтобы увидеть, услышать и откликнуться на эту нужду. Состояние во времена Илии, Слово Господне было редко, в те дни видения были нечасты. И в контексте идет речь о том, что Илия, священник, да, уже при старелых годах, преклонных годах, написано, глаза его начали смежаться, и он не мог видеть. И я определенную связь вижу в этом, друзья. И вот это состояние, когда перестало Слово Божье, и Исаак, когда состарился и притупилось зрение глаз его, так написано в Писании, оказался уязвим с точки зрения, вы помните эту историю, Ревека, Иаков, получил благословение путем обманным, и он просто не распознал, его просто обвели вокруг пальца. То есть это состояние очень такой опасной уязвимости для церкви, когда Иисус обличал фарисеев, говоря о том, что они слепые, вожди слепых, то, конечно же, Он говорил не о физическом их зрении, Он говорил о том, что души, сердца их ожесточенные, высокомерные, гордые, они слепы, и они не распознали пришествие Господа, они не распознали дня спасения для них, и, к сожалению, участь их печальна. Третье состояние – это ужасов и страхов. Оно тоже здесь описано. Мы читали, высоты будут им страшны, на дороге ужасы. И вот это состояние тоже какое-то постоянного беспокойства, какой-то неотступчивой тревожности, каких-то страхов, переживаний, в которых люди живут. И не просто это объективно, когда те или иные события, что-то внезапно происходит, и мы можем, как люди, переживать. А это постоянное состояние переживания. По сути, выражающий недоверие Богу, состояние страха, состояние какой-то боязни, состояние какой-то чрезмерной осторожности. Я хочу сказать, что даже граничащей с робостью и малодушием люди становятся боязливы. И это состояние страха, от которого они не могут избавиться, ведет или приводит их к тому, что они недовольны, они раздражены, они жалуются на свою жизнь. И вот мы читали, ворчливы. Они скрипеть начинают по своей жизни. И сколько ты не машь это колесо, образно говоря, нам, оно все равно скрипит. Это признак старения, друзья. Это признак старения. И поэтому, в общем-то, даже в основе того, что мошенники сегодня в обычной нашей жизни преуспевают, обманывая людей на деньги, кстати, уязвимыми являются как раз-таки пожилые люди. Когда им звонят, когда им что-то сообщают, когда, опять же, манипулируют каким-то страхом, какими-то угрозами, и люди этому верят, они оказываются доверчивыми в этом состоянии. Четвертая причина или симптом – это потеря желания. Рассыпавшийся каперс – это символ вкуса к жизни. И вот утрачен этот вкус жизни почему-то, куда-то он девается. Это то состояние такой пресности, неинтересности, бесцветности нашей жизни, когда ничего не хочется, ни к чему человек не стремится. Когда угашена, потеряна ревность, желание, стремление, жажда по Богу. Когда первая любовь, и Иисус обличает Ефесскую церковь, ты оставил свою первую любовь, то как раз-таки вот то состояние восторга, мы я восхищаюсь тобой, Иисус. А для кого-то это восхищение, это просто как прошлое воспоминание. Все. Сегодня самоуспокоенность, никаких желаний, никаких устремлений, никаких ожиданий.
1: Человек никуда не стремится и, как следствие, он ничего не производит, он ничего в результате не приносит. И вот это тоже, друзья, страшное на самом деле состояние огульной млявости и обаяковости до життя, когда ничего не интересно. И вот это состояние производит безмерным преизбытка, только не вечную славу, а вечный позор Богу. Вот это состояние. Для молодости более свойственна фраза, замечаю, «не учите меня жить». Ну, не для всех, понятно, но очень часто молодежь употребляет это слово. Для людей, которые стареют душой, у них другое выражение. «Дайте мне жить спокойно». Знаете, «не трогайте меня, не тревожьте меня, отстаньте от меня». В простой, может быть, жизненной ситуации, когда еще внуки такие быстрые, такие динамичные, да, гиперактивные, приехали там к бабушке, к дедушке, там иногда этого, особенно, ну, бабушки все выносят, дедушки, на 1,5-2 минуты хватает, а потом говорит: «Детки, езжайте вы домой, дайте мне спокойно жить с вашими внуками, там, воспитывайте их без меня, потому что весь этот движ, который я вижу вокруг себя, просто выводит и меня из внутреннего равновесия». То есть забота человека об одном – покой. И знаете, абсолютное такое состояние успокоенности – это то состояние людей, которых еще называют, извиняюсь, покойниками. Покойся с миром. То есть, знаете, уже абсолютно успокоился. Все уже точно, никаких тревог, переживаний, все. Вечный покой. И, ну, это тоже, друзья, очень опасное состояние церкви, потому что, как следствие такого состояния, более важным становится сохранение существующего порядка вещей, существующего статус-кво. Лучшего не надо, большего не надо, хоть бы хуже не было. Давайте, то есть все какие-то новшества возможные, правильные, они воспринимаются враждебно достаточно. И вот это состояние, оно может привести к такой духовному застою, стагнации, когда церковь уже никуда не движется, ей ничего не хочется. И давайте зададимся вопросом, почему иногда людям не хочется петь, не хочется молиться, не хочется пребывать в Слове Божьем. Я говорю, группа разрывается, тут пытается из песенника, из неиспесенника, из того, из второго, из третьего там. А человек молчит все равно. И он находит причины объяснения своего поведения, но причина простая. Состарился. Просто не хочется. Просто нет желания. А уже найти причину, тот псалом или не тот, правильно группа поет, ноты попадает или не попадает, это просто надуманная причина. Я опять же с сарказмом, друзья, говорю, но давайте анализировать свою жизнь. Последнее, пятое, это не исчерпывающий список, понятно, нарушение распознания и нарушение памяти духовной. А Берзерий, это написано в 2 книге Царств, 19 главе, 35 стих, когда Давид его приглашает, предлагает ему заботу, попечение, он отвечает Давиду: «Мне теперь 80 лет, различу ли хорошее от худого? Узнает ли раб твой вкус в том, что буду есть, и в том, что буду петь?» То есть он говорит о том, что он в том возрасте, когда все эти богатства, все эти яства, все эти обильные столы ему уже не приносят какое-то удовольствие, у него уже вкус потерян. Он уже не силен распознать, там, вкусно, невкусно, худое, плохое. И, знаете, это тоже образ такого потери духовного распознания, потери духовного фокуса, или когда сбит этот духовный фокус, когда духовный, скажем, иммунитет нарушен, и человек, хотя и имел, верю, что имел когда-то вот эти чувства навыком приготовленные или наученные к распознанию добра и зла, но становится не способен отличить. Когда память его подводит, когда он становится забывчив, когда он забывает Бога, Его пути, когда он забывает, и это тоже важно, кто он есть во Христе Иисусе, и совсем другое приходит в его жизнь, и враг очень активно пользуется этой забывчивостью, этой поврежденностью памяти, мышления. И печальный пример того же Соломона, о котором мы читаем с вами, который в старости уклонился к иным богам. Он пишет эти стихи, он говорит об этом состоянии. Он исследовал жизнь, правильные вещи написал нам, наследие для нас и наставление, но, к сожалению, его сердце в старости уклонилось к иным богам. Что-то было забыто, забыто присутствие Божие, как Бог говорил с ним, как Бог обильно благословлял его. Уязвимость пришла, память подвела, распознание не сработало. Что же Бог? И в книге Даниила, 7 главе, 9 стихом, очень такой интересный стих есть. Написано: «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна.
0: Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. И Бог, Даниил так видит его, здесь назван ветхий днями. Знаете, вот это слово «ветхий» нами воспринимается при преломлении нашего сегодняшнего бытия и нашей жизни. Что такое ветхий? Ветхая одежда – это что? Ну, это совсем состарившаяся, изношенная, даже которую уже и ремонтировать бесполезно, даже Писание говорит, что бесполезно даже заплатки ставить на такую одежду, она не выдержит. Ветхие мехи те же там, новое вино не вливает ветхие мехи. Ветхий дом, который уже подлежит сносу, ничего там уже не сделаешь с ним, он обвешал, он разрушается, и неизбежно окончательное его разрушение. Вот иногда мы транслируем вот эту ветхость в отношении Бога. Друзья, но это неправильно. Бог ветхий – это древний Бог, всемогущий, вечный Бог, но это не устаревающий, это не изнемогший Бог, не древний, дряхлый старец, которым люди себе представляют, и иногда даже его таким и изображают в том числе. Бог, он другой Бог. Исаия 40 глава, известные стихи Писания. «Кому же вы уподобите меня и с кем сравните?» Говорит святый. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Бог, Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим». И Бог напоминает о том, какой он в своей сути. Да, он ветхий днями, да, он древний Бог, но этот Бог никогда не изнемогает своей силе. Он никогда не состарится, его память никогда его не подводила. У него все учтено, у него ничто не выбывает. Он, сотворивший все видимое и невидимое, держит все это. И Бог, опять же, имеет всю полноту силы, власти. Мы верим в первом собрании, Бог крепкий. Эта крепость никогда от него не отнимется. Он никогда не станет в этой человеческой дряхлости какой-то. Он Бог всемогущий. И поэтому, когда мы говорим о том, что он таковой Бог, и церковь его, как его тело, как его невеста, приготовленная невеста, она также не ветхая какая-то, не устаревшая, не обветшавшая, а она должна иметь это обновление и духовную свежесть. И поэтому природа церкви, она соответствует природе Христа. И хочу сказать сразу, что это, именно это обновление, победа над старостью, над этим каким-то ветшанием духовным, возможно только тогда, когда наши отношения с главой постоянные, надежные и нерушимы. Писание говорит, потому что вы слышали о нем и в нем научились, то есть во Христе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу праведности и святости истины. Оказывается, для того, чтобы не дать место этому духовному дряхлению, старению проявляться, мы должны свергнуть в себя эту ветхую природу, греховную природу. Она ведет человека к ветшанию. И облечься, написано, в нового человека, обновиться духом ума вашего. Писание учит этому нас. И апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 4 главе 16 стихом говорит, «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренне со дня на день обновляется». Слышите? Люди разного возраста. Написано, мы не унываем. Да, мы признаем как факт, что внешнее наше, это жилище, это тело, это храмина, она тлеет, она стареет, она изнашивается, она уязвима становится. Экклесиаст описал этот процесс. Но тем не менее, при этом написано, что внутренний наш человек день ото дня обновляется. Моложе становится. Свежесть приходит. Сама по себе? Нет, друзья. Она приходит тогда, когда мы соединены с Ним. Когда мы имеем это обновление наших отношений с Господом и сегодняшнее служение. Я хочу сказать, его ценность в том числе, что это то время, это то место, где Бог производит это обновление. Где Бог обновляет наши силы, нашу душу. Где Бог заостряет наше зрение и наш духовный слух. Где Бог вытесняет всякое состояние тревожности, какое-то беспокойство. Где Бог обновляет наши желания, хочется жить, служить, трудиться, радоваться, отвергнуть всякое уныние, печаль, какую-то пасмурность нашей жизни и радоваться пред Богом, видя Его деяния, силу, славу, Его верность. Он не изменился. И поэтому Писание говорит,
1: В завершении это продолжение этого места Писания, Исаия 40 глава, написано: «Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Аминь! Какое славное обетование, друзья! Аминь, скажите. Признак старения не только тогда глухие, когда и молчаливые, кстати. Речь нарушается, перестаем говорить, перестаем молиться, перестаем реагировать. Поэтому, если вы согласны, что это обетование к нам, ведь раны душою стареют, вопреки тому утверждению. А вот уповающие на Бога, они обновляются в силе. Они не упадут. Бог поднимет, поставит, укрепит, освежит. И поэтому я призываю вас подняться, дорогая церковь. Мы будем сейчас молиться. И это время я хочу, чтобы мы услышали призыв Божий, прежде всего, не человека. Мы готовились к этому служению. И наше достойное участие, рассуждая о теле Господнем, когда мы увидели, может быть, себя в этих симптомах. Может быть, что-то свойственно нам стало. Я не врю всей полноте. Может быть, что-то отчасти. Дорогой мой брат и сестра, сегодня это время, независимо от вашего возраста, пожилые люди, молодые, состарившиеся вдруг резко, сегодня это момент, когда мы можем обратиться к Господу, когда мы можем принять Его силу, Его обновление, прийти и сказать: «Да, Господь, что-то начало в моей жизни проявляться. Я ослаб. У меня какая-то немощь. У меня какая-то расслабленность проявляется. Может быть, что-то иное. Идите ко Христу». Повторяюсь, надеющиеся на Господа, они обновятся в силе. Это призыв в том числе для тех наших друзей, кто пришел, может быть, первый раз в собрание сегодня. Грех всегда ведет к этой ветхости. Грех стал причиной старения человека. Друзья, если вы еще пока не имеете осознанных отношений со Христом, самое время об этом позаботиться. Сегодня в том числе есть возможность обратиться к Нему. Обратиться к тому Богу, который в вашу эту пасмурную погоду жизни может просветить светом Своим. Удалить всякое бремя, всякую тяжесть. Снять этот груз с ваших плечей, а больше с вашего сердца. Доверьтесь Ему. Бог благоволит к нам. Бог желает, чтобы светом Его истины, правды было просвещено каждое сердце. Идите ко Христу. Доверьтесь Ему. Помолитесь Ему. И Бог не замедлит ответить. Во время пения это время для вас.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

не взвесишь совершенство на весах, ведь это веры и любви сияние. Вершина совершенства — это небеса, ее подножье — место покаяния. Ее закрыть не могут облака, свет неземной ее сияет ясно. Она непостижимо далека, она неописуемо прекрасна. Вершина совершенства — вот итог, и цель, и смысл всей жизни, всех стремлений. Идти лишь вверх нас призывает Бог, идти без страха и без промедлений. И пусть они круты и нелегки, ступени, приближающие к небу, от совершенства так мы далеки, и нужно торопиться, где б ты ни был. Важнее всего желание иметь, желание без малой тени фальши, как можно выше подняться успеть, оставить мир о грех, как можно дальше. Идем мы к совершенству день за днем, за часом час, за годом год, все выше. Нередко падаем и устаем, и стон отчаяния нередко слышен. Конечно, хочется скорее дойти и стать скорее хоть немножко лучше, но с каждым шагом все труднее идти, и кажется, ступени стали круче. Сегодня шаг, а завтра два, и вот все шире панорама и все краше. А ведь бывает и наоборот, не все так происходит в жизни нашей. Бывает, что подолгу мы стоим на месте без малейшего движения, не потому, что этого хотим. Нас не пускают наши согрешения, мешают настроения ветра и трудности, грохочущие грозы, то искушений дождь, как из ведра, а то эмоций зной или морозы. Неважно, высказали это вслух или мысленно добра не пожелали, но только после ощущаем вдруг, что неожиданней слабее стали, и твердой почвы под ногою нет.

уважением, наш равнодушный и холодный взгляд или несдержанность вместо терпения, и вот уже отброшены назад на 2, на 5 или 25 ступеней. Да, к сожалению, бывает так, что вместо роста или продвижения вдруг некий кажущийся нам пустяк является причиной снижения. И мы сегодня ниже, чем вчера, на несколько ступенек оказались. Нет, путь к вершине — это не игра, в которой нами правила писались. Путь к совершенству — это путь таков, где неизбежны боли и страдания, где нету выходных и отпусков, где постоянны веры и испытания. О, несомненно, труден тот подъем, но во стократ труднее восхождение, когда мы в одиночестве идем. А что, если случится вдруг падение, а рядом нету никого в тот час, кто руку помощи свою протянет? Споткнуться может ведь любой из нас, и смерть невероятно близкой станет. Так как совсем-совсем недалеко губительная пропасть, из которой, сорвавшись, выбраться уж нелегко и начать восхождение повторно. Но вовсе не страшна опасность та, коль за руку держаться чью-то будешь, и нет надежнее руки Христа, и предания нету друга тоже. Ступени к совершенству нелегки, но мы должны к вершине той стремиться. Вот только б не разжать свои руки, не возгордиться б, не остановиться. Аминь.

Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящие, ни будущие, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Послание Римлянам 8:38-39.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Душа у нас как будто батарейка. Ее все снова надо заряжать. Ведь душу не согреет телогрейка. Без связи с небом ей не засиять. Энергия души приходит свыше. И имя этой силе – Дух Святой. Когда контакт работает с Всевышним, в нас дух горит, как лучик золотой. Питание батарейки – Слово Божье. Читать его, вникать и рассуждать. Есть главное, что делает возможным Святому Духу с нами пребывать. Но когда печали одолеют, давайте петь Творцу хвалебный гимн. И светлые лучи нас обогреют, мы этим батарейку зарядим.

И вот израильтяне пришли в место Рефидим, и оказалось, что там нет воды для питья. Народ начал укорять Моисея, говоря: «Дайте нам воды пить». Моисей ответил им: «Что вы укоряете меня? Что искушаете Господа?» И стал он молиться, чтобы Бог помог ему. Тогда Господь повелел ему ударить по скале. Моисей поступил так, как сказал ему Бог, и вода потекла из скалы, и весь народ утолил жажду. Моисей назвал то место Масса и Мерива, что в переводе означает «искушение и укорение», так как там израильтяне укоряли и искушали Господа, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет?» Вот уже несколько раз за время путешествия по пустыне народ израильский роптал на Господа и укорял его. На очень короткое время Господь допускал трудности для израильтян, испытывая их веру, и они сразу начинали сомневаться в присутствии Бога. Ропот – это грех. Господь никогда не посылает испытаний сверх сил, но всегда ободряет нас, утешает и помогает расти и укрепляться нашей вере и доверию к Нему.

10 заповедей. Моисей был очень кротким человеком. Он был избранным сосудом Божиим, верным и послушным ему. Поэтому Господь говорил к народу через Моисея. Однажды, когда израильский народ расположился станом возле горы Синай, Моисей взошел на гору. Там Господь дал ему каменные скрижали. На них были написаны 10 заповедей, которые должен был соблюдать народ. На скрижалях были записаны слова, сказанные Богом Моисею. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу Богу твоему. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего».

Золотой телец. Господь долго говорил с Моисеем на горе. Народ, видя, что Моисей долго не появляется, пришел к Аарону и сказал: «Сделай нам Бога, который бы шел перед нами, потому что не знаем, что случилось с Моисеем, который вывел нас из Египта». Тогда Аарон сказал им: «Выньте золотые серьги из ушей ваших и принесите ко мне». Они принесли ему серьги, и Аарон взял их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. Израильтяне увидели тельца и воскликнули: «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из Египта». На следующий день они встали рано и принесли жертву тельцу, называя его своим Господом. Затем народ сел есть и пить, а потом стал играть. Господь же сказал Моисею на горе: «Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им». Бог хотел истребить этот жестокий и буйный народ, но Моисей стал умолять его, говоря: «Да не воспламенится, Господь, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою, чтобы египтяне не говорили: на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего». И услышал Господь эту просьбу и отменил то, что хотел сделать. Моисей же сам воспламенился гневом и разбил каменные скрижали, бросив их на землю. Потом он взял золотого тельца, сжег его в огне, стер в прах и рассыпал по воде. Эта история говорит нам, чтобы мы никогда не забывали живого, всемогущего Бога, Его многочисленных чудес и милостей, и не создавали себе кумиров.

Скиния собрания. Вскоре Моисей поставил вдали от стана израильского шатер и назвал его Скинией собрания. Каждый, ищущий Господа, приходил сюда. И когда Моисей выходил к Скинии, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в Скинию. Когда же Моисей входил в Скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в Скинию. И Господь говорил с Моисеем. И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в Скинию. И вставал весь народ и поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его, Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от Скинии.

Жертвоприношение для строительства святилища. Однажды Господь через Моисея повелел своему народу построить другую скинию, куда народ мог бы приносить жертвы Богу и где присутствие Его было бы постоянным. И сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых: «Вот что заповедал Господь: сделайте от себя приношение Господу. Каждый по усердию пусть принесет приношение Господу: золото, серебро, медь, шерсть голубого, пурпурного и червленного цвета, и весон, и козью шерсть, кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерево сетим, и елей для светильника, и ароматы для елея помазания, и для благовонных курений, камень оникс, и камни вставные для ефода и наперсника. И всякий из вас, мудрый сердцем, пусть придет и сделает все, что повелел Господь». И пошло все общество сынов Израилевых от Моисея. И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношения Господу для устроения скинии собрания, и для всех потребностей ее, и для священных одежд. И приходили мужья с женами, и все по расположению сердца приносили кольца, серьги, перстни и привески, всякие золотые вещи, каждый, кто только хотел приносить золото Господу. И каждый, у кого была шерсть голубого, пурпурового и червленного цвета, весон и кожья шерсть, кожи бараньи красные и кожи синие, приносили их. И каждый, кто жертвовал серебро или медь, приносил это в дар Господу. И каждый, у кого было дерево сетим, приносил его на всякую потребность для скинии. Господь любит добровольно дающих. Он щедро благословляет того, кто от всего сердца и из любви к Нему жертвует на Его дело. Освящение новой скинии. Вокруг скинии находился двор длиною приблизительно в 50 метров и шириною в 25 метров. Двор был окружен завесами, висевшими на столбах, обложенных медью. Сама же скиния имела форму прямоугольника, приблизительно 15 метров длиной, 5 метров шириной и 5 метров вышиной. Вход был с восточной стороны. Внутри скинии было два отделения. Первое помещение, называемое «святилище», было больше размером, и в нем находился золотой жертвенник курения. Возле жертвенника стоял золотой стол, на котором лежали 12 хлебов. Эти хлебы назывались «хлебами предложения» или «священными хлебами». В этом же помещении находился золотой светильник с 7 лампадами. Второе внутреннее помещение отделялось от первого завесой. Там находился золотой ковчег завета или ковчег откровения. Это сундук с изображением двух золотых ангелов. В нем хранились скрижали завета, на которых было написано 10 заповедей. Все второе помещение наполняло слава и присутствие Божие, и поэтому оно называлось «Святое святых». В святилище позволялось входить только священникам, а в «Святое святых» только первосвященнику один раз в год. Когда новую скинию собрания построили, Моисей освятил ее и священников, которые должны были служить в ней. После этого облако покрыло всю скинию собрания, и слава Божия наполнила ее. В ночное время облако горело в скинии огнем, а днем стояло над ней. Иногда облако поднималось высоко над скинией. Это был знак от Бога, и по этому знаку народ отправлялся в путь в ту прекрасную землю ханаанскую, куда Господь вел их из Египта. Скиния называется в Библии также «скиния откровения» и скинии собрания, так как народ собирался вокруг нее для богослужения.

тебе, мой друг, я обращаюсь, хоть ты еще совсем дитя, но в главном я не сомневаюсь, что очень любит Бог тебя, что Он тебя везде находит, оберегает твой покой. К кроватке тихонько Он подходит, чтоб сладк и крепок был твой сон. Он бережет тебя и греет, для жизни все тебе дает. Он славу вечную имеет, спасение каждому несет. Ты сразу, как встаешь с кроватки, благодари за все Христа, и наказания станут сладки, обид не будет никогда.

Учитель решил поговорить с родителями Антона. Сидя в гостиной, он рассматривает картины на стене. Одна ему особенно нравится. Это портрет мальчика, очень похожего на Антона. Глядя на эту картину, можно подумать, что Антон – ангел, думает учитель. Если бы он в школе вел себя так, как он выглядит на этом портрете. Конечно же, Антон, позируя, старался выглядеть как можно приветливей и обаятельней. Но каким нарисовал бы его художник, если бы знал, что Антон ленив, вспыльчив, дерзок и лжив? Каждый из нас представляет собой какую-то картину. И лишь Бог видит гораздо больше, чем только внешность человека. Он видит, что ты делаешь втайне. Он знает, о чем ты думаешь, когда тебя призывают к послушанию. Больше того, Бог может изменить тебя, сделать тебя лучше, если ты попросишь Его об этом и не будешь скрывать от Него своих грехов. То, как мы ведем себя, зачастую не соответствует нашему сердечному желанию. Нашей дерзостью и непослушанием мы, может быть, произведем впечатление на одного или другого из наших друзей, но глубоко в сердце мы желаем быть добрыми, приветливыми, щедрыми, любвеобильными. Это желание вложил нам в сердце сам Бог. Мы можем принять решение, что для нас важнее – произвести впечатление на кого-нибудь или иметь в сердце мир и радость. Богу не важно, как мы одеты, бедно или богато. Есть ли у нас дома компьютер, или у нас даже нет своей постели. Он может сделать нас счастливыми, независимо от обстоятельств. Он смотрит на сердца наши и говорит нам, что нам нужно делать, а чего надо избегать. Поступая по Его воле, общаясь с Ним в молитве, читая Его Слово, то есть Библию, мы заметим, что Он производит в нас удивительные перемены. Наше счастье зависит от нашего внутреннего состояния. Имея Божий мир в сердце, мы всегда в состоянии с любовью относиться друг к другу, не вспылить, отказаться от сомнительных развлечений и так далее. Живя по Слову Божьему, мы будем радовать Бога, и Он будет благословлять нас, что более важно, чем минутное признание и восхищение товарищей. Подумай, каким будет твой портрет? И помни этот стих. Господь смотрит на сердце.

Порою я мечтаю о небе голубом, там все прекрасно, знаю, никто не дышит злом. Там птиц не обижают, не мучают котят, друг друга уважают, не плачут, не скорбят. Никто там не стареет, болезней смерти нет. Любовь там всем владеет, и светит чудный свет. Там бабочки порхают, не вянут там цветы, там змеи не кусают, сбываются мечты. Так хочется скорее увидеть мне Христа, уж очень скоро, верю, исполнится мечта.

маленький Роберт шел и держал мамочку за ручку. Ему было годика 4, наверное. У него были черные волосы, кудрявые. Его все называли Кудряшка, потому что он такой хорошенький был, но он послушный мальчик был, очень внимательный. И он говорит: «Мама, а куда мы идем? Мы идем к пастору?» Она говорит: «Да». «А зачем?» «А он обещал мне дать книжечку, мне. А для тебя он тоже даст рассказики. Ты любишь их слушать?» «Да, мамочка, я очень люблю рассказы». «Ура! Бежим! Послушаем!» И он шел, подпрыгивал. Так интересно было. И вот они подошли к калитке и зашли. И Роберт подумал: «Мама с пастором всегда так долго разговаривают о чем-то, так серьезно, о чем я не понимаю. И я так устаю. Пойду-ка я посмотрю, что во дворе растет». Он очень любил разглядывать растения. Говорит: «Мама, а можно, пока вы поговорите, я пойду посмотрю, как растет картошка?» Мама говорит: «Ну, конечно, иди». Он пошел. Там у пастора был огородик небольшой, там картошка росла, помидоры, лучок, цветочки. И он очень-очень любил все это разглядывать. И вот он смотрит, потом уже думает: наверное, уже мама идет. Он подошел, и точно, мама с пастором уже вышли и стоят на крылечке. И пастор говорит: «Ну как, ты все посмотрел?» Он говорит: «Да». «А кем ты думаешь быть, когда ты вырастешь?» Робик пожал только плечами и говорит: «Я не знаю». И вот они пошли домой с мамой. Приходят, а вечером, всегда после ужина, мама открывала Библию и читала. И читала также рассказики. Интересные были рассказики. Робику многое было непонятно. И он задавал много-много вопросов для мамочки. У мамочки спрашивал, а она ему все объясняла, все, что могла. И вот так был каждый день. А он слушал, а она ему рассказывала. И вот прошло уже много лет, уже он подрос, и ему нужно было идти и зарабатывать. Но прежде чем зарабатывать, нужно было учиться. Он должен был уехать в город, потому что здесь, в деревеньке, где они жили, там не было такой школы. И вот он поехал в город, выучился, работал уже. И вот однажды он идет по улице, но одно я пропустила. Прежде чем он уезжал из дому, мама зашла к нему в спальню, села на краешек кровати, положила руку ему на плечо и говорит: «Роберт, ты уходишь из дома. И там будут всякие люди, будут хорошие, будут плохие. Я бы хотела, чтобы ты мне что-то пообещал». Он говорит: «Ну, скажи, что?» Она говорит: «Нет, я хочу, чтобы ты мне пообещал сначала, а потом я тебе скажу, что». Он говорит: «Мамочка, ну так нечестно. Ну как я могу тебе пообещать, не зная что? А вдруг я не выполню?» Она говорит: «Нет, я верю, что ты, если пообещаешь, что ты выполнишь. Вообще, ты правильно сказал. В принципе, это очень правильно, что нельзя обещать, не выслушав. Но если мама просит, как ты думаешь, маме можно верить?» Он так подумал и говорит: «Да, можно. Обещаю, мамочка, обещаю все, что ты скажешь, выполнить». Она говорит: «Так вот, я хочу, чтобы ты прочитывал Евангелие, несколько стишков из Евангелия каждый день и молился все дни твоей жизни». Он подумал, такое трудное обещание, но он уже пообещал. И мама говорит: «Помни, что ты пообещал, Роберт. Старайся все это исполнить». И вот он уехал в город, уже выучился, работает. Иногда приезжает к маме. И он старался в точности исполнять так, как он пообещал. Он читал Евангелие каждый день. Даже если приходил домой такой уставший, и, помня свое обещание, он прочитывал несколько стишков, молился, ложился спать и продолжал еще думать о том, что он прочитал. И через некоторое время он так полюбил Евангелие, что стал читать побольше. Он решил узнать, а что же там написано. И вот так он жил.
Еще прошло некоторое время, и вот однажды он идет по городу, смотрит объявление. И почему-то ему стало интересно. Он подошел, прочитал его, а там писало, что будет какой-то миссионер приехал в город, и будет собрание. Ну, он так посмотрел, оказывается, уже прошло время, уже он опоздал. И он думает, что же мне делать? Посмотрел на адрес и думает, я пойду по этому адресу, который указан. И вот он пришел по адресу, постучался, ему и думает, а вдруг меня спросят, что мне надо, а я не знаю, что сказать. Может, уйти лучше? И только он надумал уходить, как дверь открылась, и вышел оттуда мужчина. Он был миссионером. Он посмотрел на Роберта, пригласил его в квартиру и стал с ним разговаривать. Стал его расспрашивать, рассказывать ему. Ответил на все вопросы, которые Роберт задавал. И потом, много прошло времени, 2 года, но через эти 2 года Роберт поехал в Африку миссионером. Представляете? Жизнь его поменялась. Он продолжал читать Евангелие каждый день и молился. Там он проповедовал тем, которые никогда не слышали о Боге. Прошло 18 лет. Он уже совсем взрослый. Он уже вернулся обратно в свою страну, чтобы повидаться с родными. Он уже стал таким хорошим проповедником. Много-много людей собиралось его слушать. И он проповедовал во многих церквах. И вот в одной церкви к нему подходит один старичок и говорит, «Ты знаешь, когда я увидел твою фамилию, я вспомнил, что в моей церкви была одна женщина молодая, и у нее был мальчик, у него были кудрявые черные волосы, и я его звал Кудряшка. И мне так интересно, что же случилось с этим мальчиком? Где он теперь? Ты никогда не слышал о нем?» Роберт посмотрел, говорит, «Так это вы, пастор! Как же я вас не узнал?» Он обнял его с такой радостью и говорит, «Так это я, ваш Кудряшка! Посмотрите на меня! Разве вы меня не узнаете?» А тот говорит, «Ну, как тебе сказать, когда тебе было 4 годика или теперь, когда ты уже совсем взрослый мужчина, такой проповедник хороший, я очень рад за тебя, потому что я молился о тебе». И вот мое пожелание вам, ребятки, попросите маму, чтобы она вам читала Евангелие каждый день, или папу, и вместе с вами молилась. Это будет очень-очень хорошо. И ваша жизнь будет замечательна.

0: Бог учит нас не только через природу, но и через Библию. В ней написано об Иисусе Христе.
1: Кто Он такой, Иисус?
2: Божий Сын.
3: Иисус мой Спаситель.
4: А я знаю, что Иисус родился в Вифлееме, в сарае для животных.
1: В сарае? А почему? Дети ведь рождаются в роддоме.
0: Дело в том, что в стране, в которой жили родители Иисуса, была объявлена перепись населения, чтобы узнать количество живущих там людей. Поэтому все были обязаны приехать в те города, откуда они родом. Марии и Иосифу, будущим родителям Иисуса, пришлось ехать в Вифлеем. Кроме них туда еще приехало множество людей, из-за чего в гостиницах не осталось ни одного свободного номера. Единственным местом, найденным для ночлега, оказался хлев. Там Мария и родила Иисуса. Такая вот история.
1: А что делал Иисус, когда вырос?
2: Исцелял больных.
4: Помогал людям.
0: Да, все это Иисус делал. Но его распяли на кресте, как преступника. И он умер.
3: Я читал, что Иисус ожил. Он воскрес из мертвых. Иисус воскрес! И он сейчас живой.
0: Поэтому мы верим, что Бог простил наши грехи. И мы будем жить вечно. Давайте прославим Его.
5: Пришло время заканчивать.
6: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
5: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
7: Божьих благословений!

наши самые искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Дэвида Вилкерсона. 6 часов – свидетельство, в 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов – проповедь, в 9 часов – чтение книги и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Сегодня мы поговорим на тему «Возрастающая вера». И сказали апостолы Господу: «Умножь в нас веру». Эти люди, которые находились в близком окружении Христа, просили своего учителя о чем-то очень важном. Они нуждались в большем понимании значения и действия веры. В сущности, они говорили: «Господи, какую именно веру Ты ожидаешь от нас? Дай нам откровение той веры, которая угодна Тебе. Мы хотим уразуметь, понять, что такое вера во всей полноте ее значения». На первый взгляд их просьба кажется достойной похвалы. Но я полагаю, что ученики просили Иисуса об этом, потому что они были в смущении. В предыдущей главе Христос привел их в недоумение, говоря: «Верный в малом и во многом верен. Если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное?» Иисус знал, что по плоти его ученики не хотели исполнять то, что они считали незначительным в вере, и поэтому он сказал им: «Если вы будете верными в малых вещах, являющимся фундаментальными вопросами веры, вы будете верными и в большем. Итак, покажите, что вы достойны доверия в основных требованиях веры, иначе как вам можно доверить что-то большее?» Если мы честны, мы признаем, что весьма похожи на учеников Иисуса Христа. Мы также хотим сразу же приступить к более существенным вопросам веры, получить такую веру, которая передвигает горы. И подобно ученикам, мы часто оцениваем веру по видимым результатам. Посмотрите на тех людей, которые, как мы считаем, имеют великую веру. Большинство этих людей совершили нечто значительное для царства. Программы бесплатного питания, служение для больных и нуждающихся, мега-церкви, библейские колледжи, миссионерские программы. Мы вспоминаем Джорджа Мюллера, человека, который строил приюты для сирот в Англии и содействовал основанию внутренней миссии Китая. Мюллер никогда не просил финансовой поддержки. Вместо этого он промаливал каждый грош для этих святых дел, и зачастую в последнюю минуту приходили крупные суммы. Сегодня многие христиане считают Мюллера олицетворением человека веры. Мы вспоминаем также о Рисе Хоулсе, человеке, известном как Ходатай. Биография Хоулса полна историй о чудесных ответах на его ходатайственные молитвы. Этот человек приобрел одно за другим имение, которое он использовал для Божьего царства, и все это было по вере. Подобно Мюллеру, Хоулс вымаливал каждый цент, который он получал как раз в нужный момент. Некоторые считают, что его великий труд может служить еще одним определением того, что такое вера. Многие посетители церкви на Таймс-сквер испытывают то же самое, видя наше служение Богу. Они восхищаются великолепными зданиями, которые дал нам Господь в распоряжении, охватывающие целый квартал на Бродвее. И все это без всяких долгов. Они видят нашу программу «Дома Сары для женщин», наши передвижные столовые для голодающих и другие дела веры и говорят нам: «Должно быть, ваши лидеры являются людьми великой веры. Какие невероятные результаты!» Недавно на адрес нашего служения пришло письмо от одного молодого заключенного, который является сейчас христианином и нашим подписчиком. Он слышал, как я сказал в записанной на кассету проповеди: «Может быть, придет день, когда я должен буду пойти в тюрьму за проповедь против гомосексуализма». Этот молодой человек заверил меня, что если это случится, заключенные христиане всей страны засыпят всю пенитенциарную систему письмами с требованием освободить меня. Он говорит, что среди обитателей тюрем я известен как человек великой веры, потому что я основал служение Teen Challenge, программу реабилитации наркоманов и другие служения для таких проблемных людей, каким является он сам. Поэтому, доказывал он, вы более нужны не в тюрьме, а за ее пределами. Я благодарю Бога за Teen Challenge и за все ее подразделения, фермы, ранчо, попечительские центры, библейские школы, и благодарен Господу за всякое другое служение, которое Он воздвиг и благословил на этой земле. Но я заявляю, ничто из этих великих
видимых дел не олицетворяет Божьего определения веры. В действительности, никакое дело или вопрос, какими бы значительными они ни были, не имеют никакой ценности для Господа, если не делаются малые, невидимые дела веры. Способные, умные люди совершали подобные дела, но без Бога. Сан Мьюнг Мун и его последователи заплатили много миллионов долларов, построив комплексы зданий, основали широкомасштабное служение милосердия, даже приобрели средства массовой информации. Однако ничто из этого не является Божьим масштабом веры. В Божьих очах истинная вера не имеет никакого отношения к размерам или количеству дел, которые вы собираетесь совершить. Скорее, она определяется тем, что находится в центре вашей жизни и к направлению, в котором она движется. Видите ли, Бога не так заботит то, что представляется вам великим, как то, чем вы становитесь. Уверены ли вы, что это Господь положил вам на сердце мечту, которая требует чуда, чтобы осуществиться? Были ли вы призваны, чтобы выступить в новом направлении, которое требует сверхъестественной веры? Нуждаетесь ли вы, чтобы Бог совершил чудо в вашем доме, физическое, финансовое или духовное? Вас ожидают запертые двери и неудачи до тех пор, пока вы не уразумеете слов Иисуса. Если вы в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Другими словами, Иисус говорит, вы говорите, что нуждаетесь в каком-то откровении, которое сделает вас способными совершать великие дела. Но как вы можете получить такого рода веру, если на вас не могут положиться другие люди, давая вам что-то? Слова Иисуса должны были озадачить учеников. Их учитель знал, что у них не было ничего и тем более того, чтобы дал им какой-либо другой человек. Они оставили все, чтобы стать его учениками, и они изо всех сил следовали за ним. Казалось, его слова были просто неприменительными к ним. Но вопрос заключается в том, что же имеет в виду Иисус, говоря о том, что чужое? Он говорит о наших телах и душах, которые он приобрел своей собственной кровью, как написано, вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. Иисус говорит нам, ваши тела больше не принадлежат вам, и если вы не заботитесь об этом теле, если вы не позволите мне заглянуть в вашу внутренность, покончить с вашим грехом и осветить вас, то как вы можете надеяться на то, что я доверю вам что-то большее? Сначала оглянитесь назад и посмотрите на то, как вы распорядились тем, что я уже доверил вам. Теперь, когда ученики просили об увеличении веры, у Иисуса уже был готов для них ответ. Если бы вы имели веру, зерно горчичное, и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она бы послушала бы вас. И снова на первом плане у Господа были меньшие дела веры, символически представленные единственным зернышком горчичного семени. Этот стих о переселении смоковницы всегда интриговал меня. Когда мы читаем его, нам представляется человек великой веры, который, стоя возле дерева, командует «иди, переселись в море и расти там». Затем мы рисуем в своем воображении, как дерево вместе с корнями исторгается из земли и плывет по воздуху в направлении моря, пока не погрузится в его волны. Что хотел сказать Иисус этим образом? Смоковница не может быть посаженной в море и жить. Она бы тотчас погибла. Более того, наш Бог не является каким-то шоуменом. Он не делает и не предполагает делать чего-то ради того, чтобы произвести эффект. Однако мы знаем и то, что каждое слово, сказанное Иисусом, предназначено для нашего наставления. Итак, какой же смысл оно несет здесь, в себе? Вы можете сказать, этот стих означает то, что наш Господь – Бог невозможного.
Я не согласен. Даже в дни Иисуса несколько человек могли бы выкопать с корнями какое-нибудь дерево, притащить его к морю и посадить его там. Сегодня это даже легче осуществить, имея могучие машины, способные в считанные секунды выкорчевывать большое дерево, какая требуется для этого вера. Я верю, что это утверждение говорит об искоренении того, что растет в нашем сердце. Иисус говорит о корнях зла, о скрытых делах, с которыми мы должны покончить, будучи его последователями. Он говорит, прежде чем вы сможете поверить, что Бог силен передвигать горы, вы должны удалить корни, и для этого вам не нужна какая-то великая апостольская вера. Все, что вам требуется, это самая малость веры. Я прошу, чтобы вы сделали нечто весьма существенное, удалили из вашего сердца корни греха. Я хочу исследовать ваше сердце и удалить из него все, что не похоже на меня. Единственное и первое действие веры, которое мы должны сделать прежде всего и прежде всякого другого дела, это быть верным в том, что дал нам Бог. Мы просто не можем думать о том, чтобы совершить что-то во имя Бога, если в нас все больше укореняется грех. И призыв искоренить грех не относится только к пастырям, учителям и евангелистам. Это дело каждого христианина. Поэтому спросите себя, что является тем грехом, который глубоко укоренился в вашем теле и духе? Может, это порнография, жадность, зависть, раздражительность, страх быть отвергнутым, заниженная самооценка, ощущение своей никчемности и бесполезности? Иисус учит нас, если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Конечно же, это повеление носит духовный смысл. Мы знаем, что не этот наш физический глаз толкает нас на грех, но скорее глаз нашего похотливого сердца. Но как мы можем искоренить то, что годами росло внутри вас? Чтобы искоренить подобные твердыни, нужна вера. Действительно, в этом и состоит суть проповеди Иисуса о горчичном зерне. Он говорит нам, что верою мы можем исторгнуть из своего сердца всякий греховный корень, даже тот, с которым Бог имел дело в продолжении многих лет. Мы заплатим трагическую цену, если пренебрежем своей обязанностью искоренить свой грех. Если мы сознательно позволяем злому корню оставаться в нас, мы лишаемся всякого духовного оружия, чтобы противостать дьяволу. Во-первых, мы выпускаем из рук наш меч, а затем теряем все свое снаряжение. В конечном итоге у нас пропадает всякая воля к борьбе. Скажите мне, как мы можем разрушить твердыни, если у нас не остается никакого оружия? Как написано во втором послании Коринфянам, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. В предыдущей главе Саул и его 300-тысячная армия израильтян наголову разбила аммонитян и Иоаса Галаадского. В результате этой великой победы вера Израиля сильно возросла. Однако Бог предостерег их. «Если вы не будете слушать гласа Господа и станете противиться повелениям Господа, то рука Господа будет против вас, как была против отцов ваших». Теперь в 13 главе мы находим Саула и народ, ходящих в непослушании. Это началось, когда Саул совершил жертвоприношение, которое ему запрещено было совершать. Народ присоединился к нему, говоря: «Кто говорил, что Саул не должен быть нашим царем, того следует предать смерти». Когда же на сцену выступил благочестивый пророк Самуил, он, однако, принес к Саулу следующие страшные слова: «Ты поступил безрассудно, не исполнив повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне утвердил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда». Тут же мы видим и результат непослушания Израиля.
Всего лишь четырьмя стихами ниже мы читаем: «И вышли из стана филистимского три отряда для опустошения земли». Три отряда, отделившись от основных сил филистимлян, распространились по Израилю, вторгаясь в селения. Эти захватчики без закона грабили добычу, включая вооружение израильтян. Почему Божий народ не противостал захватчикам? В конце концов, они имели много оружия, включая захваченное в сражении с амонитянами. Печальная истина состоит в том, что вследствие греха у израильтян не осталось боевого духа. Как только они увидели приближающегося врага, они в страхе бежали. У Израиля не осталось ничего, кроме вил, сошников и других сельскохозяйственных орудий. Но они не могли перековать их в воинские орудия, потому что у них не было кузнецов. Как написано, кузнецов не было по всей земле израильской, ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья. Божье слово говорит посредством данного отрывка нам очень ясно. «Если вы будете продолжать жить в непослушании мне, я больше не буду ходить с вами. Вам может казаться, что вы делаете мое дело, но вы не будете иметь ни моего присутствия, ни благословения, ни силы». Вера проявляется главным образом в послушании, в наличии силы, чтобы повиноваться Божьему Слову, и сатана это знает. Вот почему он хочет, чтобы вы продолжали цепляться за этот последний, оставшийся корень в вашей душе. Он знает, что это лишает вас всякой защиты, похищая у вас оружие и нейтрализуя ваш боевой дух. Я вижу, как это происходит по всему миру со служителями и рядовыми верующими. У них есть все необходимое, чтобы совершать свои добрые дела, и когда они оглядывают свое поле деятельности, они радуются великой жатве. Но при всем этом они находятся в опасности. У них в сердце находится грабитель, какой-то запинающий грех, с которым они не хотят покончить, и он грабит их, лишая их воли к борьбе. Впоследствии, когда сатана вторгается в их жизнь, они сдаются без боя. У них просто нечем защищаться от него. Подобно Саулу, всякий верующий, у которого в сердце коренится грех, заканчивает смятением, раздвоенностью и страхом. Писание говорит о них: «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев». Такие люди могут говорить себе: «У меня остается еще два орудия – молитва и вера в Божье Слово». Но, к сожалению, это не так. Давид говорит: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Мы просто должны сказать всем своим злым корням: «Исторгнитесь!» И должны верить, что они уйдут согласно обетованию Божьего Завета. Только тогда к нам вернется боевой дух. Мы вновь обретем Божий обоюдоострый меч и увидим, как быстро приходят ответы на наши молитвы. И в конце концов мы исполнимся дерзновением и радостью, обращая демонов в бегство. Существует еще и другой шаг в получении возрастания в вере. Иисус ответил на просьбу его учеников о вере еще и по-другому. Он сказал им: «Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: „Пойди скорее, садись за стол“? Напротив, не скажет ли ему: „Приготовь мне поужинать и, предпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, а потом ешь и пей сам“? Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: „Мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать“». Ясно, что Христос говорит здесь о нас, своих слугах, и о Боге нашем Господине. Короче, Он говорит, что мы должны кормить Бога. Вы можете недоумевать, какую такую пищу могли бы мы принести нашему Господу, что может утолить Его голод. Библия говорит нам: без веры угодить Богу невозможно. Говоря просто, Божьим излюбленным блюдом является наша вера. Это та пища, которая угодна Ему.
Примеры этого мы видим на всем протяжении Писаний. Когда один сотник попросил Иисуса исцелить его больного слугу, просто сказав слово, Христос наслаждался живой верой этого человека. Он сказал: «Истинно говорю вам, и в Израиле я не нашел такой веры». Иисус говорит здесь: «Вот язычник, человек, чуждый обществу Израиля, и он насыщает мой дух. Какую питательную пищу дает мне вера этого человека». Подобным же образом 11 глава послания к евреям представляет великий пир для Господа. Эта знаменитая глава описывает веру Божьих возлюбленных воинов на всем протяжении истории. Как часто наша вера расходуется на наши личные нужды, а не на то, что заботит Бога. Как часто наши молитвы состоят из подобных нужд: «Господи, я добросовестно тружусь на Твоем поле жатвы, пашу для Тебя, а теперь прошу у Тебя то или это, чтобы продолжить свой труд». Я благодарен Богу за посланные с неба мечты и желания. Большинство действующих сегодня служений, в которых прославляется Бог, являются исполнением видений, совершившихся посредством возложенной Богом цели на сердце человека. Однако многие, получившие эти видения, не понимают, что прежде чем мечта сможет исполниться, Бог часто посылает годы очищения, обличения и сокрушения сердца. Таков его образ действий. Иисус говорит нам: «Я хочу, чтобы вы накормили меня, дали мне возможность формировать вас и преображать в мой образ. Только принесите мне вашу веру, я дам вам истинное видение». Мы можем обрести победу над своими корнями, но можем и забыть, что только Божья милость одержала эту победу для нас. Иисус предупреждает: станет ли Господь благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Слово «ничего не стоящее» означает здесь не имеющие никаких заслуг, не зарабатывающие ничего благодаря делам или каким-либо личным качествам. Иисус говорит: после того, как вы верою покончите со своими греховными корнями, не говорите: «Я сделал это, я одержал победу». Нет, вас спасла только одна лишь благодать вашего Отца. Некоторые люди становятся гордыми, когда они одерживают победу над грехом. Они думают: я привел в порядок свою жизнь. Бог должен быть благодарным мне за то, что он теперь имеет такой чистый сосуд, как я. Но Иисус говорит: нет, истина заключается в том, что вы только начинаете исполнять свой долг. С того самого дня, как вы были спасены, я повелел вам оставить ваш грех. Почему же вы медлили, дожидаясь, пока пройдет 5, 10, 20 лет, чтобы подчиниться мне? У вас нет никакого повода, чтобы поздравлять себя. Победа приходит, когда мы признаем наличие у нас корней греха, раскаиваемся и доверяемся Божьим новозаветным обетованиям. Были ли вы честны с Богом, признавая, что корни вашего греха разрушают вас? Раскаялись ли вы от всего сердца, проявляя веру в Его заветное обетование дать вам победу над вашим грехом? Только тогда Господь даст вам эту победу. За свою жизнь я знал двух лидеров религиозных культов, которые имели много последователей. Оба культа все еще существуют. Эти люди были провидцами, исполненными харизмы, дерзновения и ревности. Они были неутомимыми евангелистами, служили бедным и нуждающимся. Они построили библейские школы и образовали коммуны для совместного проживания своих последователей, посылали миссионеров по всему миру. Их преданные последователи бросали все, чтобы вместе с ними совершать служение. Но оба этих весьма одаренных человека имели глубокие корни похоти. И поскольку они отказались исторгнуть их, оба они оказались втянутыми в ужасные моральные грехи. Один из этих людей путешествовал в специально оборудованном автобусе. Однажды он пригласил зайти меня внутрь. И зайдя, я ощутил тяжелое, гнетущее, демоническое влияние.
Впоследствии ужасающая аморальность этого служителя была раскрыта и изобличена. Другой религиозный лидер был сильным проповедником, имеющим ясное призвание евангелиста. Он обладал также организаторскими способностями, привлекая сотни молодых людей к служению миссионерской работе. Сверх того, этот служитель был образцовым мужем и прекрасным семьянином. Но он имел пристрастие к порнографии, и так как он не хотел расстаться со своим грехом, его похоти вышли из-под контроля, приведя его организацию к сексуальному безумию. Он установил правило, что каждая молодая женщина, которая выходила замуж, должна провести свою первую ночь с ним. Затем он превратил некоторых женщин в проституток, посылая их заниматься тем, что он называл «евангелизацией любовью». Этот некогда помазанный человек провел свои последние дни, переезжая с места на место в своем передвижном доме на колесах, подобно посаженному в клетку льву. Глубоко укоренившийся грех превратил его в развратного безумца. Оба эти человека хотели передвигать горы. Они проповедовали и учили о вере, и сотни людей были затронуты их служением. Но я заявляю вам, что Бог не принимал в их делах никакого участия. Почему? Их ревность была плотской, потому что они отказались искоренить свой грех. В результате их великие дела закончились полнейшим крахом. Иисус говорит о таких людях. Многие придут, говоря: «Мы исцеляли больных, изгоняли бесов, совершили много великих дел». Но Он скажет: «Отойдите от Меня, делатели беззакония, Я никогда не знал вас». Не говорит ли сейчас Иисус к вам о корнях ваших грехов? Если да, то послушайтесь Его голоса, чего бы это ни стоило. Он настоятельно советует нам: забудьте сейчас о евангелизации. Оставьте на время свои мечты и видения. Я дал вам одно единственное зернышко веры, и я хочу, чтобы вы были верны в этом одном малом. Придите же ко Мне и просите, чтобы Я искоренил ваш грех посредством веры. Затем накормите Меня вашим послушанием. Сделайте это, и тогда вы увидите, как Мое святое видение исполнится в вашей жизни. Аминь.

Хочется ли в небо? Очень хочется отряхнуть бы с ног земную пыль и в надежде, что все беды кончатся, в вечность беспредельную вступить. Что нас ожидает у причала, не расскажешь в самых лучших снах. Даже если на земле печальной было много доброго у нас, и легко, без тени сожаления, оторвавшись от привычных дел, прошептать в счастливом изумлении: «Господи, как сладок мой удел!»

всемогущий Бог, спасение мое. Ты слава и вечность, любви бесконечность, да славится имя Твое. Тебя я всю жизнь искал.

Дорогие друзья, вы слушаете христианское радио «Радио МВИ». Глашатай благой вести, евангельских принципов жизни и библейских истин.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: В тот день, когда надеялись неприятели иудеев взять власть над ними, а вышло наоборот, что сами иудеи взяли власть над врагами своими. И все князья в областях поддерживали иудеев, потому что напал на них страх перед Мардохеем. Ибо велик был Мардохей в доме у царя, и слава о нем ходила по всем областям, так как сей человек Мардохей поднимался выше и выше. Эспир, 9 глава, 1, 3 и 4 стих. Книга Эспир. Одержать верх над врагами. Артаксеркс продолжил оказывать почести Мардохею, дал ему перстень, который снял у Амана, одел его в царское одеяние. После того, как Есфирь попросила отвратить злобу Амана, он сказал, чтобы Мардохей и она разослали во все области письма, в которых бы говорилось, чего они хотят. Те так и сделали, дав повеление иудеям стать на свою защиту. В день, когда враги намеревались уничтожить иудеев, те избивали всех врагов своих, побивая мечом, умерщвляя и истребляя. В столице иудеи умертвили 500 человек и 10 сыновей Амана. В областях 75 тысяч, но не стали грабить, хотя и было разрешено это делать. На следующий день они умертвили в Сузах еще 300 человек. Так в своей верности Бог сорвал все попытки врага уничтожить его земной народ. А должны ли мы, верующие, использовать этот пример из книги Эспир, чтобы объединиться для борьбы с теми, кто угнетает нас? Наш Господь Иисус мог призвать на свою защиту 12 легионов ангелов, но не сделал этого. Он говорит своим последователям: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Многие из тех, кто осуществлял гонение его народа, были привлечены к нему поведением верующих.

Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящие, ни будущие, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Послание Римлянам 8:38-39.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие друзья, а сейчас вы услышите продолжение вчерашнего свидетельства. После этого моего брата повезли на суд, чтобы ему дали хотя бы 3 суток для того, чтобы разобраться с ним. Но судья, который должен был назначить этот краткосрочный арест, ни в какую не согласился на это. Работники милиции стали бегать по разным инстанциям, злились, звонили начальникам, которые были выше этого судьи. Но, увы, кого-то из них не было на рабочем месте, кто-то был в дороге и еще не приехал. И так они бегали полдня, умоляли судью, говоря, что они 5 месяцев разыскивали этого человека. Неужели мы так просто его отпустим? Но судья был неумолим. Он сказал: «Нет, мы возьмем с него небольшой штраф и отпустим домой». Милиционер, который вез моего брата в машине, сказал ему: «Ты, наверное, родился в рубашке. Мы ничего не можем с тобой сделать». Брат пришел домой, сел в кресло и закурил. Глаза его были широко открыты, и он чувствовал себя как во сне. Затем он сказал: «Я не понимаю, что со мной произошло. Все друзья его были уверены, что его посадят, и он не вернется домой». Сидя в кресле, он время от времени повторял: «Я не понимаю, что со мной произошло. Как будто в этом мире есть какая-то сила, которая мне помогла». Он не знал Бога, но сделал такой вывод, видя это явное чудо. Конечно же, по моим щекам потекли слезы, и я сказал: «Да, эта сила действительно существует. И это не просто сила, это сила любящего Бога. Он любит меня, тебя и каждого человека. Это именно и была его сила, которая спасла тебя от осуждения, от тюрьмы. И вот теперь ты находишься дома». И что произошло дальше? В течение 3 месяцев он видел, как моя жизнь переменилась на 100%. Но он все еще не мог поверить, что это сделал Бог. Когда он был трезв, он просил, чтобы я ничего не говорил ему о Боге. Когда же он, напившись, сидел пьяный, он подзывал меня к себе и говорил: «Пожалуйста, расскажи мне, чему вас там учат в церкви». Я говорил: «В церкви нас учат одному — любить ближнего, как самого себя». На что он отвечал: «А мне хочется сильнее пнуть ближнего». Он был ожесточен. Он не имел работы, здоровье его было подорвано, жена развелась и ушла от него. Ведь кому нужен муж-наркоман? Он просто-напросто пришел к своему концу, к свиному корыту. Время шло, и однажды он сказал мне: «Брат Вадим, найди мне такого человека, который освободил бы меня от наркомании. Я буду ему рабом всю жизнь». Я знаю, как ему было тяжело. Когда не было наркотиков, он зубами рвал подушку, потому что все кости ломит. Температура, и ничего не помогает, пока вновь не принять дозу наркотика. Я видел в его глазах грусть и глубокую печаль. Я видел, насколько он несчастен, но у меня для него был только один ответ. Решение твоей проблемы в Иисусе Христе. Это личность, которая освободит тебя от наркомании, и ты будешь служить ему на протяжении всей своей жизни. И этот благословенный момент наступил в его жизни. Я расскажу о втором чуде. Я работал недалеко от дома, и 3 месяца я молился, чтобы Господь возродил его к новой жизни. Я просил, чтобы Иисус вошел в его жизнь, как он когда-то вошел в дом Закхея и изменил его. Однажды я пришел домой на обед, и у меня сильно болел желудок, так что я даже не кушал. Я лег в спальне, а брат мой сидел в зале и, как всегда, курил. Я же лежал и корчился от боли. Наконец, я мысленно воззвал к Иисусу: «Иисус, ты видишь, как мне больно и тяжело. Пожалуйста, исцели меня». И тут произошло то, что я никогда не ожидал. Я почувствовал, как сила Божия сошла на меня и самым настоящим образом придавила меня к постели, так, что я даже не мог пошевелиться.
Когда же эта сила отступила от меня, я подумал, наверное, это сон. Как только я так подумал, а Библия говорит, что свидетельство двух-трех истина, как эта сила снова придавила меня к постели. В этот момент мне так было хорошо, в сердце моем было такое ощущение, что я нахожусь в присутствии Господа. Когда и это действие прошло, я подумал, наверное, Бог крестил меня Духом Святым. Мне об этом говорили в церкви. Но я не говорил на иных языках. Я встал и начал ходить по комнате. Не болит. Я немножко пробежал. Не болит. Я стал бить себя по животу. Боли нет. В этот момент, как я с тех пор всегда говорю, хотя эта пословица сугубо человеческая, Бог одним выстрелом убил двух зайцев. Во-первых, Он укрепил меня в вере, дав мне знать, что Он всегда слышит и видит меня. Во-вторых, это было знамением для моего брата, который в этот момент сидел и думал, идти ли ему сегодня на собрание или нет. Со слезами радости на глазах я вбежал в его комнату. Он испуганно смотрел на меня, не зная, что произошло. Я сказал, «Ты видел, что я заходил в свою комнату больной и мучился от боли в желудке?» «Видел». «А теперь посмотри». И я стал бить себя по животу, говоря, «Бог полностью меня исцелил силою Святого Духа. Это так прекрасно!» Смотря мне в глаза, он видел, что в моих словах не было никакой лжи. И он сказал, «Сегодня я пойду в собрание». Как только прозвучал призыв к покаянию, брат обогнал тех, кто был впереди, и первым склонился перед платформой. Такой же молитвой, как когда-то я молился, он просил Иисуса войти в его жизнь и изменить его. Никто и ничто не могли изменить его, но Иисус Христос, когда вошел в его жизнь, воистину изменил. С того благословенного момента он бросил пить, курить, заниматься наркоманией. Его жизнь радикально изменилась. Вследствие его греховной жизни у него было много всевозможных болезней. Он был на учете в туберкулезном диспансере и много там лечился. В последние дни его особенно мучила эта болезнь. Во время молитвы он просил братьев помолиться о его исцелении. Когда молитва была совершена, он почувствовал, что исцелен. Придя в диспансер, он попросил, чтобы его сняли с учета, так как теперь он полностью здоров. Ему, конечно, не поверили, но когда сделали снимок, то доктор чуть было не уронила очки. Она увидела, что легкие его полностью были чистые. Брат воздал славу Богу и засвидетельствовал ей о Христе. Доктор хорошо знала моего брата, так как он даже в больнице не раз устраивал драки, и его оттуда увозили в милицию. Поэтому она была чрезвычайно удивлена как резкой переменой в его здоровье, так и полной переменой его характера. Затем брат получил еще одно исцеление. У него была злокачественная опухоль на левой половине груди. Врачи сказали, что нужно брать пункцию из позвоночника и удалять эту опухоль. Он опять попросил братьев, чтобы они помолились об этом Богу. Братья помолились, и 3 дня эта опухоль еще оставалась. Но на 4-й день я был свидетель тому, как утром умылся и подошел к зеркалу. Вдруг глаза его широко раскрылись. От опухоли ничего не осталось. Слава нашему Господу! Я своими глазами видел это второе чудо. Его 3-й болезнью была язва 12-перстной кишки. Но через возложение рук братьев и молитву к Богу он также расстался и с этой болезнью. До уверования он был худым и больным человеком, но теперь Господь сделал его здоровым и крепким. Бог помог ему устроиться на работу. Это было еще одно чудо. Когда он пришел, чтобы подать заявление на работу, он увидел на двери кабинета информацию о сокращении рабочих мест. Узнав о цели его прихода, начальник сказал, «Ты что, разве слепой? Посмотри, что там написано. Мы сокращаем людей, а ты пришел устраиваться на работу. Выйди, пожалуйста, отсюда».
Он вышел и остановился в коридоре и стал мысленно молиться. «Иисус, я молился и просил Тебя, чтобы меня приняли на работу. Почему меня не принимают?» Через какое-то время начальник вышел из своего кабинета и в коридоре встретился с другим начальником. Затем этот другой начальник обратился к моему брату и сказал: «Что ты здесь стоишь? Давай свою бумагу». Брат подал ему заявление, и он тут же наложил на него резолюцию и расписался. «Теперь ты устроен на работу», — сказал начальник. От радости брат заплакал и не шел домой, а просто бежал. Бог благословил его жизнь. У него появилась верующая жена. Все соседи удивлялись, какая прекрасная пара. Когда его жена вошла в дом, то первое, что она сделала, это снабдила наши кровати прекрасными белыми простынями. Я подумал, неужели нам теперь придется мыть ноги перед тем, как ложиться спать? Конечно, люди, которые живут нормальной жизнью, ничего особенного в этом не видели бы. Но для нас, живших в грехах и наркомании, это была большая перемена. Когда мы уверовали, то я на опыте убедился, что жизнь с Иисусом — это начало рая на земле. Господь благословил нашу жизнь. Мы так полюбили Его, а вернее, Он возлюбил нас, и мы стали служить Ему. Впоследствии Он доверил мне и моему брату пасторское служение. Брат мой старший несет это служение в России. Жена его занимается детским служением, а его старшая дочь — регент хора. Одним словом, когда пришел Иисус, с нами произошло то, что пережил Закхей. Он вселил в нас любовь, Он вселил в нас радость, мир, счастье, то есть открыл нам небо на земле. Дорогой друг, если ты думаешь, что никто не может изменить тебя и не видать тебе счастья на земле, то ты глубоко ошибаешься. Голос Христа и сегодня направлен к тебе. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Матфея 11:28. Помни, что жизнь грешника продлится и после смерти, потому что душа человека бессмертна, но продлится она в аду, где будет плач и скрежет зубов. Тот, кто не живет на земле с Иисусом и в вечности не будет с Ним, но если ты принял Иисуса и живешь с Ним, то и в вечности ожидают тебя небеса, где твой Господь Иисус будет вечно с тобой. Да благословит вас Господь, а тем, кто еще не знает Его, да откроет вам Бог путь свой, чтобы вы пришли к Нему и прославили Его здесь на земле и в вечности.

приходишь вновь, волнует ли тебя тревога, или на колени ставит боль? Ты ищешь, Боже, утешение, или в трудностях большой совет? А может, ждешь ты откровений, и на нужду ты ждешь ответ? Быть может,

Он Бог богатый добротой, и Он ответит непременно, ведь Он и раньше отвечал, но после, если откровенно, о Нем ты быстро забывал. Ты получал Его наследство и уходил, как блудный сын. Ты жаждал Бога, так как средство достигнуть то, что ты просил. И ты не раз еще вернешься, ведь в Доме Божьем есть еда, когда с проблемой вновь столкнешься, когда наступят холода. Ты прибежишь к Нему, как раньше, а Он, как раньше, все поймет, не обвинит в лукавой фальше, ни в чем тебя не упрекнет. Он верный друг, и ты доволен, но хочет ближе подойти, познать Его, пока не болен, к Его ты сердцу путь найди.

Момент творения. Возвращение на круги своя. Это была самая большая птица, когда-либо жившая на Земле. Рост ее достигал 4 метров, и она с легкостью обгоняла лошадь. Скорее всего, эта хищная ископаемая птица, получившая название «птица-ужас», преследовала лошадей и сбивала их с ног ударами своих острых когтей. В арсенале устрашающих способностей этой птицы недоставало только одного – умения летать. Птица-ужас обитала в мире, в котором жили и другие большие птицы. Размах крыльев одной из них достигал 5 метров. В те давние времена в теплом климате росли папоротники высотой до 50 метров, обитали громадные аллигаторы, сумчатые и другие необычные животные, скрывавшиеся в лесах секвой и фиговых деревьев. Что же это было за место? Представьте себе, Антарктика. Да, это было давно, хотя и не так давно, как считают эволюционисты. Находки всех этих окаменелостей на территории Антарктики говорят о том, что климат на Земле когда-то был гораздо теплее. Подобные окаменелости были найдены в Сибири, на Аляске и в Арктике. Когда мы читаем в книге «Бытия» о том, как пар поднимался от Земли, орошая растения, нам кажется, что речь идет о тропических лесах. Если климат на Земле действительно теплеет, может быть, он просто возвращается в свое нормальное состояние? Такого свидетельства в пользу того, что автор Священного Писания – сам Бог, древние жители Ближнего Востока просто не могли бы выдумать. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящие, ни будущие, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Послание Римлянам 8:38-39.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте передачу «По страницам Библии».

Книга Исход, глава 13. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Освяти мне каждого первенца, разверзающего всякие ложи сна между сынами Израилевыми, от человека до скота. Мои они». И сказал Моисей народу, «Помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь оттуда, и не ешьте квасного. Сегодня выходите вы в месяце Авиве. И когда введет тебя Господь в землю Хананеев, и Хиттеев, и Амореев, и Евеев, и Иевусеев, о которой клялся он отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай это служение в этом месяце. 7 дней ешь пресный хлеб, и в 7-й день праздник Господу. Пресный хлеб должно есть 7 дней, и не должно находиться у тебя квасного хлеба, и не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих. И объявив тот день сыну твоему, говоря, «Это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта, и да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими, чтобы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкою вывел тебя Господь из Египта. Исполняй же устав этот в назначенное время из года в год. И когда введет тебя Господь в землю Ханаанскую, как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе, отделяй Господу все, разверзающее ложе сна, и все первородное,

из скота, какое у тебя будет мужского пола, Господу, а всякого из ослов, разверзающего, заменяй агнцем, а если не заменишь, выкупи его, и каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай. И когда после спросит тебя сын твой, говоря, что это, то скажи ему, рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из Рома, из дома рабства. Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле египетской, от первенца человеческого до первенца из скота. Посему я и приношу в жертву Господу все, разверзающее ложесна мужского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю. И да будет это знаком на руке твоей и вместо повязки над глазами твоими, ибо рукою крепкою Господь вывел нас из Египта. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка. Ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. И обвел Бог народ дорогою пустынною к Черному морю. И вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской. И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою заклял сынов Израилевых, сказав, «Посетит вас Бог, и вы с собою вынесете кости мои отсюда». И двинулись сыны Израилевы из Сокхофа и расположились станом в Ефаме, в конце пустыни. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, чтобы идти им и днем, и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. Книга «Исход», глава 14. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом при Пи-Гахорифом, между Мигдолом и между морем, перед Ваал-Цефоном, напротив его поставьте стан у моря. И скажет фараон о сынах Израилевых, они заблудились в земле этой, заперла их пустыня. А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и познают египтяне, что я Господь». И сделали так. И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона и рабов его против народа этого, и они сказали, «Что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам?» Фараон запряг колесницу свою и народ свой взял с собою, и взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокою. И погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их расположившихся у моря при Пи-Гафирофе перед Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и очень устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу, и сказали Моисею, «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведши нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам? Ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Но Моисей сказал народу, «Не бойтесь, стойте
и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». И сказал Господь Моисею: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и протяни руку твою на море и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за вами, и покажу славу мою на фараоне, на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его, и узнают египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его». И двинулся ангел Божий, шедший перед станом израильтян, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их. И вошел в средину между станом египетским и между станом израильтян, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других. И не сблизились одни с другими всю ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше. Воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались египтяне, и пошли, вошли за ними в средину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из толпа огненного и облачного, и привел в замешательство стан египтян, и отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне: «Побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян». И сказал Господь Моисею: «Протяни руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их». И протянул Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря. И вода возвратилась, и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море, не осталось ни одного из них. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря. Воды были им стеною по правую и по левую сторону. И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян. И увидели израильтяне и египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, какую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили. Исход, глава 15. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника его вергнул в море. Господь — крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он — Бог мой, прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его. Господь — муж брани, и Иегова имя Ему. Колесницы фараона и войско его вергнул он в море, и избранные его военачальники потонули в Черном море, пучины покрыли их. Они пошли в глубину, как камень. Десница Твоя, Господи, прославилась силою. Десница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и он попалил их, как солому. От дуновения Твоего расступились воды, влага стала, как стена. Огустели пучины в сердце моря. Враг сказал: «Погонюсь, настигну,
разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя. Ты дунул духом твоим, и покрыло их море. Они погрузились, как свинец, в великих водах. Кто, как ты, Господи, между богами? Кто, как ты, величествен святостью, досточтим хвалами, творец чудес? Ты простер десницу твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью твоею народ этот, который ты избавил, провожаешь силой твоею в жилище святыни твоей. Услышали народы и трепещут. Ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья Едомовы, трепет объял вождей моавитских, уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас, от величия мышцы твоей да онемеют они, как камень, доколе проходит народ твой, Господи, доколе проходит сей народ, который ты приобрел. Введи его и насади его на горе достояния твоего, на место, которое ты соделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки твои, Владыка. Господь будет царствовать вовеки и в вечность. Когда вошли кони фараона с колесницами его и с всадниками его в море, то Господь обратил на них воды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря. И взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова, в руку свой тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием. И воспела Мариам перед ними: «Пойте Господу, ибо высоко превознесся он, коня и всадника его ввергнул в море. И повел Моисей израильтяна Черному море, и они вступили в пустыню Сур. И шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды. Пришли в Мерру, и не могли пить воды в Мерре, ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя Мерра. И возроптал народ на Моисея, говоря: «Что нам пить?» Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его, и сказал: «Если ты будешь слушаться голоса Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на египтян, ибо я, Господь, целитель твой». И пришли в Елим. Там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом при водах. Книга Исход, глава 16. И двинулись из Елима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Елимном и между Синаем, в 15-й день 2-го месяца по выходе их из земли египетской. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». И сказал Господь Моисею: «Вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в 6-й день пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни». И сказали Моисей и Аарон всему обществу сынов Израилевых: «Вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской, и утром увидите славу Господню, ибо услышал Он ропот ваш на Господа. А мы что такое, что ропщите на нас?
И сказал Моисей: «Узнаете, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеба досыта. Ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против Него. А мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа». И сказал Моисей Аарону: «Скажи всему обществу сынов Израилевых: предстаньте пред лицо Господа, ибо Он услышал ропот ваш». И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и вот слава Господня явилась в облаке. И сказал Господь Моисею, говоря: «Я услышал ропот сынов Израилевых, скажи им: вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь Бог ваш». Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу: «Что это?» Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им: «Это хлеб, который Господь дал вам в пищу». Вот что повелел Господь: «Собирайте его каждый по стольку, сколько ему съесть, по гомору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре, собирайте». И сделали так сыны Израилевы и собрали, кто много, кто мало. И мерили гомором, и у того, кто собрал много, не было лишнего. И у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть. И сказал им Моисей: «Никто не оставляй сего до утра». Но они не послушали Моисея и оставили от сего некоторое до утра. И завелись черви, и оно воссмердело, и разгневался на них Моисей. И собирали его рано поутру каждый столько, сколько ему съесть. Когда же обогревало солнце, оно таяло. В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гомора на каждого. И пришли все начальники общества и донесли Моисею, и он сказал им: «Вот что сказал Господь: завтра покой, святая суббота Господня. Что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра». И отложили то до утра, как повелел Моисей, и оно не воссмердело, и червей не было в нем. И сказал Моисей: «Ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня, сегодня не найдете его на поле. Шесть дней собирайте его, а в седьмой день — суббота, не будет его в этот день». Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли. И сказал Господь Моисею: «Долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя, никто не выходи от места своего в седьмой день». И покоился народ в седьмой день. И нарек дом Израилев хлебу тому имя манна. Она была как кориандровое семя белое, вкусом же, как лепешка с медом. И сказал Моисей: «Вот что повелел Господь: наполните манной гомор для хранения в роды ваши, дабы видели хлеб, которым я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли египетской». И сказал Моисей Аарону: «Возьми один сосуд и положи в него полный гомор манны, и поставь его перед Господом для хранения в роды ваши». И поставил его Аарон перед ковчегом свидетельства для хранения, как повелел Господь Моисею. Сыны Израилевы ели манну 40 лет, доколе не пришли в землю обитаемую. Манну ели они, доколе не пришли к пределам земли Ханаанской. А гомор есть десятая часть Ефы.

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям –

написанном по Божьему вдохновению в Священном Писании, слова «справедливость» и «праведность» очень мало отличаются друг от друга. Одно и то же слово оригинала переведено на английский и как «справедливость», и как «праведность». В Ветхом Завете справедливость Бога выражена ясным, богатым языком. И так прекрасно, как нигде не выражено во всей мировой литературе. Когда было объявлено о разрушении Содома, Авраам заступился за живших в нем праведников, зная, что Бог в этой чрезвычайной для людей ситуации будет действовать так, как ему присуще. «Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Бытие, 18 глава. Авторы псалмов и пророки Израиля представляли себе Бога как всемогущего правителя, возвышенного и справедливого. Облако и мрак — окрест его, правда и суд — основа престола его. Псалом 96:2. О долгожданном Мессии было предсказано, что он будет судить людей праведно и к бедным будет справедлив. Святые мужи, исполненные нежности и сочувствия к другим людям, возмущаясь несправедливостью мирских правителей, молились: «Боже отмщений, Господи, Боже отмщений, яви себя! Восстань, судья земли, воздай возмездие гордым! Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут?» Псалом 93. Эти слова следует понимать не как мольбу об отмщении за личную обиду, но как желание увидеть, что моральная справедливость торжествует в человеческом обществе. Такие люди, как Давид и Даниил, признавали себя неправедными, видя праведность Бога. Поэтому их покаянные молитвы обретали великую силу и действенность. «У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд» — Даниила 9:7. А когда видение Иоанна, долго не наступавший суд Божий, начал наконец постигать мир, апостол увидел победоносных святых, стоявших на поверхности моря из стекла, смешанного с огнем. В руках они держали Божьи арфы. Песнь, которую они пели, была песнью Моисея и Агнца. И темой этой песни была божественная справедливость. «Великий и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь Святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят! Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Откровение, 15 глава. Справедливость воплощает в себе идею морального равенства. А неравенство есть отсутствие равенства в человеческих мыслях и делах. Суд — это применение справедливости и равенства по отношению к моральным ситуациям. И этот суд может быть благосклонным или неблагосклонным к подсудимому, в зависимости от того, справедлив или несправедлив был подсудимым в своем сердце и в своем поведении. Иногда люди говорят: «Справедливость требует, чтобы Бог сделал это», словно они знают намерения Бога. Это ошибка и в мыслях, и в словах, потому что здесь выдвигается принцип справедливости, не зависящий от Бога, справедливости, которая заставляет Бога вести себя определенным образом. Конечно, такого принципа не существует. Если бы он существовал, то был бы выше Бога, ибо только высшая власть может требовать повиновения. Истина в том, что нет и никогда не будет ничего за пределами природы Бога, что могло бы повлиять на него хотя бы в малейшей степени. Все Божьи помыслы проистекают из его несовершенной сущности. Ничто не вышло в существо Бога из вечности, ничто из него не было взято, и ничто в нем не было изменено. Справедливость применительно к Богу — это название, которое мы даем тому, что есть Бог, и не более того.
И когда Бог действует справедливо, Он делает это не для того, чтобы соответствовать какому-то независимому критерию, а просто поступает так, как Он поступил бы в данной ситуации. Подобно тому, как золото само по себе является химическим элементом и никогда не может ни измениться, ни идти на компромисс, а всегда и всюду остается золотом, где бы его ни находили, так и Бог есть Бог, всегда единственный во всей полноте своего существа и никогда не может быть кем-то, кроме самого себя. Все во Вселенной хорошо настолько, насколько оно соответствует природе Бога, и настолько плохо, насколько не соответствует ей. Бог сам является своим собственным независимым принципом моральной справедливости. И когда Он выносит приговор нечестивым и вознаграждает праведных, Он просто действует, исходя из своих внутренних побуждений, подчиняясь только самому себе. Все это кажется, но только кажется, разрушает надежду на оправдание вернувшегося к Богу грешника. Архиепископ Кантерберский искал разрешение этого кажущегося противоречия между справедливостью и милостью Бога. «Как ты щадишь злых?» — спрашивал он у Бога. «Если ты полностью справедлив, если ты полностью справедлив». В поисках ответа он посмотрел на Бога, ибо знал, что ответ в том, что есть Бог. Ответ, который получил святой Ансельм, можно перефразировать следующим образом. Существо Бога едино. Оно не состоит из гармонично взаимодействующих частей, а просто едино. В Его справедливости нет ничего такого, что препятствовало бы действию Его милости. Думать о Боге как о некоем добром судье, вынужденном соблюдать закон, со слезами и с извинениями, приговаривающим человека к смертной казни, значит думать о том, что недостойно истинного Бога. Бог никогда не противоречит сам себе. Ни одно из свойств Бога не находится в противоречии с каким-либо другим Его свойством. Сочувствие Бога проистекает из Его доброты, а доброта без справедливости — это не доброта. Бог щадит нас, потому что Он добр, но Он не мог бы быть добрым, если бы не был справедливым. Святой Ансельм приходит к выводу, что Бог наказывает нечестивых только потому, что они заслужили это, а щадит нечестивых только потому, что Он добр. Таким образом, Бог делает то, что приличествует Ему, как сверхдоброму Богу. В этом причина Божьих действий, и понять ее может человек лишь после того, как поверит Богу. Христианское учение об искуплении грехов более просто объясняет, как Бог может быть справедливым и все-таки оправдывать несправедливых. Именно благодаря искупительной жертве Христа справедливость не попирается, а наоборот соблюдается, когда Бог щадит грешника. Богословие учит, что милосердие не будет эффективным до тех пор, пока справедливость не сделает свое дело. Справедливое наказание за грех было бы осуществлено, когда Христос умер вместо нас на кресте. Для мирского человека это событие, может, ничего не значит. Однако у верующего оно вызывает радость. Миллионы людей морально и духовно преобразились благодаря этой вести. Прожили жизнь, исполненную великой нравственной силы, и спокойно умерли, доверяя этой вести. Весть о совершившемся правосудии и действующем милосердии — не просто принятая богословская теория. Она объявляет о событии, которое стало необходимым, потому что человечество в нем глубоко нуждалось. Из-за нашего греха нам всем был вынесен смертный приговор. Когда бесконечная справедливость столкнулась с нашей хронической и умышленной несправедливостью, между ними вспыхнула жесточайшая война. Война, которую выиграл Бог, и которую Он должен был выиграть. Но когда кающийся грешник устремляется ко Христу в поисках спасения, ситуация изменяется на противоположную. Справедливость сталкивается с изменившейся ситуацией и объявляет верующего человека справедливым. Таким образом,
справедливость на самом деле переходит на сторону доверяющих Богу людей. В этом и заключается значение дерзновенных слов апостола Иоанна. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Божья справедливость всегда будет направлена против грешника. Смутная и призрачная надежда на то, что Бог слишком добр, чтобы наказывать безбожников, стала смертельным наркотиком для совести миллионов людей. Эта надежда заглушает их страхи и позволяет им ради собственного удовольствия совершать любую несправедливость, а на призыв к покаянию не обращать внимания, в то время как смерть приближается к ним с каждым днем. Если мы на самом деле ответственные и нравственные существа, то мы не посмеем так легкомысленно относиться к нашему вечному будущему.

0: у камина. Холод сковывает землю, и снега, снега повсюду. Ночь пробралась тяжкой тенью, ветер гонит в дом простуду. Позабуду все на свете, сяду тихо у камина. Пусть чихает снегом ветер, темнота пусть щиплет спину. В ярких всполохах увижу золотого лета блики. Час рассвета станет ближе, чем снегов шальные лики. Ведь горит огонь небесный, сердце верой согревая. Знаю, я услышу песню, что звучит в пределах рая.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении Радио МВИ. Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Своё дитя от самого рождения Господь благословляет день за днём, чтобы душа с особым наслаждением могла Его хвалить всегда во всём.

Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящие, ни будущие, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Послание Римлянам 8:38-39.

0: Мир Божий вам, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас с вами пятница, и с Божьей помощью мы с вами в эфире. Хотел бы объявить вам координаты, куда вы можете присылать свои нужды и переживания. И мы будем с вами вместе молиться, чтобы Господь Бог благословил и устраивал ваши переживания, нужды, выходил на ответы, посылал на ваши прошения. Я верю, что Господня молитва, наша молитва Господу, она имеет силу, и Господь, Он озабочен или желает помогать своему народу. И Слово Божие, это мы можем ясно увидеть, где Господь говорит, что Его забота о нас велика, и Он печется о нас. Слава Богу, друзья, что мы имеем еще один день и такую возможность иметь молитвенный час для тех, кто подключается и регулярно слушает нас. Хотел бы вам, друзья, напомнить, что имейте в виду, что вы всегда можете с нами держать связь онлайн через телеграм-канал, чтобы вы могли получать последние сообщения, может быть, фотографии, новости от нашего служения, чтобы вы могли быть ближе к нам. Потому что многие из вас, я смотрю, вы слушаете, но мало из вас, кто подписан у нас в телеграм-канале. Да благословит вас Господь. Для вас будет, я думаю, даже и интересно смотреть, что здесь у нас происходит. Да благословит всех Господь. И там, друзья, вы можете писать свои нужды в комментариях. Хотел бы напомнить, что это прямой эфир, объявить телефон-номер, куда вы можете писать свое смс-сообщение. На этот номер, друзья, вы можете писать WhatsApp, и на этот же номер можно писать и просто смс-сообщение. То имейте в виду, если вы живете в других странах и желали бы, чтобы ваша нужда была услышана, это WhatsApp один из способов. Другой способ – это в комментариях в YouTube, если вы смотрите в прямом эфире. А если вы не знали, что мы вещаем прямой эфир в YouTube, вы можете зайти на youtube.com, напишите «Радио МВ», вы увидите там прямую трансляцию, вы нажмите в комментариях, напишите свою нужду во время молитвенного часа. Телефон-номер, куда вы можете звонить, это 425-296-78-29, это 425-296-78-29. На этот номер, друзья, можно писать смс-сообщение, как я уже говорил, и на этот же номер можно писать WhatsApp. Так что напоминаю вам, что у вас есть возможность с нами коммуникировать. Друзья, напоминаем, что у нас есть возможность, потому что некоторые из вас, я знаю, знают, некоторые не знают, но у вас есть возможность приобрести цифровой девайс, такое устройство, да, приемник, который подключается к Wi-Fi, к интернету, и он проигрывает прямую трансляцию всех наших передач на всех языках. То если у вас дома есть дети или, скажем, в вашем родстве уже есть, скажем, семьи, которые вышли замуж или женились на англоговорящих или испаноговорящих, или немцев, да, как кто говорит на немецком, у нас есть хорошая новость, вы можете приобрести им подарок, где они могут слушать на этих языках прямую трансляцию без рекламы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Там же есть и детские каналы. Я попрошу сотрудников, может быть, чтобы поднесли мне приемник сюда, поставили показать экземпляр. То, я думаю, Израиль, если ты можешь, пожалуйста, сделай, чтобы кто нас смотрит по моему эфиру, вы могли увидеть этот цифровой приемник White One Digital. И этот приемник, друзья, вы можете приобрести, чтобы вы могли проигрывать. Этот приемник, друзья, проигрывает на, я сказал, на этих языках. И сейчас мне дадут, я вам поставлю, покажу. Вот смотрите, друзья, если вы смотрите нас на YouTube, то вот такой приемник, он есть у нас. Сейчас я сюда поставлю, чтобы было видно вам. Вот такой приемник, он цифровой, он работает от батарейки и можно его заряжать тоже. Но здесь все встроены наши каналы, английский, испанский, немецкий, детский, музыкальный канал, Новый Завет, Старый Завет, да, на всех этих языках. И 24 часа в сутки, 7 дней в неделю без рекламы. Имейте в виду, друзья, что он есть в белом формате такой, вот такой дизайн, и так само есть в черном формате. Потому что многие звонят и говорят, у вас такая ситуация, мы напоминаем, что оно есть. Для вашего, скажем, удобства мы это сделали. Туда благословит Господь. У нас одна такая была интересное свидетельство по поводу радиоприемника. Одна семья позвонила, когда они заказали этот приемник, они говорят, что у них муж, ее муж, получается, он паруанец, говорит на испанском языке, а она сама из славянской семьи, они вышли замуж, у них дети. И она говорит, когда мой муж уходит на работу, я, говорит, включаю, слушаю славянский канал, когда муж приходит назад, он включает на испанском, слушает на испанском, а дети их не уже слушают на английском. А то они приобрели пару таких приемников, поставили дома, и они слушают. Друзья, у нас тоже у меня дома такие приемники есть и в детской комнате, и в нашей комнате, и в, даже где в living room, в зале, где мы находимся, для того, чтобы мы могли, друзья, слушать вместе, назидаться, расти. Я верю, что если мы под Словом Божьим, то Слово Божие, оно нас укрепляет. Хотели бы напомнить, друзья, что вы знаете, радио не вещает никаких реклам. Так что это служит чистым таким потоком, или, так скажем, чистым ручьем христианского контента, который входит вам домой. И одна семья, тоже недавно молодая, написала нам, они раньше слушали через приложение. У нас, напомните, что напоминаем, что у нас есть приложение на мобильном. Radio MV у нас, оно постоянно обновляется на Android и на iOS. Radio MV приложение так само на планшеты и Apple TV. И скоро уже выйдет на Google TV тоже, на Android TV называется. Сейчас она в разработке у нас. И мы дадим вам знать. Так само на Apple Watch, если у вас есть Apple Watch, у нас есть тоже app, уже сделан для Apple Watch, сделанный Radio MV, вы можете слушать. И вот одна семья, они писали, что они всегда слушали через телефон. Говорит, удобно on the go, когда едешь, удобно слушать, но когда домой приезжаешь, телефон или на зарядке, или он бывает используется, то, говорит, мы хотели, чтобы у нас было, всегда звучало Radio MV. Я думаю, если не ошибаюсь, они его слушают на английском, но они приобрели такой радиоприемник, включили, говорит, и теперь у нас всегда на background оно играет, тише, громче сделали, но у нас круглые сутки вещается радиоприемник. Почему я, друзья, вам это рассказываю? Потому что многие из вас, вы это знаете, слушаете, но многие наши братья и сестры, они не знают, подходят нам, когда мы встречаемся с ними на конференции или в церквях, они задают вопросы, мы им говорим, да, у нас есть для удобства вашего такие мы сделали радиоприемники, которые вы можете приобрести. Обращаюсь, может быть, для служителей и церкви, если у вас есть уже братья и сестры, которые они мало посещают церковь, болеют, может быть, часто или уже в преклонном возрасте, я бы хотел поощрить служителя, пастырей, чтобы вы обратили внимание на этих братьев и сестер. Благословите им приемником, закажите от церкви подарок, сделайте им. Посетите их, домой зайдите, посетите, подарите этот радиоприемник, подключите, пусть один из ваших там братьев придут подключить, чтобы у них был духовный хлеб каждый день, друзья. У пожилых братьев и сестер у них больше времени, и они порой чувствуют себя одиноки. Это хороший инструмент для духовного роста и чувствовать себя задействованным. То, друзья, послужители, обратите внимание, есть такая возможность сделать такой подарок для пожилых братьев и сестер. А вы, родители и радиослушатели, которые сейчас слушали меня, может быть, у вас есть друзья, молодожены, может быть, у вас есть родственники, которые еще не имеют такого благословения, которые еще не имеют такого, может быть, духовного назидания каждый день. Если вас пригласят на день рождения или какой-то юбилей, помните, что вы можете сделать такой прекрасный подарок, где он говорит на испанском, на английском, на немецком и славянских языках. В этом одном приемнике все это запрограммировано. Он такой красивый, модерный, сделанный дизайн. То он стоит, когда в комнате даже люди узнают, вау, что такое дизайн, красивый такой девайс. То помните, это подарок вы можете сделать. Да благословит вас Господь. Хотел бы напомнить, друзья, что это прямой эфир, молитва. И сейчас я хотел бы объявить координаты. Потом мы помолимся, чтобы Бог благословил. И зачитаю стих и начнем рассуждать. А вы в это время присылайте свои нужды, и мы будем вместе молиться. Телефон, номер, куда вы можете писать свои нужды, это, опять же, напоминаю, 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. На этот телефон можно писать смс и WhatsApp. Давайте для начала помолимся, чтобы Бог благословил этот молитвенный час, и потом, прочитая Слово Божие, мы будем рассуждать вместе. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за этот молитвенный час, который Ты дал нам. Мы просим Тебя, Господь, благослови каждого брата и сестру, который подключился, который слушает этот молитвенный час, который не только слушает, который и участвует, поддерживает народ Твой, детей Твоих, которые имеют нужду, переживания. Я прошу Тебя, Господь, даруй Твой мир и Твой покой. Помоги, чтобы Дух Святой Твой нас направлял, научал и вел нас на стези истины и правды. Я прошу Тебя, Господь, благослови, Господь Боже, всех сотрудников, коллектив, который делает это служение способным, который делает это служение для реальным для многих и братьев и сестер, которые проживают по всему лицу земли, где они могут получать духовную пищу на своем родном языке, в своих странах, где они проживают. Господи, благослови, Господь Божий, я прошу Тебя, каждых в преклонном возрасте. Господи, благослови тех, кто может быть в среднем, молодом. Все имеют свой уровень жизни в разных, Господь Бог мой, занятости. Господи, я прошу Тебя, благослови, Отец, каждого, кто нуждается в милости Твоей, Господь Бог мой, обрати, Боже, я прошу Тебя, свое лицо на них, даруй благодать Твою и силу. Мы благодарим Тебя за эту возможность, которую Ты даешь нам вместе, как народу Твоему, иметь такой молитвенный час. Благослови, Господь, каждого, да будет имени Твоему вся слава. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Друзья, напоминаем, что это прямой эфир «Молитвенный час». Да благословит вас Господь. На этой неделе, уже во вторник, мы с вами размышляли о местописании, где написано Филиппийцам 4 главе 6 и 7 стих. И мы говорили, чтобы мир Божий был в наших сердцах. И там интересно 6-7 стих Филиппийцам 4 глава. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и в прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Это мы, друзья, начали уже со вторника рассуждать о этом местописании. Знаете, где апостол Павел, будучи, как мы уже говорили, в заключении, когда он сидел в тюрьме в Риме, он писал это послание филиппийцам, той церкви, которая имела снаружи давление, где у них было гонение, и внутри у них было недопонимание. И вот апостол Павел пишет им, друзья, и направляет их. Ну, я думаю, для нас, как людей, живущих сегодня в 2026 году, как это нам понимать? Знаете, я уверен, что каждый из нас, мы и шли, когда, может быть, ложиться спать, но наш разум, когда мы уже, может быть, лежали на одре постели, на кровати, но наш разум, может быть, до сих пор, он где-то был в каких-то мыслях, где в переживаниях, о каких-то, может быть, неустройствах, может быть, мы обдумали, как же будет там, что получится здесь, как нам правильное решение поступить в одном или в другом месте, как выйти из этой ситуации, как ее взять под контроль, какое будет мое будущее, что мне делать сегодня, у меня с сыном проблема, с дочерью проблема. И вот эти мысли, они часто, может быть, роятся у нас, как у человека, в голове. И вот здесь апостол Павел, он, знаете, напоминает нам, чтобы мы всегда в молитве с прошением и с благодарением открывали желания пред Господом. Что это, друзья, значит? Открывать желания пред Богом – это не просто приносить Богу какой-то отчет. Знаете, вот когда человек работает на работе, потом ему нужно дать отчет своей работы. Он показывает, может быть, начальнику или контрактору, что он сделал, отчет своей работы. Апостол Павел не говорит, не давайте Богу отчет своего переживания. Он говорит, открывайте свои желания Богу. Да, вот смотрите, написано: открывайте свои желания пред Богом. не просто давать отчет, а возлагать, передавать. Господь, вот где мой разум сегодня находится. Я переживаю об этих вещах, я не могу успокоиться. Я не просто тебе даю этот отчет, но я хочу, возьми у меня мои переживания. Вот здесь, друзья, разница. Дать Богу отчет или довериться Богу, чтобы Бог взял на себя эти. Он говорит, и мир Божий, который превыше всякого ума. Другими словами, где твой и мой разум не сможет это все понять, может быть, мы, скажем, здесь, может быть, на этом уровне уже или до этого лимита я дошел мой разум, а остальное, Господь, я ничего не знаю и передаю тебе. Я буду доверяться, что ты имеешь добрые намерения обо мне. И он говорит, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Друзья, Бог содержит и укрепит вас. Бог сохранит как ваше сердце, так и ваш разум. Как Он даст покой и мир вашему разуму, если мы, конечно, доверимся Ему. Если мы доверимся Ему. Но здесь для нас необходимо, чтобы мы, как я уже говорил, приносили Богу все наши переживания с благодарением. Доверяться Ему, что Он оградит наше сердце, оградит наш разум во Христе Иисусе. Потому что человеческим разумом порой нам не понять, человеческим сердцем порой нам не это все осознать. Но когда мы доверяемся Ему, когда мы верим Ему, что Он может, Он знает мои переживания, что Бог знает мои прошения, мы с благодарением, Он и сохранит меня и мою жизнь. Вот это, друзья, нам, может быть, так сказать, три аспекта, которые нам нужно понять. Принести свои переживания пред лицем Твоим, пред Его лицем, довериться, что Он слышит их, поблагодарить Его за то, что Он печется о нас, и довериться Ему, что Он сохранит тебя, твой разум и твое сердце, твою внутреннюю жизнь. Друзья, напоминаю номер, куда вы можете звонить и писать свои нужды. Друзья, это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. На этот номер, пожалуйста, пишите свои нужды. Сейчас мы выслушаем нужды, которые пришли, потом будем молиться за них и дальше будем размышлять.
1: Приветствую вас, братья и сестры. Я озвучу нужды, которые мы получили к этому часу. Мир Божий вам, дорогие молитвенники. Меня зовут Светлана. Я из Молдавии. Прошу молиться вместе со мной за моего сына Михаила. Он очень сильно отошел от Бога, отвернулся от источника живой воды и стал читать сатанинскую литературу. У него есть проблемы в семье, много разочарований и вопросов в жизни. Я верю и знаю, что наш Бог отвечает на молитвы, и верю в Его силу. Прошу молиться, чтобы Господь дал мне силы больше поститься и молиться за сына, чтобы Михаил открыл свое сердце Господу, вернулся к Нему. Также прошу молиться за его семью, жену и детей, чтобы Господь хранил их и разрушил все, что мешает Михаилу прийти к Богу. Благодарю всех за молитвы. Пусть Господь восполнит и ваши нужды. Помолитесь за Виктора, о его покаянии и полном освобождении от зависимости и о том, чтобы у него было желание идти в церковь. Также помолимся о покаянии Дениса, Давида и Сергея. Просим продолжать молиться за Антона, за его покаяние и спасение. Прошу молиться за меня. Проблемы со сном. Возникают неприятные телесные ощущения, кратковременная боль в животе, а также неугодные мысли, которых я сам не желаю. Пусть Господь поможет мне разрешить эти проблемы и откроет их причины, а также благословит и покажет, как правильно поступать в этой ситуации. Поддержите в молитве сестру Свету и ее семью, чтобы Господь коснулся их сердец и привел к покаянию и спасению. Очень прошу молиться за супругу Ларису. Благодарю всех за молитвенную поддержку и прошу продолжать молиться, чтобы Господь восстановил ее, укрепил и совершил свой труд в ее жизни. Прошу поддержать в молитве моих племянниц за Аню, которая покаялась, чтобы Господь укрепил ее в вере, сохранил от искушений и мирского влияния. Также прошу за Софию. Она отошла от Господа, чтобы вернулась к Нему, просит брат Олег. Благодарю вас, дорогие молитвенники, за ваш труд, за ваши молитвы. Прошу поддержать меня в молитве за семью моей дочери Кати и ее детей. Да исцелит Господь эти души и направит их на путь спасения. Да придет мир и благословение Божье в эту семью. Прошу молиться за мужа, у него забитые сосуды на сердце. Мир вам! Благодарю Господа и вас, что могу молиться вместе с вами. Прошу молиться за мою маму Женю. Она очень сильно нуждается в помощи. У нее сильные телесные боли. Благодарю, молюсь вместе с вами. Продолжайте молиться за меня, чтобы Господь укрепил духовно и телесно и исцелил мои ноги, просит бабушка Аня. Дорогие братья и сестры, молитвенники, прошу вас помолиться за брата, его жену и детей, чтобы Господь освободил от пьянства и всякой зависимости. Приветствую вас, прошу помолитесь за моего сына Дмитрия, за покаяние и освобождение от зависимости. Дорогие братья и сестры, прошу молиться за моего мужа, чтобы Господь проявил к нему милость, чтобы он оставил алкоголь и принял Господа в свое сердце. Прошу поддержать в молитве за сына Михаила, чтобы Господь помиловал его, дал ему покаяние, восстановил его, исцелил от депрессии и дал желание ходить в церковь. Пожалуйста, помолитесь за сына Мишу, за освобождение от зависимости и неверия. Просим продолжать молиться за нашего сына-подростка, чтобы Господь даровал ему радость жизни. Пусть Господь очистит его от неугодных мыслей и хранит его жизнь. Также прошу за всех моих детей, за личную встречу с Иисусом и спасение каждого из них. Помолитесь за сына, он в большой зависимости, чтобы Бог помог освободиться. Также прошу о сохранении семьи. Помолитесь за дочь, она с семьей будет ехать в Техас, чтобы Бог хранил от аварий, она после операции. Просим милости у Господа. Дорогие молитвенники, прошу молиться за сына Влада, чтобы Господь помог ему встать твердо и оставить грех. Помолитесь, пожалуйста, за сына, чтобы Бог коснулся его сердца, и он оставил греховную жизнь и служил Господу. Поддержите, пожалуйста, в молитве за здоровье мужа и устройство судьбы дочери, внуков и молодежи. Помолитесь за одну семью, они проходят очень трудные времена, чтобы они больше приблизились к Богу в этих испытаниях. Прошу молиться за сына. У него долгое время головные боли и не могут установить диагноз. Помолитесь за мой молитвенный список, пожалуйста. Мир вам, дорогие молитвенники! Прошу, поддержите, пожалуйста, в молитве за мой дом, чтобы Господь послал свой мир, чтобы моя семья принадлежала Господу, чтобы Он поставил свою охрану и защиту над детьми, и чтобы они имели страх Божий в своих сердцах. Верю в силу молитвы, что для Господа нет ничего невозможного. Благодарю, сестра Оля. Прошу помолиться за нашу семью, за покаяние детей и зятьев, за божественный мир и любовь, чтобы было прощение, чтобы Господь благословил внуками. Также прошу за устройство судьбы для дочери Ани и чтобы Господь вышел навстречу моему мужу. Прошу молиться за спасение сына Сергея и за его семью. Поддержите нас в молитве за нашего брата Павла, чтобы Бог дал ему покаяние, дал ему желание идти в церковь, освободил от греха, от злословия, дал ему мудрости, послал в их семью мир и любовь, изменил его образ жизни, разрушил все его планы, которые не от Господа. Прошу продолжать молиться за мужа Сережу и также за племянника Михаила, чтобы Господь даровал им рождение свыше, спасение и освобождение от зависимостей. Помолитесь за нашу семью, за наших детей, чтобы все познали Господа, изменили свои жизни, следовали за Господом и служили Ему в чистоте и святости. Также у нас большие финансовые долги и проблемы, чтобы Господь вступился в этом и ответил милостью. Поддержите в молитве за спасение детей, пусть любящий Отец Небесный дарует примирение и взаимопонимание. Поддержите в молитве за спасение детей. Просим молиться за маму, за ее здоровье, также за готовность тети к переходу к Господу. Поддержите в молитве за сыновей, которым нужен Господь. Пусть любящая Божья рука освободит и помилует от всякой зависимости, даст желание идти в центр, получить свободу и обрести спасение. Прошу помолиться о создании семьи, чтобы Бог даровал любящую Бога жену. И последняя нужда, которую я озвучу. Церковь Христова, братья и сестры, прошу вас сердечно поддержать меня в молитве, чтобы Господь вступился за меня в этой ситуации и помог мне, а также укрепил меня и веру мою, чтобы я мог пройти эти трудные обстоятельства, в которых нахожусь, уповая только на помощь и защиту Господню.
0: Друзья, будем молиться за все эти нужды. Давайте склоним наши головы, кто может быть, колени, и будем молиться за все эти нужды. Дорогой Господь, Ты слышал все переживания родителей, Ты слышал все эти нужды, Господь Божий. Ты слышал ту сестру, которая с Молдовы писала о своем сыне, который начал читать литературу, которая этого врага, где его сатана увлек. Боже, мы просим Тебя, открой ему духовные глаза. Дай, чтобы он увидел, Господь Божий, состояние. Чтобы он видел эти источники, откуда они текут. Я прошу Тебя, Господь, Духом Святым Твоим, Ты произведи работу. Даруй этой семье и душе победу. Дай, чтобы эта душа, она нашла Тебя, Бога, Даятеля жизни. Я прошу Тебя, благослови, разрушь все замыслы врага против семьи. Даруй Дух Святой Твой силу и власть наступать на все, Господь, козни врага. Мы просим Тебя, Господь, благослови. Благослови, Господь, Ты слышал, сколько есть больных, где пишут, что не могут спать хорошо, где у них есть различные мысли, различные есть переживания, какие-то боли в желудках. Ты знаешь и слышал это, Господь Божий. Я прошу Тебя, даруй Твою исцеляющую руку и милость Твою. Боже, Ты слышал, Господь Бог мой, всех тех, которые заявляли о судьбе своей, чтобы Ты благословил их судьбу, устроил. Послал, Господь, супруга или супруга, Бог мой, супруга Божия, прошу Тебя в их жизни, Ты благослови. Благослови, Господь Бог мой, хорошими, крепкими семьями народ Твой, чтобы они любили Тебя, искали, Господь, общение с Тобою. Я прошу Тебя, благослови молодежь, подростков, детей, молодожен, преклонных годах, средних годах. Благослови, Господь Божий, служителей, миссионеров, тружеников. Благослови, Господь, проповедников, молитвенников. Боже, Ты знаешь каждого, Отец. Мы нуждаемся, чтобы мы были теми людьми, которые бодрствующие, которые видели духовными глазами, слышали духовными ушами. Приготовь нас, Господь, наших детей, нашу церковь, чтобы мы, Господь, были в Твоем уделе и делали волю Твою. Чтобы, Господь, все, что бы мы, Господь, не делали, делали для славы Твоей. Огради, Господь, и покрой милостью Твоею. Кому намети у Тебя глаголы вечной жизни. Отец, Ты есть заступник наш, Ты есть защита наша, упование наше. Господь, прибежище и щит. Господь, я прошу Тебя, благослови, Господь, у кого будет операция проходить. Благослови руки врачей, у кого, Господи, была уже операция. И, Отец, они, суть восстанавливаются. Благослови, Отец. Ты слышал, там семья, Господь, едет сюда, в Техас, после операции. Ты благослови в дороге, в транспорте. И других братьев и сестер, кто, Боже, в дороге и в транспорте, храни, Боже, их. Благослови. Кто, Господи, нуждается с работами, Отец. Кто он есть нужда, переживания, Господь, Боже, чтобы Ты благословил и хранил, с документами устроил. Благослови и устрой с документами. Да будет, Господь, Твоя защита и рука, Господь, я прошу Тебя, благослови, Отец. Да будет Твоя, Господь, милость явлена, Господь, тем, Господи Боже, кто ищет милости у лица Твоего. Ты, Господь, Бог мой, надели милостью отцовской Твоею. Мы просим Тебя, Отец. Благослови, Господь Боже, миссионеров, которые несут Слово Твое в других странах, в своей, Господь, в каждой стране, где они проживают. Благослови их не семьи, благослови их не, Господь, финансовые нужды. Ты знаешь, Господь, прошу Тебя, дай нам, как народу Твоему, видеть наших братьев и сестер, поддерживать, Господь, миссионеров и тружеников, Господь, да будет, Господь, Бог мой, милость явлена нам, Господь, как народу Твоему, Боже, чтобы Твоя рука и Твоя забота, которая была и есть, она, Господь Бог мой, продолжалась быть над каждым из нас. Дай нам, чтобы у нас были правильные приоритеты, ценности, Господь, правильные желания, чтобы, Господь, суета этого мира, чтобы, Господи, который этот мир так часто много предлагает, чтобы у нас был правильное направление, чтобы все во всем, Господь, чтобы мы не видели, мы видели только, Господь, Твою руку и направление Твое. Я прошу Тебя. Благослови, Отец, нас. Мы просим Тебя, Господь, тех, кто имеет болезни, Господь, с коленями, Отец, кто имеет в суставах болезни, боли, Боже, исцели это от артрита, даруй милость Твою, у кого с желудком проблемы, у кого головные боли, с глазами, у кого, Боже, Ты знаешь, Отец, знаешь, Господь, те, кто взывают Тебе о милости, здоровье. Посети, Господь, их дом, посети их, Господь Боже, это тело их, Господь, даруем выздоровление и милость, Господь, яви Твою, чтобы мы могли с ними радоваться, слышать, как Ты, Бог, отвечаешь и выходишь навстречу. Даруй нам, Господь, Бог мой, Твое мышление, Твой разум, чтобы все, что мы ни делали, мы могли прославить Тебя. Да будет Тебе вечная слава, Отец и Дух Святой. Аминь. Друзья, хотел бы напомнить, что это молитвенный час, и вы с нами присоединились, так что да благословит вас Господь. И если вы имеете нужду или переживание, мы, как слышите, с других стран присылают нужды, братья и сестры, вы можете так само делать через телеграм-канал или на YouTube нашем канале во время прямого эфира молитвы этой передачи. В комментариях можно писать свои нужды, так что напоминаем вам. Или, конечно, можно написать через WhatsApp. Это будет номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. На этот номер, друзья, можно писать и SMS-сообщение так само. И, как мы уже говорили, мы читаем местописание, которое записано 1 Фессалоникийцам, это 4 главе, и там нам говорит Слово Божие, чтобы мы доверялись Господу. И не заботьтесь, 6 стих, «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, в прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Как мы рассуждаем, друзья, уже на этой неделе, что Слово Божие призывает нас не просто дать Богу отчет, но передать наши переживания Богу, довериться Ему. Знаете, мы верим, что Господь жив, и Он слышит наши переживания, и мы доверяемся Ему, что Он ответит. Так что, знаете, ответственность на нас есть, чтобы мы оставались быть верными, послушными. Друзья, это наша ответственность. Вера, которой она является
2: послушная Богу, и вот наша обязанность или как наша ответственность, чтобы мы верили Богу. Даже вот когда у нас переживания, мы доверяемся полагаться на Него, чтобы мы не думали, о, какой же будет результат моего переживания. Помни, что Господь знает лучше, чем ты и я, и Он силен. У тебя, у меня есть ответственность доверять Ему и верить Ему. Вот здесь нам и призывает Слово Божие. В молитве с благодарением приносите Богу ваши прошения. Друзья, с молитвой, да, с благодарением. Это что нас призывает Господь. Так что помните, все переживания о вашей семье, все переживания о вашей личной жизни, все переживания, может быть, о ваших состояниях, вы приносите пред Богом. Молитесь искренне. Господь, я, может быть, переживаю и боюсь вот здесь. Господь, я не знаю, как поступить в этом или ином вопросе. Господь, это больше, чем я могу, может быть, сейчас подумать даже, как это сделать. Боже, может быть, это не в моем контроле. Помоги мне. Искренняя молитва пред лицем Господним, она делает большую работу. В Писании написано, Бог искренне поступает, что? Он merciful, искренно, с лукавым по лукавству Его. И вот здесь очень важно, друзья, чтобы мы искренне приходили пред Господом. Ему приятно, когда мы доверяемся Ему. Знаете, и называйте как есть. Господь, помоги мне, может быть, победить вот это переживание или вот это. Дай мне свободу в этом или ином, чтобы Слово Божие, оно было в нас действенно. Но он говорит, но приносите пред Богом все ваши прошения с благодарением. Знаете, вот это что, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Друзья, не просто, как я сказал, отдавать пустой отчет, но говорить Господу, что есть, а как есть по-настоящему. Он будет давать свою для нас милость. Он Бог, Бог человека любил. Он любит человека, друзья. И нет никакого дела для Бога, которое было или сильно маленьким, или сильно большим. Особенно, когда его народ Божий взывает, когда его дети взывают ему. Для Него очень важно, чтобы мы могли искренне пред лицем представать и открывать свои желания. Доверяйтесь Ему, доверяйте, что Он вас соблюдет, доверяйте, что Он вас сохранит. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Смотрите, что апостол Павел, да, он говорит, он не просто говорит, что, ну, что-то как-то получится там, но он говорит, что Бог, Он сохранит вас. Он дает такое обещание, что Господь сохранит ваше сердце и ваш разум. Что Он показывает, что Христос, Он это сделает. Это Его свойство или, может быть, характер, Его отзыв для нас. Знаете, чтобы мы могли доверяться Ему. Можно так сказать, Господь, я учусь доверяться Тебе, помоги мне, Боже. Я учусь быть верным Тебе, помоги мне делать эту шаг этого веры. Господь, помоги мне доверяться, когда я молюсь, знать, что Ты слышишь мою молитву. Друзья, чтобы это перешло просто через сознание и пришло это, может быть, в реальность, в практике нашей жизни. Не просто где-то, может быть, как бы это была теория, но это была практическая жизнь наша во Христе Иисусе. Что я сегодня слышал разголос Господень через Слово Его, через пение Его, через творение, которое я наблюдаю, которое то, что Господь мне дает сегодня еще увидеть. Так что, друзья, доверяйтесь Господу, и Господь сохранит ваше сердце и ваш разум. Это, что Он обещал. Я объявляю координаты, куда вы можете написать свои нужды и переживания, и сейчас будем слушать. После этого мы совершим молитву, друзья, и уже будем подходить к концу. Напоминаю, телефон номер это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. На этот номер можно писать нужды. Напоминаю, если вы проживаете в другой стране, всегда удобно, можно написать в телеграм-канале в комментариях. Имейте в виду. Сейчас мы послушаем те нужды, которые пришли. После того мы помолимся и с Божьей помощью, друзья, будем иметь ту надежду и упование, что Бог сохранить твое им, твой разум и твое сердце, когда ты ему доверяешься. И будем это принимать на практике на протяжении этих дней. Слушаем сейчас ваши нужды.
1: Сестра Мария просит молиться за здоровье, за семью, за детей и внуков, за духовное состояние. Сестра Ольга просит молиться за сыновей Диму, Влада и Юру, чтобы Бог даровал покаяние, они оставили грехи и вернулись в церковь. У нас большая нужда за сына Витю, он охладел духовно, оставил церковь. Прошу молитвенной поддержки за моих сыновей Романа и Максима, они в наркотической зависимости. Брат Георгий просит молиться за его семью, за духовное состояние, обновление и пробуждение. Помолитесь, чтобы Господь укрепил меня и дал силы. Благодарю, пусть Господь благословит. Брат Григорий просит поддержать в молитве за призывы покаяния его троих сыновей, чтобы сам Господь коснулся их сердец, они познали Господа и служили Ему. Поддержите в молитве нашу семью, чтобы Бог укрепил веру, дал сил духовных, и за сына Сергея большая нужда, чтобы Бог вступился. Мир вам, дорогие молитвенники! Сердечно благодарю Господа за все Его милости, что Он посылает нам. Слава Ему во веки вечные! Есть нужда молиться за сына Виктора, чтобы Господь дал ему свободу от всякой зависимости. Да услышит Господь и поможет. Нет никаких сил. И за дочь прошу, чтобы Господь дал ей силы уповать на Бога и все пройти, чтобы не распалась семья. Верю в силу молитвы святых. Сердечно благодарю, просит мама. Прошу молитвенной поддержки за мое духовное и физическое укрепление. Мир вам! Прошу, помолитесь, пожалуйста, за мое здоровье, высокий сахар и высокое давление, а также за нашу семью и за охрану над нашей семьей, за мужа и его здоровье, за духовное укрепление, за церковь и молодежь, за подростков и детей, чтобы Господь сохранил и помог дойти до жизни вечной и войти в город воротами, за наших тетей, которые в преклонном возрасте, чтобы Господь приготовил их, за детей и устройство их судеб, за семьи, которые хотят деток, но не имеют, чтобы Господь даровал им эту радость, за нашу церковь и ее духовное состояние. Слава за все Господу! Прошу молиться за Сергея, Викторию, Виктора, Николая, Александру, Бориса, Андрея, Валерия, Анатолия, Татьяну, Раю, Павла, Ивана и Ярослава. Это мой молитвенный список. Также прошу молиться за мою духовную борьбу и здоровье, о Божьей помощи в работе и допуску к работе, о покаянии родных и близких, о возможности свидетельствовать о Христе, а также об окончании войны в Украине и в Израиле, просит брат Андрей из Украины. Драгоценные, пожалуйста, проявите сострадание. Помолитесь за мое полное исцеление всего желудочно-кишечного тракта от боли, приступа немощей и болезней моего тела, просит сестра Светлана. Прошу молиться за моих внуков, чтобы Господь хранил их от греха и приблизил к себе. Помолитесь за меня, чтобы Господь укрепил духовно и исцелил телесно. Прошу, помолитесь о пробуждении всего моего дома и домов моих братьев и сестер. Мир вам! Прошу молитвы за спасение моей семьи, родных и близких. Мир вам! Прошу поддержать меня в молитве за моего мужа, а также за детей, чтобы Господь даровал покаяние, чтобы они вернулись в церковь и служили Богу от чистого сердца. Сердечно благодарю. Поддержите меня в молитве за все нужды и переживания. просит сестра Оля из Воронежа. «Мир вам, да благословит вас Господь! Прошу поддержать в молитве за спасение моей большой семьи. Да восполнит Господь все нужды, дарует веру, надежду, любовь». Дорогие друзья, приветствую вас. Сердечно благодарю, что мой Господь поднимает и отвечает на молитвы. Слава, слава Богу! Пожалуйста, помолитесь за моего сына Стивена, за его физическое исцеление. Верю, Господь всемогущ, и Он слышит наши молитвы. Дорогие друзья, помолитесь за мою племянницу Надю, чтобы она вернулась к Господу, и Он восстановил ее. Дорогие молитвенники, прошу вас, помолитесь, пожалуйста, за меня. Пусть Господь явит свою милость в моей жизни. Он все знает. Очень вас прошу. Поддержите в молитве мою дочь, чтобы сам Господь вступился и разрушил все планы, которые не от Него. Верю, что Господь совершит чудо в этой семье. Также нужда за сына, чтобы Господь укрепил его в вере, послал ему христианское окружение и устроил его судьбу. За другого сына, чтобы Господь благословил духовно-телесно и даровал деток. За мужа, чтобы Господь вступился за него и разрешил его проблемы. Прошу за духовный рост моей семьи. Поддержите в молитве за нас и наших детей и внуков, за духовное состояние, личную встречу с Иисусом, чтобы все были спасены. За сына помолитесь, чтобы Бог даровал ему покаяние, и он искренне служил Господу, и Господь благословил его судьбу и даровал устройство в жизни. Помолитесь, пожалуйста, за нашу дочь-подростка. У нее сильно болят ноги, просит мама. Помолитесь за нашего сына, чтобы Бог дал ему покаяние и спас его душу. А также помолитесь за моего мужа, чтобы Бог исцелил его. Приветствую. Поддержите меня в молитве за доченьку, чтобы Бог исцелил ее глаз, и за Ярослава, за его духовное и физическое состояние. Также прошу за себя, нуждаюсь в молитве. Помолитесь, пожалуйста, за мое исцеление. Я прохожу сейчас химию. За племянника Диму, за его покаяние и милость от Бога. За маму, чтобы Бог помог дойти до вечности. Мир вам! Прошу молиться за спасение моей семьи и моих родных, за нашу дочь и зятя, чтобы Господь дал покаяние, открыл духовные глаза и дал страх Божий, чтобы они вернулись на праведный путь и вместе служили Господу всем сердцем. Прошу молиться за сына Богдана, чтобы Бог дал ему силы оставить грех, вернуться к Господу и служить ему от чистого сердца, и чтобы Господь дал ему хорошую жену, любящую Господа. Мир вам! Прошу молитвы за спасение моей семьи, родных и близких. Сердечно благодарю. Прошу молитвенной поддержки за Толика. Приветствую! Очень нуждаюсь в молитвенной поддержке. Тяжело одной, за мое здоровье и за мою семью, чтобы исправили пути свои и верно служили Богу. Помолитесь за спасение моего родства, за устройство судеб моих сыновей. Помолитесь за Виталия Гатсюка, чтобы Бог дал ему силы пройти долину отчаяния и боли. Сейчас он находится в больнице, сильно травмирован. У него очень серьезный перелом, он не может встать. Прошу усиленно молиться, чтобы Бог исцелил его, чтобы боль ушла и он мог спокойно спать всю ночь. Он очень любит трансляции вашего радио. Они являются лекарством для его души и духа. Молитесь за него, потому что в молитве великая сила, и по молитвам своего народа Бог выходит навстречу и совершает чудеса. Пусть Бог будет милостив к Виталию и дарует ему полное исцеление. Пусть имя Божье будет прославлено во веки веков. Слава и благодарение ему за все. Аминь. Приветствую, прошу помолиться о милости и защите Божьей. Прошу молиться, чтобы Господь разрушил всякие проклятия. Сестра Люся просит молитвенной поддержки, чтобы Бог ее укрепил. Также она очень нуждается в Божьей милости. Сильно болят колени, болят глаза, теряю зрение. Приветствую, дорогие молитвенники! Благодарность Господу за обновление милости в этом дне. Прошу поддержать молитвенно за мою маму, чтобы Бог исцелил ее сустав в колене, в бедре. Благодарю. И последняя нужда, которую мы получили, прошу, поддержите меня в молитве за мои нужды. Благодарю.

Друзья, будем молиться за все эти нужды, которые мы слышали. Если вы заметили в этом часовом блоке, где мы молились сейчас, слышали эти нужды, много было сказано нужд за детей, которые еще не познали Бога, которые, может быть, слышали и слышат о Господе, но личной встречи не имели. Давайте мы сделаем вот этот последнюю молитву за все нужды, но сделаем акцент на тех, которые еще не познали Господа. Давайте склоним наши сердца, и если кто удобно, склоните свои колени, будем молиться за эти нужды. Дорогой Отец наш, Ты слышал наших братьев и сестер, их нужды, переживания. Ты слышал их проблемы, Господь, которые они заявляли. Боже, Ты слышал, как много братьев и сестер писали о своих детях, которые еще не знают Тебя, которые не знают, Господи Боже, что, Отец, как благ Ты для них, которые, Господи, еще не встретились как личность, как с Тобою, кто Ты для их и в их жизни. Я прошу Тебя, Отец, Ты производи работу свою и даруй им, Господь, Твое желание и хотение. Дай, чтобы у них было Твое богоискание. Дай, чтобы Дух Святой Твой, Он, Господь Бог мой, направлял их на стези истины и правды. Огради благодатью Твоею, Господь, даруй защиту и милость Твою. Открой их духовные глаза. Дай им услышать голос Твой, когда Ты зовешь их. Я прошу Тебя, Господь, благослови, Господь, всех тружеников. Господи, Ты слышал, сколько нужд, сколько скорбей, сколько, Господь, болезней. Ты слышал, Господь, которые лежат на утробе, Господь, кровати, Отец, они живут только этим радиом. Я прошу Тебя, благослови их дома, зайди в их комнаты, дай облегчи их страдания. Господь, я прошу Тебя, да получают они живое слово, которое бы их вдохновляло и двигало. Отец, я прошу Тебя, храни благодатью Твоею, благослови, Боже, мы нуждаемся в Тебе, Господь. Да будет, Господь, отвечены и придут молитвы на народ Твой, Господь, и на их нужды и прошения. Ты знаешь, дай нам быть тем народом бодрствующим, которые, Господи, знают Тебя, и то, что Ты их знаешь тоже. Боже, я прошу Тебя, дай, чтобы, Господь, мы могли быть водимым, быть Тобою.

за гонимую церковь. Мы молимся за наших братьев и сестер, которые, Господь Боже, есть в гонении, Господь, которые переносят тяжелые трудности. Ты знаешь, подготавливай нас, Господь, быть теми людьми, которые могут быть стойкими и верными. Благослови, благослови гонимую церковь, укрепи. Боже, я прошу Тебя, давай нам Твои навыки, Твои, Господь, желания, Твои хотения и намерения. Пробуждай от беспечия, от равнодушия. Дай, чтобы мы, Господь, были людьми бодрствующими, людьми, которые слышат Тебя, Твой голос, водимый Тобою. Боже, я прошу Тебя, благослови, Господь, все, кто принимал участие, те, кто хотели написать свою нужду, но у них не получилось. Господь, Ты благослови и выйди навстречу и помилуй. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты дал нам эту возможность быть в едином, Господь, духе, молиться, поддерживать друг друга. Благослови, Господь Божий, остальнейшие часы передачи. И если Ты даст нам жизни, Господь, и здоровья, благослови, Господь Бог мой, на следующей неделе молитвенную передачу, Господь. Благослови всех, Бог мой, тружеников, молитвенников, которые будут продолжать нести нужды народа Твоего на протяжении этих дней. Да будет имени Твоему вся слава. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Друзья, оставайтесь с Господом. Это был молитвенный час. Помните, что требует от нас Господь. Наша обязанность – это доверяться Ему. В послушании, в чистоте и святости – это лежит обязанность на нас. Оставайтесь с Богом, и я верю, что Бог даст мир и покой вашему сердцу.

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию послушать продолжение истории о жизни Чарльза Финея. Я уже говорил о том, что заехал в Эстерн, возвращаясь со съезда духовенства в Ютике. В этом месте началась серия пробуждений, которые позже назвали «Уэстернское пробуждение». Насколько я помню, сначала эти пробуждения привлекли к себе внимание, и им стали противиться известные служители Востока страны. Они объединились и выработали так называемые новые меры для борьбы с пробуждением. Церкви в том регионе в основном были пресвитерианскими, однако там было три служителя-конгрегационалиста, которые называли свою группу «Ассоциация Анейда». В то время они опубликовали памфлет, направленный против подобных пробуждений. Насколько нам известно, этот памфлет не произвел впечатления на публику. Более того, он не привлек к себе вообще ничего внимания. Мы думали, что, скорее всего, эта ассоциация связана с активистами того движения противления, которое возникло на Востоке. Ее лидер, всем хорошо известный преподобный Уильям, поддерживал и пропагандировал специфические доктрины доктора Эммонса. Члены ассоциации называли их «схемой Божьего действия». Своеобразные взгляды Уильяма привели к тому, что он стал с подозрением относиться ко всему, что не соответствовало его взглядам в проповеди или в методах, используемых для продвижения пробуждения. Казалось, он сомневался в истинности покаяния людей, которые впоследствии не стали следовать его пониманию Божьего действия и Божьего суверенитета. Мы не одобряли его взгляда в этом отношении, а для него было естественным сомневаться в подлинности пробуждения. Общественность не отвечала на письма и публикации этой ассоциации, в которых они выражали противление пробуждению. Те из нас, которые трудились для продвижения пробуждения, также не отвечали на эти письма, слухи, публикации, так как были слишком заняты спасением душ. Их публикации сильно искажали факты той работы, которую мы вели. Таким образом, неправильное представление о пробуждении распространилось далеко за пределы той местности, где мы трудились. Но все, что они публиковали, было неправдой. Я постараюсь объективно рассказать о характере этого пробуждения, о мерах, принятых для его продвижения. В меру своих возможностей открою истинный характер и результаты этого движения. Есть множество свидетелей, которые живы по сей день и могут подтвердить правдивость того, о чем я говорю, или могут поправить меня, если я ошибаюсь. А сейчас я вернусь в Уэстерн, Анейда Каунти, где началось пробуждение. Как уже упоминалось, в Уэстерне на своей ферме жил мистер Гейл. Он нанял на работу несколько молодых людей, которые занимались хозяйственными делами и в то же время обучались у него. Одновременно он пытался восстановить свое здоровье. Я приехал прямо к нему домой и в течение нескольких недель гостил у него. Кажется, мы приехали в четверг, и после обеда было назначено молитвенное служение в здании школы, расположенной возле церкви. В церкви не было постоянного служителя, а мистер Гейл был не способен проповедовать из-за своего слабого здоровья. Думаю, какое-то недолгое время у них был служитель, а затем, непосредственно перед моим приездом, у них вообще никто не проповедовал. Это была пресвитерианская церковь, в состав которой входили несколько прихожан и трое старейшин. Духовное состояние членов церкви было на очень низком уровне. У них, казалось, не было никаких перемен в жизни, ни дерзновения, ни инициативы, ничего того, что могло бы заставить их трудиться для спасения грешников или освящения церкви. Мистер Гейл пригласил меня на молитвенное собрание, и я согласился пойти. Меня попросили вести это собрание. Я отказался,
так как собирался после обеда уехать, и скорее предпочитал послушать, как они молятся и общаются. Служение начал один из старейшин церкви, прочитав главу из Библии и слова гимна, который затем пропели люди. Потом он долго молился, возможно, увещевал или повествовал. Трудно было дать этому какое-то определение. Он рассказывал Господу, как на протяжении многих лет они еженедельно собирались на молитвенные собрания, но не получали ответа на свои молитвы. Он говорил такие вещи и делал такие признания, которые меня шокировали. Когда этот старейшина закончил, другой продолжил в том же духе. Он прочитал гимн и после пения долго молился, так же, как и первый, только говорил уже о том, что первый старейшина упустил. Третий старейшина не внес ничего нового. Должен сказать, что я, подобно Павлу в Афинах, возмутился духом. Они уже собирались распускать собрание, но один из старейшин спросил, есть ли у меня какие-то замечания. Когда я шел к кафедре, то еще не знал, о чем буду говорить, но на меня сошел Дух Божий, и я проанализировал их молитвы, признания и рассуждения. Я все им объяснил и спросил, поняли ли они, что их молитвенное собрание было ничем иным, как насмешкой над Богом, поскольку они пришли открыто глумиться над Ним, полагая, что вся вина за происходящее может быть приписана Его суверенности. Сначала я увидел, что они разозлились. Некоторые из них позже рассказывали, что в тот момент были готовы встать и уйти. Но я продолжал говорить об истинной сущности их молитв и признаний до тех пор, пока главный старейшина, который начал собрание, не встал, воскликнув в слезах. «Брат Финей, это правда!» Он упал на колени и зарыдал. Это было сигналом для начала общей реакции. Все, и мужчины, и женщины, опустились на колени. Присутствовали не больше 12 человек, но это были активные члены церкви. Они рыдали, исповедовались и открывали свои сердца пред Богом. Помнится, эта сцена продолжалась около часа. Я редко был свидетелем подобного исповедания. Как только они немного успокоились, тут же стали умолять меня остаться и проповедовать у них и в воскресенье. Я посчитал это голосом Господа и согласился. Это было в четверг вечером. В пятницу я провел время с Богом, ушел в церковь, чтобы там молиться, и меня посетил Господь. Новость разнеслась по округе, и в воскресенье пришло много людей. Я проповедовал целый день, и сила Божья сошла на людей. Каждый видел, что началась работа благодати. Были назначены служения среди недели в разных частях города, и труд увеличивался изо дня в день. Тем временем я очень много молился и видел, что в церкви возобладал молитвенный дух, особенно среди сестер. Как позже узнал, миссис Б и миссис Экс, жены двух старейшин церкви, почти сразу же начали много упражняться в молитве. У каждой из них были неверующие дети, и они согласились с усердием молиться о том, чтобы их семьи преобразовались. У миссис Экс было очень слабое здоровье, и в течение долгого времени она не выходила на улицу и не посещала собраний. Но поскольку выдался хороший день, она пришла на молитвенное собрание, о котором я рассказывал, и ушла домой, вдохновленная тем, что там получила. Насколько помню, где-то через неделю я посетил семью мистера Экс. Он выглядел бледным и взволнованным. «Брат Финей, наверное, моя жена умрет. Она настолько вошла в молитвенное состояние, что не отдыхает ни днем, ни ночью. Целое утро, — говорил он, — она была в своей комнате, воздыхая и борясь в молитве. Боюсь, это полностью лишит ее сил».
Услышав мой голос в гостиной, она вышла из спальни, озаряя все вокруг божественным светом. Ее лицо светилось радостью и надеждой, которые могли прийти только с небес. Она воскликнула: «Брат Финей, Господь пришел!» Этот труд распространится по всему региону. Облако милости накроет нас всех. Мы увидим такую работу благодати, какой никогда не видели. Ее муж выглядел удивленным и смущенным, не зная, что сказать. Для него это было чем-то новым, но не для меня. Ранее я уже был свидетелем подобных сцен и верил, что молитвенный дух возобладал. Более того, я чувствовал это в глубине души. Работа продолжалась, распространялась, и было очевидно, что Дух Божий совершал это. В 9 милях оттуда находился поселок под названием Ром. Между ними было маленькое селение под названием Элмерс-Хилл. Там стояло большое здание школы, где я каждую неделю читал лекции. Вскоре стало очевидно, что работа продвигается в сторону Рома и Ютики. В 3 милях к северо-востоку от Рома располагался населенный пункт, который называли поселком Райтов. Элмери-Хилл приходило очень много людей из Рома и из поселка Райтов. Очень скоро наш духовный труд начал оказывать на них воздействие. Но я должен рассказать несколько случаев, которые произошли во время пробуждения у Уэстерни. У миссис Б, о которой я упоминал, была большая семья, но ее дети были необращенными. Один из сыновей был богословом и проживал в Ютике, а все остальные жили с родителями. Это была очень дружелюбная семья, а старшую дочь они считали почти идеалом. Я несколько раз приходил, чтобы с нею побеседовать, но члены семьи настолько старались щадить ее чувства, что я не мог обличить ее в самоправедности. Очевидно, ее убедили в том, что она, если и не в полной мере, то почти идеал христианки. Жизнь девушки была настолько безупречна, что сложно было обличить ее в каком-либо грехе. Вторая дочь была тоже очень милой девушкой, но она считала, что недостойна того, чтобы ее сравнивали с первой в отношении любезности и совершенства характера. Однажды я разговаривал со старшей дочерью С и пытался заставить ее взглянуть на себя как на большую грешницу, несмотря на свою высокую нравственность. Находившаяся рядом вторая дочь сказала мне: «Мистер Финей, я думаю, вы слишком жестоки с С. Вы можете так разговаривать со мной. Я этого заслуживаю, но не С». После нескольких неудачных попыток привести С к покаянию, я решил дождаться подходящего времени и поговорить, когда она будет вне дома или просто одна. Этого не пришлось долго ждать. Я стал с ней беседовать и с Божьей помощью снял покрывало с ее сердца. Она признала себя грешницей. Дух Господень коснулся ее с огромной силой. Семья была очень удивлена этим. Их даже огорчили те перемены, которые произошли с С. Но Бог довел это дело до конца. Недолго сопротивляясь, девушка сдалась и вошла в царство самой прекрасной новообращенной, которую я когда-либо видел. Ее исповедание было настолько глубоким, что после покаяния она стала сильной в вере, и ясно понимала, что такое истина. Она поняла, в чем состоит ее долг, и мгновенно понесла эту благую весть своим друзьям и знакомым. В то же время младшая дочь К очень переживала о спасении своей души. Я приходил повидаться с этой семьей каждый день, а иногда даже 2 или 3 раза в день. Их дети один за другим приходили к покаянию. И мы ожидали вскоре увидеть также и К, прекрасной новообращенной. Но по какой-то причине она медлила, и было ясно, что в ней есть противление духу. Однажды
я зашел ее навестить и застал в гостиной одну. Спросил, как она поживает, и девушка ответила: «Мистер Финей, я теряю осознание греховности. Я больше не переживаю за свою душу так, как раньше». Как раз в тот момент открылась дверь в комнату и зашла миссис Б. И я рассказал ей о том, что только что услышал от К. Миссис Б в это время тяжело вздохнула и упала ниц на пол. Она не могла встать и начала молиться со стонами, воздыхая и вскрикивая. В тот момент я осознал, что К точно покается. Миссис Б немногое могла выразить словами, но ее слезы и вздохи были свидетелями великой борьбы, происходившей в душе. Во время этой сцены Дух Божий явно сошел на нее. Видя это, К встала на колени, и прежде чем поднялась, ее лицо засияло так же, как лицо ее сестры С. Дети семьи Б, сыновья и дочери, все тогда пришли к покаянию, кроме младшего, который был еще в то время ребенком. Один из сыновей стал проповедником Евангелия и совершал этот труд на протяжении многих лет. Дорогие друзья, продолжение истории о жизни Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Некоторые говорят, что глаза – это отражение души человеческой. В глазах так много можно прочесть о любви, о ненависти, нежности или боли. Может быть, но мне кажется, что в руках больше силы. Я, конечно, не говорю о силе физической, этого никто не будет оспаривать, но о силе магнетической, о силе духовной. Кто не знает власти рук дирижера, когда он, возвышаясь над всеми, вдруг властно и величественно, как орел свои крылья, поднимает руки, и все вокруг, и публика, и оркестр замирает в ожидании. Подумайте о руках хирурга, который одним движением скальпеля разрезает живое человеческое тело, и от искусства рук которого зависит жизнь человека. Подумайте о руках художника, взволнованно и напряженно всматривающегося в белую плоскую поверхность полотна. Руки, руки, мозолистые руки труженика и изнеженные руки богача. Все вы живете своей жизнью, осязаете по-своему и по-своему дарите от силы или нежности своей. Руки могут быть нежными, покорными, требовательными или грубыми. Руки могут привлечь, руки могут оттолкнуть, руки могут обещать блаженство, обмануть, соблазнить, скомкать или бросить. Руки матери, бережно держащие своего ребенка. Сколько в них заботы и любви, что от одного прикосновения нежной и уверенной руки затихают все его страхи. Первые — с опаской пройденные шаги ребенка, поддерживаемого ободряющими руками. Постепенно отпускает он ведущие его руки и начинает сам робко идти по длинному коридору жизни. Руки, которые нас принимают, когда из теплого и неосознанного бытия мы впервые появляемся в этом странном туманном мире. И когда настанет наш последний час, чьи-нибудь руки, любящие и дрожащие от горя или боли, или равнодушно холодные, навеки закроют наши глаза. Руки, как много сказано и как мало, но я надеюсь, что хоть одна частичка моих чувств и мыслей затронула чью-нибудь душу. Руки ласковые, трепетные, неловкие, верные, нерешительные, властные, любимые, любящие, руки человеческие. Но есть еще одни руки, руки Спасителя Иисуса Христа, прибитые гвоздями к Голгофскому кресту, руки спасающие и благословляющие всех грешников, приходящих к Нему с открытым сердцем.

сошедший к нам однажды. Он был рожден пророком человека, и сын он есть небесного Отца, и он принес с собой законы света, законы Божьи, Дух Святой, себя. И Бог сказал: «Се есть мой сын любимый, и все должны любить его в сердцах. Он вам учитель, путь он вам откроет к небесным и божественным мирам». И Бога Сын спустился к человекам, и Он пророчил все, что есть закон, но не закон, который человеком был создан, Богом дан был Он. Ходил скорбя среди людского рода, и всем больным и нищим помогал. Учил Он жить по праведным законам, Он человекам заповеди дал. Иисус был чист в Своем Святейшем Духе, Он справедлив был, честным, всех любил. Он больше проповедовал среди нищих, с богатыми же редко говорил. Он говорил всегда разумно, ясно, все притчами глаголил, объяснял. А если было где что непонятно, то избранным еще раз разъяснял. В словах Его священно было слово, из уст Его сходила доброта. Он сердцем говорил всегда с народом, Он весь сиял, всегда и всех любя. И верил кто в Его святые силы, и кто любил, вручив Ему себя, тот становился навсегда отныне на путь святой с Ним вместе до конца. А кто не верил и не шел дорогой, которую Он людям показал, тот был наказан строго и сурово, страдал он и невзгоды познавал. И было много тех, кто шел отдельно, и зависть в них была, и сквернота, и им мешал так жить, как им хотелось, тот, кто учил всех жить, других любя. И захотелось им прогнать такого, распять его пред всеми на глазах. Он предан был своим же верным другом, но он все знал. Он знал, придет тот час. Но знайте же, вернусь я к вам обратно, Он говорил своим ученикам, умру я и на третий день воскресну. В меня, кто верил, жизнь тем вечну дам. Он был распят, лишь ненависть и злоба была к нему у многих во сердцах. И он страдал за нас, народ греховный, он, умирая, кровью истекал. И Он воскрес, явился человеком. Блаженны все, кто вместе с Ним идет. Наказан будет строгим Божьим гневом тот, кто иным путем пойдет.

Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящие, ни будущие, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Послание Римлянам 8:38-39.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Тринадцатая глава. Очень важная и значительная часть книги Деяния. Тут мы имеем начало величайшего движения Христовой Церкви. Первые ее миссионеры идут с благой вестью к язычникам. Это было началом инвазии мира Евангелием Иисуса Христа. И важно отметить то, что это движение имело свое начало не в каком-либо союзном комитете или на каком-то церковном съезде, нет, но собралась группа людей в языческом городе Антиохии, и предстали они перед Господом в молитве, ожидая указаний от Него. И вот когда они так служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Такими словами открывается вторая часть книги Деяния, то есть 13 главой. И начинается она, как и первая часть этой книги, действием Духа Святого. Но следует отметить, что история Иерусалимской церкви и в данном разборе история распространения благой вести среди язычников из Антиохии не только начались, но и продолжались в силе действующего Духа Святого и под его водительством. В этой 13 главе Дух Святой упоминается 4 раза. Мы уже отметили, как во втором стихе сказано, что когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». В четвертом стихе мы читаем: «Сии, бывшие посланы Духом Святым, пришли в Селевкию» и так далее. И потом в девятом стихе говорится о том, что Павел был исполнен Духа Святого. А в последнем стихе сказано: «А ученики исполнились радости и Духа Святого». Мы видим из этого, что Дух Святой является администратором Первой Апостольской Церкви. Он избирает людей, Он их посылает на дело свое, Он их исполняет силой для служения, и Он же дает результаты. Иначе говоря, мы видим во всей книге Деяния, то есть на первых страницах истории Церкви, что передовую, главную и основную роль в жизни первой христианской церкви играл Дух Святой. Вы заметили, что не церковь выбирала и назначала своих служителей, но Дух Святой. Не церковь посылала их на труд, а Дух Святой на им же назначенные поля. Он же снабжал их и для своего служения, то есть Он их исполнял своей силой и наделял их своими дарами. Вот почему в конце этой главы мы читаем, что язычники радовались и прославляли Слово Господне и уверовали, и что Слово Господне распространялось по всей стране, и что ученики исполнялись радости и Духа Святого. И все это происходило среди постоянного гонения. Нельзя читать книгу Деяний и не заметить, что по существу эта книга говорит о деяниях Духа Святого. 50 раз в ней упоминается Дух Святой. Не мудрено, что были такие невероятные результаты. Возлюбленные, когда мы даем Духу Святому первое место, тогда мы тоже увидим плоды Его действия. Конечно, не без противодействия дьявола. Но это только докажет, что царство сатаны попало под угрозой одной силой, которой он боится – силой Духа Святого. Вот почему ни в какой другой книге Нового Завета не упоминается так часто слово «преследование», как именно в книге Деяния. Сегодня с Божьей помощью я хотел бы, из-за недостатка времени, кратце проследить в книге Деяния действие и водительство Духа Святого. Мы хорошо сделали бы, если почаще напоминали себе, что успех в деле Божьем зависит не от наших усилий,

но целиком от Духа Святого. А Дух Святой может нас употребить только поскольку мы в правильном отношении к Нему. Законы Царствия Божия ничуть не изменились. И вот эти законы мы должны вновь обнаружить и подчиниться им, если мы хотим иметь успех в нашем труде для Господа. Весь секрет является в том, что Дух Святой должен занять в наших церквах, в нашем служении, в молитве, в свидетельстве, в проповеди, да, во всем первое место. Тогда только мы увидим повторение книги Деяния в наше время. После своего воскресения, перед тем, как Он был вознесен на небо, Христос сказал: «Идите по всему миру и проповедайте Евангелие всей твари». Но вы заметили, что они сразу не пошли. Но прошло определенное время перед тем, как они стали Его свидетелями. Видите, помимо того, что Христос им сказал «идите», Он в то же время сказал «оставайтесь». На первый взгляд выглядит, как будто тут противоречие. Но в действительности тут нет никакого противоречия. Одно без другого было бы невозможно. Они не могли бы идти без того, чтобы оставаться в городе Иерусалиме и ожидать. Ожидать чего? Покуда они не были обличены силою свыше. Потому идти без этой силы, без того, чтобы оставаться до этого исполнения Духа Святого, было бы совершенно безрассудно. Как бы требование идти не казалось необходимым и обязательным, все их попытки и усилия спасать души оказались бы тщетными без этого ожидания. Поэтому они должны были ждать, да ждать до тех пор, пока не сойдет Дух Святой и исполнит их силой идти. Вот почему день Пятидесятницы стал днем величайшего значения и важнейшего начала. Началом Церкви Христовой, началом свидетельства ее членов и началом ее распространения благой вести до самого края земли. Да, миссионерская деятельность Церкви началась в день Пятидесятницы. Оно иначе и не могло быть. Без Духа Святого не было бы ни церкви, не было бы никакого свидетельства и не было бы миссионеров. Но когда Дух Святой снишел в день Пятидесятницы, ученики, исполненные им, пошли вперед с благой вестью. Во второй главе мы читаем, что все 120, собравшиеся в горнице, исполнились Духа Святого. И заметьте, что они сразу начали делать. Они начали говорить. С этого момента они стали свидетелями Христовыми. И дальше мы читаем, что они ходили и благовествовали Слово всюду. Но помимо того, тут важно отметить, что не только не было бы возможно распространение благой вести до сошествия Духа Святого, но оно не могло бы продолжаться без постоянного присутствия и силы Духа в сердцах и служения Его свидетелей. Возлюбленные, точно так же, как оно тогда было невозможным, оно является невозможным и сегодня без Духа Святого. Как апостолы должны были постоянно исполняться Духа Святого, так и нам необходимо быть исполненными им. Возлюбленные, завершение Христова поручения проповедовать Евангелие всей твари зависит целиком от Духа Святого и нашего сотрудничества с Ним. Нет, дорогие мои, самые лучшие организации, союзы, методы, проповедники не в состоянии увенчать Христовый план евангелизации мира без силы и содействия Духа Святого. Мы можем быть ортодоксальными, доктринально непогрешимыми, верны Писанию, но если нет у нас огня Святого Духа, то мы медь звенящая и кимвол звучащий. Но книга Деяния безошибочно указывает нам тоже, что Дух Святой пришел не только исполнить духовной силой отдельных свидетелей Христовых, но быть руководителем и исполнителем всего роста и движения Церкви. Сегодня мы можем только кратко привести примеры этого действия и служения Духа Святого. Во-первых, только Дух Святой может обличать людей о грехах их. Припомните, что тысячи из тех, которые совсем недавно распяли Сына Божия в день Пятидесятницы, открыто заявили свое желание стать христианами. Когда Петр проповедовал силе Духа Святого, то сказано, что они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья.
Это были из тех, которые совсем недавно кричали: «Прочь его, распни его, пусть кровь его будет на нас и на детях наших». Да, Христос сказал, что когда придет Дух, то Он обличит мир о грехе, о правде и о суде. Дальше мы видим, что Дух Святой лишь один мог совершить дело благодати в сердцах уже уверовавших. Возьмем хотя бы один такой пример. Петр, робкий, малодушный, струсив под обвиняющим пальцем девушки и открыто отрицающий своего Спасителя, вдруг делается смелым свидетелем Христовым, который безбоязненно перед многолюдной толпой обвиняет их в убийстве царя жизни. «Вы взяли и, пригвоздившие руками беззаконных, убили начальника жизни», — говорит он. И это было сказано в присутствии начальников народа и старейшин израильских. Да, Дух Святой один мог совершить это великое дело в сердце этого бывшего робкого ученика Христа и сделать его храбрым и безбоязненным проповедником Евангелия. Но мы видим тут в книге Деяний также и дисциплинированное действие Духа Святого. Вы помните, когда Анания и Сапфира солгали, то Петр не обвиняет их во лжи ему или церкви, а он говорит, что они солгали Духу Святому. «Для чего ты, — говорит он Анане, — допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому?» Возлюбленные, единственная эффективная церковная дисциплина и единый метод сохранения ее в чистоте и святости Христовой – это такое присутствие в ней Духа Святого, что настоящие, подлинные верующие к ней примкнутся, а ложные не захотят в нее войти. Такой двоякий результат был после совершения суда над Ананией и Сапфирой Духом Святым. Верующих же более и более присоединялось Господу, сказано, а из посторонних же никто не смел пристать к ним. Затем мы видим, что Дух Святой призывает, назначает, уполномачивает и распределяет работников для своего дела. Например, Филиппу Дух велит оставить Самарию в самый разгар пробуждения и говорить, чтобы он пошел на пустынную дорогу Газы. Здесь он должен сделать контакт с одной душой, которая оказалась с далекого африканского континента, где семя Евангелия еще не было посеяно. Это не была человеческая стратегия. Это было оперативное действие Духа Святого. Смотрите, кто лучше знает, как и куда распределять своих служителей, если не Дух Святой? Вот почему мы читаем в разбираемой нами главе, что после молитвы и поста Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». И только после того, как Дух Святой ясно указал, кого Он избрал на это дело, возложили они на них руки и отпустили их. Вы заметили, что они не послали их, а отпустили их? И в 4 стихе сказано: «Сии бывшие посланы Духом Святым пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр». Какую чудную гармонию мы тут видим между Духом Святым и членами Первой Христианской Церкви. Но дальше мы видим, что тот же Дух Святой является и председателем церковных советов. В церкви Он имеет решающий голос, дорогие мои. Дух Святой – окончательный авторитет. В 15 главе мы видим Духа Святого, председательствующего на первой миссионерской конференции в Иерусалиме. Он руководил ее решением. Когда кончилось заседание, то вот что мы читаем в его протоколе: «Угодно было Святому Духу и нам». Мы имеем здесь идеальный пример для каждого церковного, союзного и миссионерского заседания. Если бы среди нас так присутствовал Дух Святой, иначе говоря, если Он занял бы первое место, то боюсь, что произошел бы целый переворот в наших рядах. Как мы огорчаем Духа Святого нашими спорами, расколами и несогласиями? Мы заглушили его голос и лишились его дивного руководства и водительства. О, если бы Дух Святой действительно стал вновь хозяином и властелином наших общин, какой бы мы увидели успех в деле Божьем.
Но заметьте также, как дивно Дух Святой руководит теми, которых Он избирает и посылает на дело свое. Ярким примером водительства Духа Святого является происшедшее в 16 главе книги Деяния. Павел со своими сотрудниками пытается идти с благой вестью в Асию, но сказано, что они не были допущены Духом Святым проповедовать слово там. Они хотят идти в Ефинию, но опять Дух не позволяет им. После этих двух запрещений Павлу дано видение ночью. Предстал некий муж-македонянин, прося его прийти в Македонию. Возлюбленные, разве это не убедительный пример, говорящий о полной несоразмерности человеческого знания и мудрости даже такого гения, каким был апостол Павел? Хотя нам не дано точного объяснения, почему Дух так поступил. Этот случай, однако, ясно говорит нам, что лучше всего знает нужды дела Божие Дух Святой. Вот почему мы должны всецело и безоговорочно подчиняться Его водительству и руководству. Позже Дух Святой открыл Павлу те же запертые двери, и его служение там было до того эффективно, что сказано, что все жители Асии услышали проповедь о Господе Иисусе как иудеи, так и эллины. Дорогие братья и сестры, когда мы сравниваем место, которое занимал Дух Святой в апостольской церкви, с тем, который Он занимает среди нас сегодня, то не говорит ли это нам, почему мы не имеем тех плодов и результатов, которые имели эти первые христиане? Вслед их свидетельства сказано, что Слово Господне распространялось по всей стране. Так ли можно сказать о нашем служении? Возлюбленные, читая эту дивную книгу Деяний апостолов, я прихожу к одному заключению, что нам нужно возвратиться обратно к новозаветному христианству, назад к Пятидесятнице. Это должно быть самым первым желанием и воплем Господу, чтобы Он нас вновь исполнил Духа Святого и чтобы Дух Святой занял первое место в наших рядах. Тогда завершен будет Христовый план, и сие Евангелие Царствие проповедано будет по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Я должен закончить. Мой друг, радиослушатель, если ты еще не принял Христа, если ты не имеешь уверенности в прощении грехов, и ты настроил свой приемник, как думаешь, случайно, знай, что вовсе не было случайно. Тот же Дух Святой, о котором мы говорили, Он хочет сейчас, чтобы для тебя Христос стал реальным, личным Спасителем и Избавителем. И Он один это может сделать. Ты не в состоянии разумом своим познать и постигнуть Иисуса Христа. Дух Святой должен его открыть тебе. И благодарение Господу, что Он готов это сделать сейчас, там, у твоего радиоприемника. Признай свой грех. Скажи: «Господи, я грешник, прости меня, спаси меня». Сделай это, мой друг, и ты познаешь радость прощения грехов и спасения твоей бессмертной души. Пусть сам Дух Святой тебе поможет это сделать сейчас.

Наш земельный участок, хотя и не велик, но на нем растет удивительно много сорняков. Я бы с удовольствием отказался от большинства из этих растений, так как они меня не слишком тревожат, если растут где-то на лугу. Но если они начинают разрастаться на огороде, тогда от них приходится избавляться. Во дворе и вокруг дома их можно просто скосить, с одним существенным условием. Крапиву и репейник нужно выдергивать и убирать, иначе корневища с оставшимися стеблями будут ранить босые ноги детей. Летом, приложив немало сил и стараний для того, чтобы с корнями выполоть богатый урожай крапивы и репейника, я задумался, зачем вкладывать столько сил, чтобы избавиться от докучливых растений. В конце концов, дети не такие уж и маленькие. Наступив на что-то острое или жгучее, они, скорее всего, справятся с ситуацией, несмотря на неприятные ощущения. Затем меня вдруг осенила мысль. Если Господь продлит жизнь человечеству, то на смену Ему придут новые поколения. Мы должны старательно контролировать буйный рост сорняков, чтобы сохранить здоровую окружающую среду для наших детей и всех тех, кто будет жить после нас до пришествия Христа. Главное заключается в том, что мы должны думать не только о своих земельных участках. Намного важнее сохранить в духовной чистоте наши дома и церкви для будущих поколений. Итак, призываю народ Божий осознать свою ответственность перед грядущими поколениями, которые будут жить после нас. Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род.

От малого произойдет тысяча, а от самого слабого — сильный народ. Я, Господь, ускорю совершить это в свое время. Исаии 60:22. Дела для Господа обычно начинаются с малого, но хуже они от этого не становятся. Слабость воспитывает веру, приближает к Богу и добывает славу Его имени. Наградой будет сила. Горчичное зерно – самое маленькое из всех, но из него вырастает дерево, на ветвях которого обитают птицы небесные. Мы можем начать с малого, и от малого произойдет тысяча. Господь великолепно знает таблицу умножения. Как часто Он говорит своему одинокому слуге: «Я размножу тебя». Одинокие и слабые, верьте в Господа, потому что Он будет там, где двое или трое собраны во имя Его. Самый слабый. Что может быть более презираемым теми, кто полагается на армии и силу? Но именно Он является одной из тех частиц, которые образуют великий народ. Вечером на небе светит всего одна звезда, но проходит некоторое время, и уже все небо покрыто бесчисленными сверкающими огоньками. Мы не должны подвергать сомнению приумножение своих сил в будущем, ведь у нас есть обетование. «Я, Господь, ускорю совершить это в свое время. Не будет никакой спешки и суматохи, подобных тем, что мы можем видеть на митингах. Все будет сделано в свое время, но и не будет никакой задержки. Если Господь обещает ускорить что-либо, то делает это со скоростью молнии небесной».

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящие, ни будущие, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Послание Римлянам 8:38-39.

0: часов повторение передачи «Это интересно» и свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов повторение чтения книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Послание к Ефесянам, 1 глава. Павел, волею Божью, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, бывши предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, какой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Послание к Ефесянам, глава 2. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе.

0: Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Ибо Он есть мир наш, сделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, и пришед благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом. Послание Ефесянам, глава 3. Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Для этого преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией. А тому, кто действующий в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь. Послание к Ефесянам, глава 4. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех, и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано: «Восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А «восшел» что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли? Нисшедший, он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего. Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их, они, дошедши до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в опольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, в впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Послание к Ефесянам, глава 5. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить». Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть. Поэтому сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющими пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь, церковь. потому что мы члены тела Его, от полноты Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Послание к Ефесянам, глава 6. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием: «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолевши, устоять». Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истиною, и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. «Всякой молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых. И о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас, и чтобы он утешил сердца ваши. Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
1: Для мене Біблія – картинна галерея, а Бог у ній – неперевершений митець. І кожне полотно відтворює ідею, котру заклав у нього наш Творець. Господь байливо розмістив картини, життєві приклади біблійних героїнь, щоб мудрості небесної глибини черпали ми з далеких поколінь. Ходім, пройдемося, оглянемо полотна, придивимось до ліній і тонів і налаштуємо зв'язок зворотній з Творцем. Що ж він сказати кожному хотів? Ось перше полотно. Дружина Лота. Миттєвий вирок, постать соляна. Вона Содом покинути була не проти, Проте з маєтками залишилась душа. Господь чекає повної посвяти, без поділу на Боже і Твоє, щоб кожен з нас бажав йому віддати свій розум, душу, тіло, все своє. Картина поруч – мати Моєсея. Тут Бог говорить нам, як матерям, цінуйте час з дитиною своєю, щоб встигнути разом побути вам. Навчіть дітей любити Боже Слово, байдужими не бути до біди. З дитинства правильно закладена основа від помилкових рішень може вберегти. Сусіднє полотно – червона стрічка. Її як знак рага вчіпляє до вікна. Яка Господня благодать велична, вона без винятку для всіх одна. Любов Господня не проводить грані, Бог любить одинаково усіх. Для Нього перший буде як останній, а з ним останній першим стати зміг. Ось на картині жінка незнайома, вбрання убоге, стоптане взуття. Дві лепти принесла в своїх долонях усе, що мала, Богу віддала. Господь цінує не лише пожертви, для Нього важливіше стан душі. Скажи, чи зможеш Господу відверто останню лепту щиро принести? Численна галерея в Книзі Божій, ми декількох торкнулися картин. А Бог нас закликає при нагоді вивчати всіх біблійних героїнь. Твоя картина теж серед полотен, щодня життям ти пишеш свій портрет. А що ж на ньому прочитає кожен, лиш Богові відомо наперед.

«Я хочу посоветовать тебе» – Псалом 32, 86. «Посоветуй мне доброе», – говорила невеста, – «однако не отговаривай меня». Это звучит весело, но в высшей степени опасно не только для влюбленных невест и женихов. Подобная точка зрения во всех других ситуациях не приносит ничего хорошего. Мы вбили когда-то кое-что себе в голову, и наше сердце также наполнено этим, и мы неохотно позволяем себя отговорить от того, что засело в нас. Затем мы ищем до тех пор, пока не находим кого-то, кто укрепляет нас в наших намерениях. При этом мы не спрашиваем, хотел бы он сделать с нами нечто доброе, или ему все равно, что будет. Я знаю одного коллегу, которому многие врачи советовали сделать операцию на желчном пузыре. Однако он боялся наркоза и долго искал, как можно исцелиться без операции, пока не нашел одного природного целителя, который считал операцию излишней. После многомесячных мук он все же очутился на операционном столе. Так как любовь делает слепыми, точно так же любовь к деньгам, к славе и самоутверждению, то христиане должны были бы спросить, что советует им Бог. Кроме того, нужно находить время для чтения Библии и для молитв и быть готовым безоговорочно изменить собственные желания. Однако мы можем сделать это лишь в том случае, если мы верим, что Бог все видит лучше, чем мы, и что Он желает нам добра. Он всегда видит наше и временное, и вечное счастье. Давайте последуем Его доброму совету, и мы увидим, что пути Божии являются самыми лучшими.

«Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». 1 Петра 4:14.

Это интересно. Интересные факты о дожде. По четвергам в Лондоне идет намного больше дождей, чем в остальные дни. Удивительно, но факт. В Португалии дождь является уважительной причиной не выходить на работу. В городе Пара жители сверяют часы по дождю, так как ливни каждый день идут в одно и то же время. Игра «Дартс» появилась из-за дождя. Однажды лучникам на соревновании застал дождь. Отправившись в пивную, они начали бросать укороченные стрелы в мишень на стене. На самом деле у дождя нет запаха. Аромат, что мы относим к запаху дождя, на самом деле выделяют цианобактерии. Вещество, придающее дождю запах, называется гиосмин. Жителей Уганды не напугаешь громом, так как в стране дождь с грозой идет 250 раз в год. В засушливой Ботсване люди здороваются словом «пула», что означает «дождь». Также национальная валюта в стране тоже называется «дождь». На Кубе дожди идут только во время сиесты, а в Таиланде – только ночью. В XVIII веке в Великобритании был принят закон о дожде, по которому за неправильное предсказание дождя синоптика казнили. Все фразы гидрометцентра о дожде имеют конкретный смысл. Например, при фразе «кратковременный дождь» имеется в виду, что продолжительность дождя будет не больше 3 часов. Фраза «ожидается дождь» означает продолжительность дождя не менее полусуток. Фраза «без существенных осадков» вовсе не означает, что дождя не будет. Это значит, что дождь выпадет не больше 0,3 литра на квадратный метр. В городке Уайнберг, штат Огайо, 29 июля из года в год непременно идет дождь. Это длится на протяжении 100 лет. Сегодня можно устроить искусственный дождь. Частицы сухого льда сбрасывают с самолета прямо на кучевое облако. В облаке углекислота обволакивается водой и падает, как снежинка, по дороге нагреваясь и превращаясь в дождь. Таким образом можно бороться с засухой или рассеивать облака. Примерно 1 из 100 миллионов людей страдает аллергией на дождь. Любое воздействие воды на кожу вызывает покраснение, отеки, а от попадания под дождь такие люди могут умереть. Самые дождливые места планеты испытывают нехватку воды зимой. После сезона дождей наступает настолько засушливая зима, что жителям приходится покупать воду в других городах.

Как известно, у обычного человека на протяжении жизни зубы меняются дважды. Вначале появляется 20 молочных зубов, а затем 32 истинных зуба. Кстати, название «молочные зубы» дал Гиппократ, который был убежден, что самые первые зубы ребенка формируются из молока. Как ни странно, учеными доказано, что какао-порошок, входящий в состав шоколада, содержит вещества, препятствующие образованию кариеса. Зубная эмаль – самая твердая ткань, производимая организмом человека. Зуб – единственная часть человеческого организма, которая способна к самовосстановлению. У японцев существует мнение, что чистка зубов по 3 раза в день – неплохое профилактическое средство от лишнего веса. Несмотря на то, что кальций необходим для костной ткани, 99% всего кальция в организме находится в зубах. 60% людей в возрасте старше 65 лет могут похвастаться полным комплектом собственных зубов. Зубы человека – это единственные кости человека, не покрытые кожей. Оно и понятно, ведь им ежедневно приходится жевать и перетирать пищу. Так как еда бывает разная, то и зубы человека разные. Одни предназначены, чтобы откусывать, другие – чтобы жевать. Очевидно, все знают, сколько зубов у человека, и что они, когда болят, их надо лечить.

Но навряд ли кто знает, что зуб – это также очень сложный орган человека. И строение зубов человека очень сложное. Знаете ли вы, что отбеливающая зубная паста содержит перекись водорода и фтор – токсичный и очень опасный элемент –

дорогие друзья. А сейчас предлагаем вашему вниманию послушать свидетельство. Два-три раза в моей жизни Бог в своей великой милости касался моего сердца, и дважды перед моим обращением стоял я под гнетом осознания своей большой вины. Во время американской гражданской войны я был военным врачом в армии Объединенных Штатов. После битвы под Геттисбургом много сотен солдат находилось в моем госпитале. Из них 28 были так тяжело ранены, что нуждались в немедленной моей помощи. Некоторым нужно было ампутировать ногу, другим — руку. А иногда одновременно, чтобы спасти раненого, приходилось ампутировать и руку, и ногу. К этим последним относился юноша, который только 3 месяца находился на военной службе. Он был слишком молод для солдата и поэтому был назначен барабанщиком. Когда мой ассистент и санитар хотели юноше перед операцией дать хлороформа, барабанщик повернул свою голову в сторону и решительно отказался его принимать. Когда санитар сказал, что это распоряжение врача, юноша ответил: «Пришлите врача ко мне». Я подошел к кровати раненого и сказал: «Молодой человек, почему вы отказались от хлороформа? Когда я нашел вас на поле битвы, вы были так слабы, что я подумал, едва ли стоит брать вас в госпиталь. Однако, когда вы открыли ваши больные голубые глаза, я подумал, что у вас где-то мама, которая в тот самый миг думает о своем мальчике. Поэтому я не захотел, чтобы вы умирали на поле сражения, и распорядился доставить вас сюда. Но вы потеряли так много крови, что остается открытым вопрос, выдержите ли вы операцию без хлороформа из-за вашей слабости. Поэтому позвольте лучше дать вам хлороформ». Он положил руку свою на мою, посмотрел мне в глаза и сказал: «Доктор, мне было всего 9,5 лет, когда я, воскресное послеобеденное время детского служения, передал Господу Иисусу мою жизнь. Я научен был тогда доверять Ему, и с тех пор я Ему всегда доверяю. Я знаю, что могу Ему доверять и сейчас. Он является моей силой и моей защитой. Он будет меня хранить и нести, когда вы будете ампутировать мои руку и ногу». Тогда я его спросил, позволит ли он мне дать ему немного коньяка. Юноша опять взглянул на меня и сказал: «Доктор, когда мне было 5 лет, моя мама встала на колени рядом со мной, положила руку на мою шею и сказала: „Карл, я молюсь Иисусу, чтобы ты никогда не познакомился со вкусом крепкого напитка. Твой папа умер как пьющий и ушел в могилу пьяницей. Сейчас я обещаю Господу, если будет Его воля, и ты вырастешь, ты должен стать тем, кто будет предупреждать молодых об этой горькой чаше. Сейчас мне 17 лет. Однако я никогда не пил чего-то крепче чая или кофе. Так как я сейчас по всем признакам иду навстречу Богу, то я прошу вас позволить сделать мне это без спиртного в желудке». Взгляд юноши я никогда не забуду. В то время я ненавидел Господа Иисуса Христа. Однако я зауважал веру юноши в этого Господа Иисуса Христа. Когда я видел, как он ему доверяет и как безгранично его любит, что-то зашевелилось в моем сердце, и я сделал для этого юноши то, что никогда не делал ни для одного солдата. Я спросил юношу, не хотел бы он повидаться со своим проповедником. «О да, господин доктор», — был ответ этого барабанщика. Когда пришел полевой проповедник, он тотчас признал юношу, так как проповедник часто видел юного барабанщика во время полевых богослужений. Он взял руку юноши и сказал: «Мой милый Карл, мне очень печально видеть тебя так тяжело раненым.
«О, со мной все в порядке, господин пастырь», — ответил юноша. «Врач хотел дать мне хлороформа, но я отказался. Затем он предложил мне коньяк, но я отказался и от него тоже. Если мой Спаситель призовет меня сейчас, то я могу идти к нему с чистой душой». «Возможно, ты не умрешь, Карл», — сказал проповедник. «Однако, в случае, если Господь тебя все-таки призовет, не могу ли я что-то для тебя сделать?» «Господин пастырь, пожалуйста, достаньте из-под подушки мою маленькую Библию. Внутри вы найдете адрес моей мамы. Пожалуйста, пошлите ей Библию и напишите ей, что со дня отъезда из дома не было ни одного дня, чтобы я не прочитал главу из моей Библии. Напишите, что я каждый день молился, чтобы Бог благословил мою любимую маму. Это я делал каждый день, невзирая, был ли на марше, в бою или в лазарете». «Могу я еще что-то сделать для тебя, мой мальчик?» — спросил полевой проповедник. «Да, пожалуйста, напишите письмо руководителю воскресной школы на Песочной улице в Бруклине и скажите ему, что я дружественные слова и добрые уроки, которые получил там, и молитвы никогда не забывал. Они меня сопровождали через опасность битвы. Они меня сопровождают и сейчас. В мои предсмертные часы я прошу моего Спасителя благословить моего любимого руководителя воскресной школы. И это все». Юный барабанщик повернулся ко мне и сказал: «Теперь я готов, господин доктор. Я вам обещаю, что никаких стонов вы не услышите, и когда вы будете ампутировать мою руку и ногу, если вы мне не дадите хлороформа. Я ему это обещал. Однако я сам не имел достаточно мужества, чтобы взять в нож руку для этой операции без выхода в соседнюю комнату и глотка алкоголя для снятия возбуждения моих нервов. Только после этого я смог приступить к моей тяжелой обязанности. Когда я продвигался сквозь плоть юноши, из уст Карла не вышло ни звука. Однако, когда я начал отделять кости, юноша прикусил зубами угол своей подушки. И все, что я мог слышать, было: «О Иисус, возлюбленный Иисус, помоги мне сейчас». Юный барабанщик сдержал обещание и не стонал. Этой ночью я не мог заснуть. Я ворочался в постели и все время видел кроткие голубые глаза. И если я закрывал свои глаза, то в ушах звучало: «Иисус, возлюбленный, помоги мне сейчас». Между полуночи и часом ночи я покинул свою постель и ушел в лазарет, чего я обычно никогда не делал. Если меня среди ночи вызывали, то это обычно был какой-то чрезвычайный случай, и требовалось мое экстренное вмешательство. Но в этот раз перебороло желание увидеть юношу. Прибыв в лазарет, я узнал, что 16 человек из безнадежных случаев уже умерли, и их тела доставлены в морг. «Как дела у Карла? Он среди умерших?» «Нет, господин доктор», — ответил санитар. «Он спит безмятежно, как в детстве». Когда я подошел к кровати юноши, мне одна из медсестер рассказала следующее. Около 9 часов в госпиталь прибыли двое членов Христианского союза, чтобы петь и читать. Полевой проповедник пришел с ними. Они преклонили колени у постели Карла и прочитали страстную молитву. Затем, стоя на коленях, они пропели сладчайшую песню, и лучше ее я до этого не слышал: «Иисус, души Спаситель». Им подпевал и Карл. Я не могу понять, как юноша, который прошел через такие мучительные боли, мог петь. Спустя 5 дней, как я ампутировал милому юноше руку и ногу, он попросил позвать меня. И от него в тот день я услышал впервые проповедь Евангелия. «Доктор», — сказал он, — «мое время пришло. Я не ожидаю пережить еще один восход солнца.
Однако я благодарю Бога, что я готов к уходу. Прежде своей смерти я хотел бы от всего сердца поблагодарить ваше дружелюбие ко мне. Доктор, вы еврей, и вы не верите в Господа Иисуса Христа. Я хочу вас попросить присутствовать при моем уходе к Господу и видеть, как я до последнего мига доверяю своему Спасителю. Я попытался остаться у постели юноши, однако не смог. У меня тогда не хватило мужества остаться у постели и видеть, как умирает юноша-христианин, восхваляя любовь этого Иисуса, которого я был научен ненавидеть. Я спешно покинул помещение, сел в своем кабинете и закрыл руками свое лицо. Спустя 20 минут пришел санитар, чтобы мне передать. «Карл хочет меня видеть». «Я только его видел и не могу еще раз видеть», — ответил я. «Но, господин доктор, он говорит, что должен вам кое-что сказать перед тем, как умрет». «Сейчас». И я решил, что пойду к юноше, чтобы сказать ободряющее слово и дать умереть ему спокойно. Однако также я решил, что ни малейшего слова, касающегося Иисуса Христа, не должно на меня повлиять. Когда я подошел к Карлу, то я увидел, что он стремительно приближается к концу. Я сел к его постели, и он попросил меня взять его руку и сказал: «Я люблю вас, доктор, так как вы еврей. Самый лучший друг, которого я нашел в этом мире, является евреем». Я спросил его: «Кто это?» И он ответил: «Иисус Христос, которому я хотел бы вас привести до своей смерти. Пообещайте мне, доктор, что вы никогда не забудете, что я вам сейчас скажу». «Я обещал», — и юноша продолжал. «5 дней назад, когда вы мне ампутировали руку и ногу, я молился Господу Иисусу Христу, чтобы Он спас вашу душу». Эти слова проникли глубоко в мое сердце. И я не мог понять, как это было возможно, чтобы он в то время, когда я был источником его неописуемой боли, смог совершенно забыть себя и ни о чем не думать, как о своем Спасителе и о моей необращенной душе. Я не мог ничего более ему сказать, чем: «Ну, мой мальчик, скоро тебе будет хорошо». С этими словами я его и покинул. И 20 минут спустя юный барабанщик уснул навек, безопасно в руках Иисуса. Сотни солдат умерли в моем госпитале во время войны. Однако я только одного проводил к могиле. И этим единственным был Карл барабанщик. Я проскакал 3 мили, чтобы присутствовать при его погребении. Последние слова этого милого юноши произвели на меня очень глубокое впечатление. Я был в то время богат, что касается денег. Однако я бы охотно пожертвовал каждым центом моего состояния, если бы я смог любить этого Иисуса, так как любил его Карл. Но такое чувство невозможно купить за деньги. К сожалению, я вскоре забыл проповедь моего маленького солдата-христианина. Однако его самого я не мог забыть. Сейчас я знаю, что в то время я страдал под глубоким сознанием вины. Около 10 лет я боролся против Христа со всей ненавистью еврея-ортодокса. Затем была услышана молитва милого юноши: «Бог спас мою душу». Спустя примерно 18 месяцев после моего обращения ко Христу я присутствовал на молитвенном собрании в Бруклине. Это было одно из тех собраний, на котором христиане свидетельствуют о любви их Спасителя. После свидетельств некоторых христиан встала пожилая женщина и сказала: «Это, возможно, моя последняя привилегия в силу моего возраста и состояния. Я буду свидетельствовать о Христе. О, это великая радость знать, что я скоро встречу моего мальчика подле Иисуса Христа на небе». Мой сын был настоящим солдатом Иисуса Христа.
Он был тяжело ранен в битве и оказался в руках врача-еврея. Этот врач должен был ампутировать моему мальчику руку и ногу. Но спустя 5 дней после операции сын умер. Полевой проповедник полка написал мне письмо и выслал мне Библию моего мальчика. В этом письме он еще сообщил, что мой Карл в свой предсмертный час позвал к себе врача, чтобы ему сказать: «Доктор, прежде чем я умру, я хотел бы вам сказать, что 5 дней назад, когда вы мне ампутировали руку и ногу, я молил моего Господа Иисуса Христа спасти вашу душу. И когда я услышал свидетельство этой женщины, я не мог больше тихо сидеть. Я встал, прошел через зал, взял руку женщины и сказал: «Да благословит вас Бог, моя любимая сестра. Молитва вашего сына услышана. Я тот самый врач-еврей, за которого молился Карл. И теперь его Спаситель является также и моим Спасителем. Слава Богу!»

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВИ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВИ. Мир вашему дому.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Неужели вы невероятным считаете, что Бог воскрешает мертвых? Деяния 26 глава, 8 стих. А что это за Бог? Незадолго до своего отплытия в Рим Павел обратился к царю Агриппе со словами, приведенными в начале. Он имел обыкновение говорить о воскресении Христа именно так. Да, это было смелое заявление. В свое время, когда он находился в Афинах, тема воскресения Иисуса не только привлекла внимание людей на площади, но и разделила тех, кто его слушал в Ареопаге. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: «Об этом послушаем тебя в другое время». Агриппа, прежде чем послушать Павла, узнал, что обвинения в отношении его были связаны с каким-то Иисусом умершим, о котором Павел утверждал, что он жив. В любой беседе на тему евангельской вести хорошо бы по возможности упомянуть о воскресении Господа. И именно этот факт отличает христианство от любого другого верования и является основой для нашей собственной веры. Но обратите внимание, что Павел задал свой вопрос так, что это требовало ответа другой стороны. Возможно, у нас были схожие беседы с неверующими. Кто-то мог сказать, что учение Иисуса привлекло, но трудно поверить в то, что Он был воскрешен. Ответом на это мог бы быть рассматриваемый стих. Можно было бы спросить у сомневающегося: «А вы вообще верите в то, что Бог существует? Если да, то что это за Бог? Неужели Он так слаб, что не превозможет биологию или физику? Неужели природа сильнее Бога? Почему должно казаться невероятным, что могущественный Бог способен воскрешать мертвых?» Безусловно, евангельская весть идет дальше, но это было бы хорошее начало. И если Он может воскрешать мертвых, разве Он не может ответить на все остальные вызовы?

«Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». 1 Петра 4:14.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы продолжаем изучение нашей темы «Встречая будущее». В наших предыдущих радиобеседах мы с вами рассматривали различные способы реагировать на события в мире вокруг нас, приходящие к своей кульминации. Я указывал вам на ключи как к выживанию, так и успеху. Этот ключ – быть солидарным с Божьими целями. Вчера я объяснил глубже и полнее природу Божьих целей в этот период времени на Земле. Сегодня я намерен поделиться с вами в больших подробностях Божьими целями по восстановлению Израиля. Я считаю, что если мы понимаем это во свете Священного Писания, это дает нам немного лучшее понятие всего того, что происходит в мире сегодня. Прежде всего, мы должны

Очень важно. Есть определенные элементы национальной гордости и предубеждения в большинстве из нас, которые отвергают факт, что Бог создал свой план для всех наций, план, вращающийся вокруг Израиля. Я прочту это еще. Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых. Другими словами, Израиль получил свое наследие, и все другие нации получили свое наследие в отношении к наследию Израиля. Таким образом, наследие, благоденствие и благословение всех наций в конце концов вращается вокруг Израиля. И когда Израиль не имел своего места, все другие нации в определенной мере были также лишены порядка. Вот очень простой пример. Допустим, что у вас есть одежда, имеющая пуговицы спереди. Например, 6 или 7 пуговиц. Это может быть жакет или свитер. Вообразите себе, что вы застегаете пуговицы, но по ошибке вы застегаете несоответственную пуговицу в несоответственную петлю. Что получается? Все другие пуговицы в результате будут застегнуты не в свою петлю. Если вы ошиблись в застегивании первой пуговицы, вы, несомненно, ошибитесь и дальше, но увидите это, когда придете к последней пуговице. Я имею в виду, что это произойдет, когда вы начнете застегивать свои пуговицы сверху вниз, как это я делаю, а не снизу вверх. Это, между прочим, именно так же обстоит дело и с Израилем. Израиль – это первая пуговица в ряду всех пуговиц. Если его мы застегнем неправильно, то от этого и остальные пуговицы окажутся застегнутыми неправильно. Они тогда не могут быть на своем верном месте, потому что все вращается вокруг Израиля. Все другие нации должны понимать, что восстановление Израиля имеет отношение к добру всех наций. Фактически, благополучие всех наций, всех народов, в конечном счете, зависит от судьбы Израиля. Бог во многих текстах Священного Писания раскрывает в подробностях способ, которым Он собирается восстановить Израиля. У меня нет времени привести вам множество высказываний, поэтому я приведу только несколько, и я желаю, чтобы вы видели, как дословны эти предсказания и как точно они исполнились на наших глазах сегодня. Откроем книгу пророка Иеремии, 32 главу, стихи 36 до 42, читаю. «И однако же ныне так говорит Господь, Бог Израилев, об этом городе, о котором вы говорите, он предается в руки царя Вавилонского мечом и голодом и моровою язвою. Вот я соберу их из всех стран, в которые изгнал их во гневе моем, и в ярости моей, и в великом негодовании, и возвращу их на место сие, и дам им безопасное житие. Они будут моим народом, а я буду им Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня, и буду радоваться о них, благотворя им, и насажу их на земле сей твердо, от всего сердца моего и от всей души моей, ибо так говорит Господь, как я навел на народ сей все это великое зло, так наведу на них все благо, какое я изрек о них». Я желаю сказать, объясняя прочитанное,
что когда Бог

нечто посадит всем своим сердцем и душой, то нет такой силы во Вселенной, которая могла бы исторгнуть, вырвать посаженное Богом. Дальше, заключительный стих, очень важный, стих 42. Читаю. «Ибо так говорит Господь, как я навел на народ сей все это великое зло, так наведу на них все благо, какое я изрек о них». Здесь есть очень ясная параллель. Так как Бог навел на Израиля все наказание, рассеяние, агонию, изгнание, их страдание в течение 2000 лет, таким же реальным будет и восстановление Израиля, его благоденствие. И история дает нам много примеров этого, много деталей. И если первое произошло в истории и в точности осуществилось, тогда и вторая часть этого Божьего обещания осуществится также непременно. Бог говорит: «Я изменю их, я вдохновлю их сердце, которое будет желать творить мою волю и исполнять мой закон. Я благословлю их, я никогда не перестану делать им добро». Мы должны понимать, что хотя это восстановление есть первоначально и в основном политическим, оно в конце концов будет очень духовным. Немного дальше, в книге пророка Иеремии, 33 главе, в стихах 7 и 8, Бог говорит: «И возвращу плен Иуды и плен Израиля, и устрою их, как в начале, и очищу их от всего нечестия их, которым они грешили предо мною, и прощу все беззакония их, которыми они грешили предо мною, и отпали от меня». Обратите внимание на порядок. Бог говорит: «Я возвращу плен Иуды и плен Израиля». Это первое. Дальше Бог говорит: «Я устрою их». И в-третьих, «Я очищу их от всего нечестия их, которым они грешили предо мною, и прощу все беззакония их». Духовное восстановление является конечным, это кульминация. Оно является целью, но не стоит на первом месте в перечне восстановления. То, что мы видим сегодня, это осуществление первой части обетования, возвращение евреев в их землю. Но за этим скоро последует и второй пункт. А вот другая пророческая картина восстановления Израиля. Я ставлю ударение на этой картине только для того, чтобы показать ясно, что восстановление будет прежде всего политическим, а затем и духовным. Это Богом установленный порядок. Цитирую книгу пророка Иезекииля, 36 главу, стих 24. «И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу». Это политическая реставрация Израиля. А вот духовная, стих 27. «Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять».

первый и последний, который есть и был, и кто грядет. Ты тот, кто возлюбил творение человека.

И да будут слова сии в сердце твоем, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Второзаконие 6:6-9. Вскоре после того, как женился шотландский проповедник Кэмпбелл Морган, к новобрачной паре в их новому обустроенную квартиру приехал в гости его отец. Как обычно, вначале с некоторой гордостью и самодовольством отцу показали все комнаты. После осмотра отец заметил: «Да, вы имеете прекрасную квартиру, но никто из увидевших эту квартиру не будет знать, принадлежите ли вы Богу или противнику Его». Сначала Морган от этих прямых, но сказанных с добрым умыслом слов своего отца был шокирован. Однако затем он понял. С этого дня он заботился о том, чтобы в каждой комнате его квартиры можно было найти что-либо, что позволяло бы судить об их вере в Иисуса Христа. Многие верующие украшают свои дома вещами, которые напоминают о милости и доброте Бога, или которые указывают на вышеупомянутое пожелание родителей. Например, высказывание «Я и дом мой хотим служить Господу». Нарисованного на кафеле сюжета из Библии или выжженного на большой доске настольного, сделанного со вкусом украшения с христианским мотивом, иногда достаточно, чтобы воодушевить семью служить Господу и чтить Его имя. Кроме того, христианские журналы или книги могут содействовать столь необходимому в семье чтению Библии. Такие тихие свидетельства предлагают замечательную возможность говорить с гостями о доброте Бога. Мы не хотим прятаться, а хотим показать наш флаг.

Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Момент творения. Услужливый медоуказчик. С давних пор известно, что африканская птица под названием желтоногий медоуказчик приводит барсуков к пчелиным ульям. После того, как барсук разрушает улей, добираясь до меда, птицам всегда остается чем поживиться, и даже с лихвой. Недавно выяснилось, что у медоуказчика примерно такие же деловые отношения с кенийским племенем Борон. Птица, находя пчелиное гнездо, сообщает об этом представителям племени, зазывая их следовать за ней в сторону гнезда. Если же представители племени Борон сами желают узнать, где есть мед, они подзывают медоуказчика условным свистом. Кроме того, медоуказчик звуками подсказывает людям, в каком направлении им двигаться, и когда племя находит мед, они всегда какую-то часть оставляют птице. Исследователи заметили, что медоуказчик высматривает пчелиное гнездо ночью, чтобы на следующий день ему было куда привести людей. Конечно, медоуказчик получает свою долю вознаграждения в виде меда. И все же нельзя не удивиться тому, насколько разумно эта птица организует свои отношения с людьми. Медоуказчик служит прекрасным примером того, что все творение – это дело рук разумного Творца. Однако эта птица не приведет нас к личным взаимоотношениям с Богом. Для этого мы должны обратиться к Библии. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Я успею еще покориться, верой, правдой успею я жить, ведь я молод, хочу веселиться, и мне не о чем больше тужить. Я успею с Христом примириться, и служить я успею Ему, и успею я свыше родиться, и успею оставить я тьму. Я успею принять покаяние, еще вся моя жизнь впереди, а потом получу от Христа оправдание и навеки расстанусь с грехом. Думал юноша, бедный, несчастный, о, как ошибался он в мыслях своих, через месяц и случай несчастный моментально беднягу постиг. Заболел, смерть у ног уж стояла. «Я успею», — твердил все больной, «я успею, вот что бы ни стало, погуляю, пока молодой». Вот теряет больной уже силы, и молиться Творцу он начал, но обрушился край у могилы, молвит, поздно, и жить перестал. И на кладбище мертвое тело с плачем громким несли хоронить, так и не смог он достигнуть своей цели, чтобы в вечном блаженстве царить. О, подумайте, юные души, и придите к Христу вы теперь. Призывать Христос вечно не будет. Скоро, скоро закроется дверь.

Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. 1 Петра 4:14.

Также я помню свидетельство одной молодой девушки, которая жила далеко на окраине города и приходила на собрание в центральную его часть почти каждый день. Я с ней беседовал несколько раз и видел, что она имела глубокое осознание греховности и находилась почти в отчаянии. Изо дня в день я ожидал услышать из ее уст свидетельство о перемене жизни. Но ничего не менялось, а ее отчаяние все возрастало. Это заставило меня предположить, что у нее дома существуют какие-то проблемы. Я спросил у нее, христиане ли ее родители. Оказалось, они члены церкви. Тогда задал следующий вопрос, посещают ли они собрания. Она ответила, «Да, в воскресенье». «Разве они не ходят в церковь в другое время?» «Нет», — был ее ответ. «У вас дома проводятся семейные молитвы?» «Нет, сэр», — сказала она. «Но раньше проводились. С тех пор прошло очень много времени». Я понял, что это и был камень преткновения, и поэтому поинтересовался, когда смогу застать дома ее отца и мать. Она сказала, что почти всегда, поскольку они редко куда-то уезжают. Чувствуя, что слишком опасно оставлять все так, как есть, на следующее утро я отправился посетить их. Дочь была, как я понял,

ней вашей дочери. Отец, оказывается, думал, что она просто плохо себя чувствует. Разве это вас не насторожило, чтобы за нее молиться?» Он начал что-то говорить, из чего стало понятно, что если его жизнь и была когда-то преобразована, то сейчас он просто несчастный отступник, в жизни которого больше нет Бога. «И что же?» — продолжал я. «У вас нет семейных молитв?» «Нет, сэр». Услышав этот ответ, я твердо заявил. «Так вот, после того, как день за днем я видел вашу дочь угнетенной чувством вины, я понял, что вся проблема находится дома. Вы закрыли для вашей дочери двери в Царство Небесное. Вы сами туда не входите и не позволяете ей туда войти. Ваше неверие и житейская суета не позволяют вашей дочери прийти к покаянию и губят вашу собственную душу. Сейчас вы должны покаяться. Я не уйду из вашего дома, пока вы и ваша жена не покаетесь и не прекратите ставить преграды на пути вашей дочери. Вы должны учредить семейные молитвы и восстановить духовный жертвенник, который был разрушен. А теперь, сэр, становитесь на колени вместе со своей женой и молитесь. Пообещайте, что с этого времени будете исполнять свой долг и возвратитесь к Господу». Я был настолько искренен с ними, что они оба начали рыдать. Моя вера была твердой, и я не шутил, когда говорил, что не покину дом, пока они не покаются и не восстановят духовный семейный жертвенник. Я чувствовал, что работа должна быть сделана без отлагательства, и, опустившись на колени, начал молиться. Они тоже склонились и горько зарыдали. Я признавался от их лица в грехах и пытался направить их к Богу. Подходил с дерзновением к Господу и умолял Его об этой семье. Это была трогательная сцена. Они открыли свои сердца и исповедовали грехи. Прежде чем мы встали с колен, их дочь получила свободу, и в ней произошли явные перемены. Она встала, радуясь во Христе. Во время этого пробуждения было много ответов на молитвы, и произошло немало других интересных событий. Также был один эпизод, о котором не могу умолчать, поскольку он тесно связан с этим пробуждением и проявлением Божьей славы. Все время, находясь у мистера Гейла, я постоянно молился. Поскольку я привык молиться вслух, то, чтобы не мешать другим, расстилал шкуру буйвола на сеновале. Там и проводил все свое время, молясь Богу, когда не был на посещении или не проповедовал. Мистер Гейл несколько раз делал мне замечание, говоря, что если я не позабочусь о себе, то исчерпаю все свои силы и не выдержу физически. Но молитвенный дух был на мне, и я не мог ему противиться. Я давал ему свободу и в полноте сил изливал душу Богу. Был ноябрь, и становилось все холоднее. Мы с мистером Гейлом посещали людей, разъезжая на его повозке. Когда мы вернулись домой с посещения, вместо того, чтобы идти в дом, я поднялся на сеновал и начал изливать свою душу Богу в молитве. Молился, пока бремя не оставило меня, но, будучи очень истощен, не заметил, как погрузился в глубокий сон. Должно быть, я тотчас заснул, поскольку не помню, что произошло после того, как борьба в моей душе закончилась. Первое, что помню, то, что мистер Гейл поднялся на сеновал и спросил: «Брат Финей, вы мертвы?» Проснувшись, я не мог понять, почему там спал и сколько прошло времени, но точно знал, что мой разум спокоен и вера непоколебима, а потому был уверен, что работа будет продолжаться. Я уже говорил, что пресвитерия меня рукоположила на служение. Это произошло перед разделением пресвитерианской церкви на ассамблее старой и новой школы.
когда я

начал служение, все пресвитерианские церкви придерживались всем хорошо известной доктрины естественной и моральной способности и неспособности. Здесь необходимо повторить, что мистер Гейл, который по поручению пресвитерии следил за моими богословскими исследованиями, твердо придерживался доктрины, утверждающей неспособность грешника повиноваться Божьей воле. В своих проповедях он, как и все пресвитерианские служители, говорил людям, что если они избраны, то в назначенное время Дух их преобразит. Если же они не избраны, то ничего с этим не смогут поделать, и никто другой не поможет им приобрести спасение. Они придерживались доктрины моральной поврежденности, которая была частью человеческой природы. Это учение утверждало, что воля человека склонна ко злу и абсолютно не склонна к добру. По их мнению, все попытки со стороны человека что-то изменить были совершенно бесполезны. И, собственно говоря, другого способа возрождения не было, кроме абсолютной перемены души посредством прямого вмешательства Святого Духа. Искупление ограничено до числа избранных, а для неизбранных людей спасение совершенно невозможно. В противоположность этому я верил, что существуют средства возрождения, и Библия дана нам для того, чтобы побудить грешника оставить зло и повернуться к Богу. Я также считал, что мы должны применять Слово Божье, чтобы просветить разум грешника, и тогда он увидит свою моральную испорченность. Направив грешника на такую дорогу, будет нетрудно повернуть его ко Христу. Жизнь падшего человека преобразится. Совершив это с верой и молитвой, мы будем иметь возможность ожидать от Святого Духа сотрудничества с нами, и Он произведет чудо возрождения. Более того, я считал, что Дух Святой действует через проповедника, открывая истины человеку в надлежащем порядке. А также он помогает представить эти истины народу, чтобы привести его к покаянию. Я всегда верил в обещание, которое дал Христос апостолам и церкви. «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И се я с вами во все дни до скончания века». Это повеление я рассматривал как ответственность, возложенную на меня, на служителей и на церковь. Нам дано обещание, что если мы пойдем выполнять свою работу, неустанно молясь, то Христос будет с нами своим Духом, помогая эффективно трудиться в деле спасения человеческих душ. Я годами слушал проповеди мистера Гейла и никогда не видел, чтобы он с их помощью намеревался привести кого-либо к покаянию. Даже не было похоже, что он преследовал такую цель. Как оказалось, все проповедники, которых я когда-либо слышал, были настроены подобным образом. Но тогда мистер Гейл этого не понимал, потому что, как сам позже признался, он не был возрожденным человеком. В качестве примера расскажу об одном молодом человеке, который учился в богословской семинарии в Пристоне. Тогда я только начинал проповедовать, и там, где я находился, началось мощное пробуждение. Он тоже туда приехал. Бывший пастор в той местности, уже пожилой человек, очень хотел услышать, как проповедует тот молодой служитель. Тогда в церкви не было старшего служителя. Соответственно, я был единственным, кто отвечал за кафедру. Поэтому проводил служение по своему усмотрению. Бывший пастор сказал мне, что знал, каким был этот молодой человек до того, как поехал учиться в колледж, и теперь он хочет увидеть успехи, которых тот достиг в своем обучении. Он попросил меня позволить ему проповедовать. Я высказал опасения по поводу того, что он может навредить проповедью ложных доктрин, поэтому не могу позволить ему проповедовать.
В деле пробуждения я всегда следовал этому принципу, что вызывало немало обид. Но я не мог идти на компромисс с Евангелием. Во время начавшегося пробуждения, когда души нуждались в особом наставлении, не мог допустить человека, которого не знаю, за кафедру, за которую отвечал, чтобы он говорил свои проповеди, в основном не отвечающие нуждам людей. За это меня часто обвиняли в том, что я считал себя лучшим проповедником, чем другие. Признаюсь, я и вправду считал, что могу лучше ответить на нужды людей, нежели те, кто не знали этих людей, или те, кто собирались читать свои давно написанные проповеди. Я полагал, что мне Христос верил этот труд, и я должен, применяя определенные методы, довести дело до конца и не просить тех, которые не знают состояния людей, наставлять их. Так же поступал и по отношению к другим проповедникам. Я не позволял себе идти туда, где другие трудились для продвижения пробуждения, и не вмешиваться в дела общины, где я мало что знал о духовном состоянии людей. Я упомянул ранее, что приехал в Уэстерн как гость мистера Гейла, который к тому моменту пришел к выводу, что не был рожден свыше. Он мне рассказал о своих размышлениях относительно того, во что ранее твердо верил, а потому и постоянно меня убеждал. Бог не благословит мой труд, если я не буду проповедовать то, что он считал истинной Евангелие. Но когда он увидел, что Дух Божий сопутствовал моему труду, это заставило его признать свою неправоту. Он тщательно пересмотрел свои взгляды и в результате пришел к выводу, что сам никогда не был возрожденным человеком и не понимал Евангелия. Во время пробуждения в Вестерне он посещал почти все собрания и потом согласился, что я был прав. Он благодарил Бога за то, что не смог тогда повлиять на меня, и я не принял его взглядов. Мое служение потерпело бы крах, если бы он достиг своей цели. С того времени, насколько ему позволяло здоровье, он стал очень эффективным тружеником в деле пробуждения в том регионе. Так я проповедовал, что человеку необходимо прилагать усилия, чтобы повиноваться Богу. Это создавало значительное противление в некоторых местах. Я настаивал на том, что человеку дана свободная воля во всем, и он ответственен за свои решения. Роль Святого Духа заключалась в том, чтобы указать нам на наши грехи и на то, что Иисус Христос — единственная надежда на спасение. В 1832 году, когда я впервые трудился в Бостоне, доктор Бичер сказал, что никогда раньше не слышал от какого-либо проповедника, что влияние Святого Духа настолько ограничено. Таким образом, служители и другие христиане считали, что я умоляю, даже отрицаю роль Духа в процессе спасения. Они говорили, что я учил самопокаянию и самовозрождению. Нередко меня обличали в том, что я обращался к грешнику, утверждая, будто вина за нераскаянность лежит только на нем, что призывал его к немедленному покаянию. Однако я, несмотря ни на что, держался этого курса. Служители и христиане со временем все же увидели, что Бог признавал это истиной и благословил спасением тысячи людей. Дорогие друзья, продолжение истории о жизни Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Дорогие друзья, характеристика последних дней перед вторым пришествием Христа дана нам в 3 главе 2 послания апостола Павла к Тимофею. Мы живем в такое время, когда люди не только самолюбивы, горды, надменны, злоречивы, неблагодарны, нечестивы, непримирительны, недружелюбны, но когда извращены вкусы и понятия даже в искусстве. Вместо отображения реальной жизни творцы культуры уходят в мир диких фантазий. Мораль в упадке, мир развращен. И это развращение мы видим везде, и в литературе, и в несуразностях художников-модернистов. Французский художник-модернист выставил свою картину на выставке изобразительного искусства в Нью-Йорке. Выставку посетило 100 тысяч человек, и никто не заметил, что картина висела вверх ногами. Только сын художника заметил эту оплошность и поставил картину как следует. Миллионы людей не замечают того, что вся их жизнь вверх ногами, потому что живут, не зная живого спасающего Бога и Его любви к человеку-грешнику.

Знаю, как бывает очень больно и как сожмется сердце тоски, и скатится слеза невольно, и так пугает низ.

ночью темной горькие рыдания подступят к горлу, как свинцовый ком, и ты с невольным сердца содроганием молиться станешь сбивчиво тайком, и каждый день томится в ожидании, в сомнениях, в предчувствиях беды, и ждать тепла, любви и сострадания, столь редкого среди будней суеты. Пусть чаша слез наполнена сверх нормы, мы рождены, чтоб жить и побеждать, ведь лучше с Богом плыть в туман и штормы, чем без Христа в пучине погибать. Пускай встают стеною жизни волны, пусть восстает враг в пламени огня. Бог наши нужды видит, знает, помнит и нас собою будет заслонять. Он раны сердца, словно врач, излечит, а нужно и пожертвует собой, и станет крест страданий твоих легче, когда Отец разделит боль с тобой. Все видит, все и знает Бог Небесный, и слышит вздох истерзанной души, когда грозит нам буря впереди, и нету силы, чтоб вперед идти, и что не сможешь другу ты поведать, когда скатится с твоих глаз слеза, о своих болях, трудностях и бедах ему ты можешь втайне рассказать. Так вспомни же отца обетование, что он дарил тебе в пути не раз, и возложи на Бога упование, поколебаться он тебе не даст. Нам главное с тропы прямой не сбиться, пусть многое пока нам не понять, нам главное в Христе

никогда не подведет, и чтоб оставить добрые примеры для тех, кто по следам нашим пойдет, и хоть наш путь пропитан весь слезами, Бог все до капли взвесит и учтет, и нам поможет выдержать экзамен и самый важный жизненный урок.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. 1 Петра 4:14.

проломе. И я искал у них человека, который поставил бы стену и стал предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Иезекииль, 22 глава. Лица знакомые и родные, те, кто входят в твою семью, друг мой, осмелюсь спросить я ныне, встанешь ли ты за землю сию? Трудно сражаться за души близких, трудно стоять день и ночь в проломе. В этом присутствует доля риска. Нужно себя держать на изломе. Нужно рискнуть, от себя отказаться ради спасения сердцу милых. Нужно рискнуть, за них подвязаться. Хватит ли мужества, веры, силы? Нужно рискнуть и вступить в сражение. Нужно ударом подставить щеку и о себе забыть совершенно. Это порой состояние шока. Нужно рискнуть и пойти на битву, за неспасенных сражаться смело. Нужно стоять день и ночь в молитве. Друг мой, риск — благородное дело. О, рисковать поначалу страшно, сна и покоя нужно лишиться. Друг мой, рискни. Бог сказал, как важен риск, что оправдан спасенной жизнью. Дьявол на поле сражения вышел, он попытается уничтожить. Нужно рискнуть и голову выше. Бог в этой битве тебе поможет. Нужно рискнуть, и появится вера, что ты спасен будешь вместе с ними. Если не ты, кто же станет первым в этот пролом, сияющий ныне? Какая мощная атака! Поднялся на тебя весь ад. Не смей пред дьяволом заплакать, ни шагу не ступи назад. Колени ты склони в молитве, ты согласился встать в пролом, и враг со вражескую свитой набросился на душу зло. О, демоны тебя злословят!

ловят, у каждого из них стрела. Не бойся, ты стоишь под кровью, и пусть трепещут духи зла. Враг пламенем из черной пасти не опалить желает, сжечь. Не бойся, ты под Божьей властью, в твоих ладонях острый меч. Ты Богом приготовлен к бою, надежен шлем, броня крепка. Ты защищен, Господь с тобою, и пусть не дрогнет меч в руках. На поле битвы будет жарко. Не бойся, дьявол обречен, ты отразишь его удары своим отточенным мечом. Вернее, не своим, Господним. Бог этот меч вручил тебе, чтоб ты смог выстоять сегодня и не был поражен в борьбе. Вид раскаленных стрел ужасен, не бойся, это только вид. Щита, касаясь, стрелы гаснут, и с поля битвы враг бежит. Смотри, от ярости он бледный, он отступил, и он в стыде. Какая славная победа была дарована тебе! Ты с честью из сражения вышел, ты не напрасно воевал. Твою молитву Бог услышал, но этот человек не знал, кто из далеких или ближних в проломе за него стоял.

когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его, Бог Державин. О, ты пространством бесконечный, живой в движении вещества, течением времени предвечный, без лиц, в трех лицах божества. Дух всюду сущий и единый, кому нет места, нет причины, кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог. Измерить океан глубокий, сочесть пески, лучи планет, хотя и мог бы ум высокий, тебе числа и меры нет. Не может дух мой просвещенный, от духа твоего рожденный, исследовать судеб твоих. Лишь мысль к тебе взнестись дерзает, в твоем величии исчезает, как вечности прошедший миг. О чудо тайны сокровенной, из ничего ты мир создал, а вечность прежде дней вселенной в себе самом ты основал, себя собою составляя, собою из себя сияя, ты свет, откуда свет истек, создавший все единым словом, в творении простираясь новом, ты был, ты есть, ты будешь век, ты цепь существ в себе вмещаешь, ее скрепляешь и живишь, любви дарами осыпаешь, и смертью жизнь ты всем даришь. Как искры сыплются, стремятся, так твари от тебя родятся. Тобой созданные текут по небу ярких звезд миллионы. Твои они творят законы, и свет животворящий льют, как капля, брошена в море. Вся тварь перед тобой сия, но что весь мир в его просторе, и что перед тобою я? В пространстве света необъятном миры умножу я стократно в уме восторженном, и то, когда дерзну сравнить с тобою, лишь будет точкою одною, а я перед тобой ничто, ничто, но ты во мне сияешь величием твоих доброт, во мне себя изображаешь, как солнце в малой капле вод. Ничто, но жизнь я ощущаю, и мысль, и чувство простираю в пределы вечной высоты. В тебе душа моя пылает и о тебе лишь размышляет. Я есть, конечно, есть и ты. Твое создание я, создатель, твоей премудрости я тварь, источник жизни, благ податель, душа души моей и царь. Твое веление положило, что бездну смерти проходило мое бессмертное бытие, чтоб дух мой смертность облачился, и чтоб через смерть я возвратился, Отец, бессмертие твое, пути твои неисследимы. Я знаю, что души моей воображение бессильны, и тени начертать твоей.
Но если словословить должно, то слабым, смертным невозможно тебя ничем иным почтить, как им, к тебе лишь возвышаться, твоей любовью наслаждаться и, славя в сердце, слезы лить. Аминь.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Неужели вы невероятным считаете, что Бог воскрешает мертвых? Деяния 26 глава, 8 стих. А что это за Бог? Незадолго до своего отплытия в Рим Павел обратился к царю Агриппе со словами, приведенными в начале. Он имел обыкновение говорить о воскресении Христа именно так. Да, это было смелое заявление. В свое время, когда он находился в Афинах, тема воскресения Иисуса не только привлекла внимание людей на площади, но и разделила тех, кто его слушал в Ареопаге. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: «Об этом послушаем тебя в другое время». Агриппа, прежде чем послушать Павла, узнал, что обвинения в отношении его были связаны с каким-то Иисусом умершим, о котором Павел утверждал, что он жив. В любой беседе на тему евангельской вести хорошо бы по возможности упомянуть о воскресении Господа. И именно этот факт отличает христианство от любого другого верования и является основой для нашей собственной веры. Но обратите внимание, что Павел задал свой вопрос так, что это требовало ответа другой стороны. Возможно, у нас были схожие беседы с неверующими. Кто-то мог сказать, что учение Иисуса привлекло, но трудно поверить в то, что Он был воскрешен. Ответом на это мог бы быть рассматриваемый стих. Можно было бы спросить у сомневающегося: «А вы вообще верите в то, что Бог существует? Если да, то что это за Бог? Неужели Он так слаб, что не превозможет биологию или физику? Неужели природа сильнее Бога? Почему должно казаться невероятным, что могущественный Бог способен воскрешать мертвых?» Безусловно, евангельская весть идет дальше, но это было бы хорошее начало. И если Он может воскрешать мертвых, разве Он не может ответить на все остальные вызовы?

«Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». 1 Петра 4:14.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Иисус Навин, заместитель Моисея. Моисей очень состарился, и Бог сказал ему, что он скоро умрет, и после смерти будет вечно жить на небе. Но перед смертью Моисей помолился, чтобы Господь поставил вместо него заместителя для управления народом Божиим, чтобы они не были как овцы, не имеющие пастыря. Тогда Господь сказал ему: «Возьми Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть Дух Божий, и возложи на него руку твою, и поставь его перед Елеазаром, священником, и перед всем обществом, и дай ему наставление перед глазами их, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых».

Моисей сделал так, как повелел ему Господь. Он позвал Иисуса Навина, поставил его перед священником Елеазаром и перед всем обществом, возложил на него руки и дал ему наставление от Господа.

Наставление детям. Не забыть Господа. Бог в Своих заповедях, данных через Моисея, сказал, чтобы каждый возлюбил Господа Бога всем сердцем, всею душою и всем разумением своим, и ближнего своего, как самого себя. Также Он повелел, чтобы слова, которые Он говорит, всегда были в человеческом сердце. Господь желает, чтобы родители рассказывали своим детям о том, как важно любить Бога с детских лет, и о том, как опасно забывать Его. Все в нашей жизни зависит от послушания воли милосердного Создателя. Моисей велел израильтянам рассказывать их потомкам о всех великих знамениях и чудесах, которые он явил им в Египте и во время перехода по пустыне. Также он велел учить детей твердо хранить и стараться исполнять заповеди, уставы и постановления Божии, и не искушать Господа, как они искушали его в пустыне. Моисей сказал им: «Берегитесь, чтобы вам не забыть Господа, который вывел вас из земли египетской, из дома рабства. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи. Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас. Ибо Господь, Бог твой, есть ревнитель, чтобы не воспламенился гнев Господа Бога твоего на тебя, и не истребил Он тебя с лица земли».

Жертвоприношение. Каждому израильтянину Господь сказал через Моисея: «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и поселишься на ней, то возьми начатки всех плодов, которые ты получишь со своей земли, положи их в корзину и пойди на то место, которое Господь изберет, чтобы там пребывало имя Его. Приди к священнику, который будет там, и скажи: «Сегодня исповедую перед Господом, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам». Священник возьмет корзину из руки твоей и поставит ее перед жертвенником Господа Бога твоего. Затем ты возблагодари Господа за то, что Он вывел народ твой из египетского рабства сильною и могучей рукою и привел в эту землю, где течет молоко и мед. Веселись ты о всех благах, которые Господь дал тебе и дому твоему. Дай также плодов левитам, служителям в храме, пришельцам, сиротам, вдовам и бедным людям».

Мы берегом ручья идем, беседу мирную ведем. Водичка тихая журчит, природа сонная молчит. До поворота мы дошли, но ручейка там не нашли. Куда он делся? Здесь река, а наш ручей в нее втекал. Что делать? Дальше не пройти. Перешагнуть или обойти? Мы попытались, но беда, была глубокая вода. Как перейти на берег тот, где мелководье или брод? Все очень просто, мостик есть. Теперь не надо в воду лезть. Тот мостик много мне сказал, на связь с Иисусом указал. Ответ, конечно, очень прост. Молитва наша, этот мост, где скорби бурные и страшней, там просьбы громче и ясней. Тогда молитвою простой мы ищем связи со Христом.

0: В огромном актовом зале средней школы номер 75 завтра состоится творческий конкурс. В нем примут участие ученики всех классов. Это очень большое и волнующее мероприятие. Школьники, завоевавшие призовые места в своих возрастных группах, получат интересные награды. В школьном коридоре развесили рисунки, на столах расставили поделки из дерева, глины и пластилина. Принесли дети также на конкурс вышивки, вязание и самые разные вещи, сделанные своими руками. Чья же работа окажется лучшей? Но самое интересное будет проходить в актовом зале. Там все услышат лучших школьных певцов, поэтов, чтецов и музыкантов, выявят детские таланты. Света шла домой огорченная. Ей просто не везло. Сегодня она сдала на выставку свой рисунок, но он совсем не выделялся среди десятков других. А как хочется обратить на себя внимание! Всем так нравятся стихи Ани из 5 Б-класса. Всюду ее хвалят, называют поэтессой. А чем она, Света, хуже? Нет, надо срочно что-то придумать. Дома девочка никому не рассказала о своих переживаниях и раньше времени ушла в свою комнату. Там у нее созрел гениальный план. Когда-то в юности ее мама тоже писала стихи. Они ничуть не хуже Аниных, даже, наверное, лучше. Что плохого, если завтра прочесть их на конкурсе? Выдать за свои тоже не страшно, ведь не у поэта какого-то списала, а взяла у мамы из старенькой тетрадки. Стихотворение Света выбрала очень быстро, про природу. В нем даже несколько строчек о том, что все вокруг создал Бог. Света сообразила, что это, с христианской точки зрения, будет выглядеть даже хорошо. Пусть все услышат, что она верит в Бога. Света быстренько переписала стихотворение на листок и положила тетрадь обратно в мамин письменный стол. Выучить четверостишие наизусть не составило большого труда, так как память у Светы была очень хорошая. Перед сном девочка мечтала, как завтра под взрыв аплодисментов закончит читать на сцене стихотворение собственного сочинения и на глазах удивленной Ани завоюет главный приз. Наспех помолившись, девочка заснула. На другой день Света собиралась в школу как на праздник. Новые блестящие заколки в волосах и красивое платье придавали ей уверенность. В классе ее сразу встретили вопросом: «Будешь участвовать в конкурсе?» Ответственные за конкурс старшеклассники записывали желающих в свою тетрадь. Света как можно громче сказала: «Конечно! Я написала стихотворение!» Ее записали. У Ани округлились глаза. «Света, ты тоже сочиняешь стихи? Почему никогда не говорила об этом?» «А зачем трубить на весь мир? Я же не выскочка!» Света чувствовала себя победительницей.
1: «И много у тебя стихов, Света?» – спросил Саша.
2: «А тебе что? Много! Я давно пишу!»
1: «А о Боге?»
2: «И о Боге тоже! Обо всем!»
1: «Принесешь почитать?»
0: «Стихи, Саша, это личное, понял?» После этого диалога ребята отправились в актовый зал. Уроков сегодня не будет. Пока все рассаживались по местам, жюри подводило итоги конкурса «Умелые руки». Были уже известны имена победителей. Рисунок Светы, как она и предполагала, даже не заметили. У нее был единственный шанс показать себя талантливой, выйти на сцену со стихотворением. Недалеко от нее сидела Аня. Ее губы шевелились. Она повторяла стихотворение. Света чувствовала себя очень уверенно. Когда ведущий назвал ее фамилию, она ничуть не заволновалась. Притихший зал слушал ее внимательно. Стихотворение было действительно хорошим. Света даже сама поверила, что это ее сочинение, и приложила все старание, чтобы красиво его прочесть. В первых рядах сидела ее классная руководительница Надежда Ивановна. Она была удивлена и вместе с тем очень довольна своей ученицей. Аплодисменты были громкими и продолжительными. Света возвращалась на свое место с чувством глубокого достоинства. Аня выступила сразу после одноклассницы. Ее еще неумелый, но искренний стишок остался почти незамеченным зрителями, и девочка скромно покинула сцену. А Свете между тем со всех сторон шептали: «Молодец! Прочти еще! Здорово!» В зале еще долго звучали песни и стихи, кто-то играл на скрипке, а потом все с волнением ждали результатов. Их должны были объявить после 15-минутного перерыва. Зал почти никто не покидал. Школьники шумно обсуждали предстоящие новости. Наконец на сцену вышла ведущая и торжественным голосом объявила победителей. Света чуть не подпрыгнула от счастья, услышав в этом списке свою фамилию. Так она с небольшой группой ребят оказалась на сцене. Под общий гул и аплодисменты ей вручили цветы, грамоту и большую коробку с красной лентой наискосок. Это был ее приз. Девочка обводила зрителей восторженным взглядом. Вон улыбается ей Надежда Ивановна. Вон хлопает изо всех сил в ладоши сосед по парте Саша. Там грустно смотрит на нее Аня. Света ей улыбнулась. Пусть знает, что не все такие зазнайки, как она. Но кто это там в углу зала? Кто смотрит на Свету так тревожно и задумчиво? Света застыла от этого взгляда. Он, казалось, проник прямо в ее сердце. Руки девочки задрожали. В зале была ее мама. Она сидела тихо и незаметно среди других родителей. Света не приглашала ее на конкурс. Когда же она пришла? Мамина соседка пыталась поздравить ее с победой дочери, но та лишь едва кивнула в ответ. Взгляда, говорящего громче всяких слов, Света выдержать не могла. Она сбежала со сцены, юркнула в раздевалку и выскочила вон из школы. Что же теперь делать? Куда ей теперь идти? Что она скажет дома? Ах, как ей стыдно! Ноги сами собой понесли ее к бабушке. Кто, как не она, поймет Свету сейчас? Бабушка всегда была рада внучке, но сегодня особенно. Мама уже сообщила ей, что у Светы в школе творческий конкурс. Бабушке было интересно узнать, участвовала ли в нем внучка. Света молча положила на стол коробку с лентой, протянула бабушке цветы и грамоту и устало села на стул. Старушка засуетилась и не сразу обратила внимание на настроение внучки. Надев очки, она принялась вслух читать грамоту. «Награждается победительница конкурса Света Степанова за стихотворение собственного сочинения и поощряется почетным призом». Возле даты стоял ряд подписей жюри. Бабушка радостно всплеснула руками. «Внученька, так ты что же, стихи сочинять стала? В маму, значит, пошла. Она этим так увлекалась. Бывало, проснусь ночью, а она вот здесь, за этим столом, сидит, все думает и пишет. А писала очень хорошо. Часто ее стихи на богослужение молодежь наша читала. Так ты, значит, ее труд продолжишь. Слава Богу!» Но только теперь бабушка заметила, как по щекам Светы поползли крупные бусины слез.
1: «Что случилось, детка? Тебя обидели?»
0: Света вскочила со стула, уткнулась в колени бабушки и горько разрыдалась.
3: «Бабушка, как мне теперь жить? Как идти домой? Что я наделала? В школу тоже больше не пойду. Долго пришлось выяснять старушке, в чем дело, пока, наконец, она не поняла. Утешить она внучку не успела. Дверь распахнулась, и на пороге появилась мама. Света со страхом смотрела в ее глаза, ожидая упреков и приговора. Она честнее прижалась к бабушке. Но мама была очень спокойна. Она еще с юности привыкла делить все радости и волнения со своим спасителем. Он ей подсказал, как быть с дочерью. Всю дорогу из школы она молилась. Молилась, стараясь всем сердцем понять свою девочку. Света бросилась ей навстречу.
4: «Мамочка, милая, прости меня! Я виновата! Что теперь делать мне, мама?»
3: «Хорошо, я тебя прощаю. Но есть тот, у кого ты еще не просила прощения, которого ты огорчила больше всего. Там, на сцене, каждым твоим словом ты словно плетью била по его щекам, плевала в любящее лицо, предавала его доверие и веру. Иди сначала к нему. Иди одна. Мы подождем здесь». Мама указала на соседнюю комнату, и Света пошла туда. Еще никогда она не чувствовала так сильно присутствие Бога в молитве. Мамины слова словно врезались в ее сознание. Она представила себе огорченного, израненного Иисуса и в слезах склонилась перед ним на колени. Он ждал. Он внимательно слушал ее невнятные слова, всхлипывания и вздохи. А в другой комнате мама и бабушка тоже благодарили его, в чем-то каясь, чего-то прося. И Господь слышал их всех. После молитвы Света написала свой первый в жизни стишок. Она посвятила его тому, кто понял и простил ее, кто стал ей так дорог. Стишок был едва складный, но восторженный и нежный. Маме и бабушке он очень понравился. Света знала, что Иисусу он нравится еще больше. В этот вечер девочка посетила Аню. Она протянула ей через порог так и не распакованную коробку с ленточкой и попросила прощения.
5: «Я только начала писать стихи. Они гораздо хуже твоих. А то было мамино стихотворение. Не сердись на меня, пожалуйста».
3: Аня не была зазнайкой, как думала Света, и сразу поняла ее.
5: «Даже если с тобой никто не будет дружить, я тебя не оставлю», — шепнула она напоследок своей однокласснице.
3: И Света была благодарна ей за эти слова. Надежда Ивановна тоже была приветливой. Она была очень тронута признанием девочки, но рассказать о проступке в классе она ей не советовала.
6: «Твой стишок мне понравился. Тот, что ты сочинила сама. Я почти ничего не знаю о Боге, но чувствую, как от души ты его любишь. Каждая строчка твоего стихотворения говорит об этом. На следующий творческий конкурс постарайся написать еще что-нибудь. Вот увидишь, у тебя обязательно получится. А ребятам в классе знать о происшедшем не обязательно. Не все тебя поймут. Я же рада, что ты извлекла для себя такой важный урок». Потом в жизни Светы было множество творческих конкурсов. Случались поражения и победы. Но главное, она всем сердцем полюбила того, кто спас ее своей смертью. Не попадал ли в твои руки томик ее трепетных стихов, посвященных Иисусу? Правда, они прекрасны.

Любит деток Иисус, Он хранит нас нежно. Я Ему всегда молюсь в радости безбрежно. Я всегда в Его руке, зло меня не встретит. Он, как свет на маяке, мне всегда ответит.

В одной церкви приехал миссионер. А миссионер – это человек, который работает в других странах и рассказывает людям об Иисусе Христе, которые никогда-никогда не слышали о Христе. Очень много народов, которые вообще никогда о Христе не слышали. И вот он приехал и рассказывал, какие там трудности, как люди живут без Бога, как они страдают в постоянном страхе. И ужасно, потому что демоны мучат их. И вот одни старички, они уже были такие старенькие, муж и жена, они все это слушали и вышли, идут домой такие печальные. И потом муж говорит: «Знаешь, дорогая, я так сегодня печально иду домой, потому что мы ничего не можем дать, и чтобы помочь, чтобы люди услышали об Иисусе Христе. А я так хочу это сделать, но не знаю как. У тебя, ты не подскажешь, как мы можем поучаствовать в этом?» Она говорит: «Я тоже иду печальная и тоже не знаю, что и сказать. У нас есть деньги, которые мы отложили на похороны. Но если мы их отдадим, тогда у нас придется кому-то другому нас хоронить и тратить свои деньги. Я бы так не хотела. Мы занимаемся пряжей, но этого так мало, едва-едва хватает на то, чтобы кушали. Если уменьшить, чтобы мы поменьше кушали, тогда мы можем заболеть и умереть, и кто-то опять будет за нас платить. Что же делать?» Старичок тоже так послушал, говорит: «Я с тобой согласен. Давай мы будем об этом молиться, расскажем Господу, а у него обязательно есть выход». Вот они пришли домой, покушали, помолились и рассказали Господу: «Мы так хотим, чтобы мы могли поучаствовать, чтобы в проповеди для язычников, для тех, для дикарей, для тех людей, которые никогда не слышали об Иисусе Христе». И легли спать. И вот утром бабуленька готовит обед, чистит картошку, и вдруг ей приходит мысль: а что если я буду сушить картофельные кожурки?» И они картошку кушали, а кожурки стала она сушить и складывать в пакетик. И вот когда уже достаточно набрала она полный пакетик, она пошла к соседке и принесла, а у соседки были свиньи. Видели вы хрюшек, да? Вот, она принесла их и говорит: «Я вот насушила картофельных кожурок для ваших свинок. Не хотите вы взять?» А соседка говорит: «Ой, спасибо большое, я вам так благодарна, я вам заплачу за них». И дала ей 50 центов. Бабулечка так обрадовалась и пошла сразу же к пастору. И говорит, постучалась, он выходит. Она говорит: «Пастор, я сегодня самая счастливая. Представляете, Господь послал мне мысли, чтобы я могла насушить кожурок и отдать их соседке. И вот теперь у нас есть деньги, чтобы отдать для миссионеров, чтобы они рассказывали людям о Христе». Пастор взял эти денежки, посмотрел на бабулечку. На глаза его навернулись слезы. И он сказал: «Господи, воздай им во сто крат мерою добрую, утрясенную и переполненную, как ты обещал в твоем слове». А бабулечка радостная повернулась со своей клюшкой, поковыляла домой.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
2: Божьих благословений!

0: Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжение нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Николая Куркаева. В 6 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Не дам зерна твоего боли в пищу врагам твоим, и сыновья чужих не будут пить вина твоего. Что значит вино пить? Во время Третьего Царства, когда дьявол будет связан, там не будут пьянить. Означает сегодня на смерть.